СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Аудио Слейд.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, чтоб голова не трещала.
6: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.
1: Рок-Арсенал.

0: Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
1: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
0: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционного лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Joypub'е летний концерт группы Blues Doctors. Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня, в 20.00 в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
4: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Доброе утро. На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные. Немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. Десятки пар зарегистрировали браки в красивых и необычных местах Екатеринбурга в очередную красивую дату. ЗАГСы регистрировали пары, начиная с нуля часов сегодня, 26.06.2026, в ходе акции «Пошли жениться». В числе локаций, которые молодожены выбрали для регистрации, были Екатеринбург-арена, дворец бракосочетаний, здание Сбербанка, театр Мускомедии, библиотека Белинского и другие. Некоторые будущие супруги приехали в Екатеринбург из других городов – Первоуральска, Иркутска и даже Москвы, сообщает ЕДИН. Новые автомобили «Лада», возможно, назовут «Онегин», «Багира» и «Поэма». «АвтоВАЗ» подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. В списке также значатся имена «Элегия», «Тезис», «Тенор» и «Артеус». Товарные знаки планируют зарегистрировать по классу автомобили, запчасти и аксессуары к автомобилям. Если регистрацию одобрят, то компания сможет использовать эти названия для новых моделей «Лады», пишет российская газета. Этикетки для арбузов с указанием уровня сладости придумали в Южной Корее. Сладость указывается в уровнях БРИКСа. Это содержание сахарозы на 100 граммов сока. В супермаркетах говорят, что при уровне 11 арбуз большинству покупателей кажется сладким, а при 9 уже нет. Оценивают сладость ягод с помощью света на спецоборудование. Но даже два арбуза с одинаковыми показателями в 11 градусов БРИКСа могут отличаться, потому что на вкус также влияют кислотность, аромат и хрустящая текстура мякоти. Доллар 75,63, евро 85,77.

0: реклама.
1: Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Joypub'е летний концерт группы Blues Doctors. Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня, в 20.00 в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за понимание.
4: На рок-арсенале.

0: when you grow what I grow.
1: Рок-арсенал. Oh, yeah.

0: «Привет, человечество!» — говорит и показывает нейросущность Арсенала. «Вот, ребята, и пришло время для подлинной нетленки. На том стоим и тем гордимся. Да ведь?»
1: На рок-арсенале.

0: реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный, 0+.
4: Здоровые суставы дарят нам радость движения. А здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
6: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

«Рок-арсенал». «Рок-арсенал».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Вооруженные силы Украины совершили очередную массированную атаку на Москву. За сутки на подлете к столице сбито 45 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего над Россией с начала года уничтожено более 39 тысяч украинских дронов, в среднем по 6 тысяч в месяц. По подсчетам газеты «Коммерсант», основанных на отчетах Минобороны, в среднем в день силы ПВО ликвидируют 223 БПЛА. Чаще всего над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымом. Накануне режим беспилотной опасности объявляли и в Свердловской области. Он действовал в течение 5,5 часов. В городе Кушва, который восстанавливают после недавнего мощного смерча, затопило 4 дома и 25 участков. После сильных дождей уровень воды в реке Кушва поднялся на 60 сантиметров. Как сообщили в региональном МЧС, в настоящее время специалисты проводят оценку ущерба, нанесенного жилым домам и хозяйственным постройкам. По данным спасателей, гидрологическая обстановка стабилизировалась, новых подтоплений не прогнозируется. Одновременно в городе продолжаются работы по ликвидации последствий урагана. К работам привлечены более 300 человек и 90 единиц спецтехники. На улице Вайнера в Екатеринбурге, которую ждет большая реконструкция, начали устанавливать забор. В мэрии порталу Е1 ответили, что полностью закрывать улицу не будут. В планах перекрывать отдельные участки по мере необходимости. Масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года. Работы будет выполнять компания из Уфы. Сумма контракта 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, самое главное, озеленят улицу. Общая площадь участка 13 тысяч квадратных метров. В Екатеринбурге водителя BMW X5 отправили под арест за чрезмерную тонировку. Его несколько раз штрафовали за это грубое нарушение, но автомобилист упорно игнорировал законные требования полицейских и не снимал темную пленку. В итоге Октябрьский райсуд признал 37-летнего водителя виновным в совершении административного правонарушения и отправил его под арест на 10 суток, пояснили в ГорГАИ. Россиянка Валерия Клейменова досрочно стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет. На первенстве мира в итальянском Монте-Сильвано она одержала 9-ю победу в 10 партиях, набрала 9,5 очков, сообщили в Федерации шахмат России. Второе место заняла спортсменка из Индии. Российские шахматисты выступают на турнире под флагом Международной шахматной федерации, то есть в нейтральном статусе. Доллар 75,63, евро 85,77.
3: Сегодня после 11 часов в программе «Арт-пятница» на Радиофорум музыкант и блогер, автор канала «Страдивали» Александр Островский. Говорим про фестиваль «Безумные дни», современный взгляд на вечную классику, а еще выпускаем «Лиса из-за кулис» и сочетаем академическую серьезность с веселыми музыкальными щами. Александр Островский из «Страдивали» не только на фестивале «Безумные дни», но и еще в прямом эфире «Радиофорум» 104.5 FM. Сегодня после 11.00.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
6: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Здоровье лор-органов в любом возрасте – залог активной и полноценной жизни. Лор-центр «Здоровье 365» – это опытные специалисты, экспертная диагностика и современная терапия. От консервативных решений до хирургических операций. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
7: 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на Радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
8: Доброе утро.
7: Присоединяйтесь, все, что касается автомобилей и околоавтомобильной тематики, ваши вопросы, мнения, соображения, присылайте на плюс 7-908-909-104.5, любым мессенджером пользуйтесь, видеотрансляция во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM, называется страница, там есть чат, туда тоже пишите, ровно то же самое, вопросы, мнения, соображения, лайфхаки, как себя вести летом, может быть. Сейчас очень много экспертов рассказывают о чем-нибудь таком, как машину подготовить к лету.
8: Ну, это же любимый жанр, да. Как к лету подготовить, как пережить жару. Вот и начинают там советовать, знаешь, что там чуть ли не возить пульверизатор с собой. Если у вас нет кондиционера, то обрызгивать себя периодически. Да.
7: Ну, в общем, есть где развернуться экспертам, как рассказать нам, как передвигаться в автомобиле и так далее. То есть, если у вас есть лайфхаки, тоже их собираем. Например, где бензин прикупить? Возможно.
8: На заправке.
7: На какой заправке прикупить бензин? Проще и без очередей, ну, может быть, и подешевле иногда, может быть.
8: Ну, вообще такие штуки нельзя сдавать. Вот это должно быть знание, которое...
7: Тайное, сакральное знание, да. Ну, вообще, описывайте ваши заправки последние дни, насколько удается, насколько не удается. Ладно, не будем уже про места конкретные информацию открывать. А вот если удается или не удается заправиться, это интересно. Ну, как бы такая статистическая информация получается. Есть проблемы с бензином в Екатеринбурге, потому что только сейчас коллега сказал, что на той заправке, на которой не было несколько дней очередей, сейчас просто... огромное количество машин, которые...
8: Ну, слушай, все подогревается, и СМИ люди читают там разные телеграм-каналы, и сейчас практически во всех там начинают писать о том, что все, кризис, бензина, и бензина нет, вот и даже мы с тобой перед эфиром обсуждали, уже мошенники начали использовать бензиновую схему.
7: А давай я расскажу,
8: схему,
7: да, мошенники предлагают автомобилистам по телефону получить топливо по записи и без очереди, чтобы перехватить их учетные записи. Ну, то есть, схема простая, тебе от имени какого-нибудь регионального министерства присылают сообщение, что если ты хочешь получить место в очереди, без очереди, точнее, то тогда пришли нам вот номер аутентификации.
8: Заветные цифры.
7: Да. Вот все просто. Да, есть какие-то талоны региональные, да, как будто бы на 20 литров. Ну, да,
8: схема та же самая. Да. Просят прислать код, который отправили в СМС. Да, ну, просто разные предлоги. Вот сейчас, видишь, вот сориентировались и стали использовать такую горячую, наболевшую тему.
7: Ну, мошенники
8: и
7: всегда используют.
8: Действительно читают, вот, и даже кому не надо, собственно, заправляться, кто там на автомобиле-то и не ездит особо, да, он стоит.
7: Ну, халява-то,
8: но она, у знаешь. Человека все равно нет. Вот где-то в мозгу вот он читает, что все с бензином все плохо, поеду-ка я заправлюсь. Вот, хотя это и не требуется. Едет, заправляется там.
7: Не, ну, в принципе, да, мошенники используют.
8: Есть и объективные проблемы, конечно, да, с производством бензина в Российской Федерации. Вот, ну, да, сейчас вот это такой ажиотажный спрос начался, вот началась паника такая у людей. Вот, ну, многие еще думают о том, что все подорожает, смотрят на независимые сети АЗС, разные невинки, да, которые вот крупные компании там, с госучастием чаще всего. А независимые цены АЗС, где бензин иногда доходит до 120 рублей за литр, да, вот, и люди просто думают, что, ну, подорожает, если подорожает, заправлюсь-ка я подешевле попробую.
7: А да, смысл? Вот. Смысл? Ну, ты не купишь
8: цистерну. Слушай, сэкономил, считай, заработал.
7: А, ну да, хорошо, я знаю, да, логика, она действует. Всегда практически. Именно такая. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Антон пишет. Утром без особых проблем заправил свою личную машину 95-м бензином. А вот по служебной нужде заправить дизель в канистру не удалось. Его не было на заправке.
8: Вот это странно, да, потому что, как правило, вот дизель как раз присутствует на всех АЗС без всяких проблем. Да. Да, этого топлива меньше всего коснулся кризис. Даже вот смотришь, что мне некоторые сообщения с заправок, где нет бензина, а дизель практически всегда есть. Вот, ну, удивительно, ну. Ну, я думаю, найдете.
7: Разные, да, бывают вариации нехватки. Ну, вот в данном случае дизель попал. Не понимаю людей, Никодим пишет, которые ездят от заправки к заправке в поисках бензина, когда есть приложение заправок.
8: Ну, да, и там, кстати, чаще всего актуальна достаточно информация о наличии того или иного вида топлива на конкретной АЗС. То есть все это можно действительно смотреть, это и официальное приложение самих сетей АЗС, угу. это и банковские приложения сейчас, через которые могут люди заправляться, да, там тоже достаточно актуальная информация присутствует. Но, кстати, вот родитель мне недавно смотрел такой ролик в интернете, как люди поехали в Санкт-Петербург, решили заправиться на заправке, отстояли на дизельной машине, да, отстояли очередь 2 часа, ну, за всеми встали, постояли спокойно, да, и потом, когда подъехали к заправке, выяснили, что для дизеля там отдельная колонка,
7: да, которая можно было сразу вообще подъехать. Ну, бывает.
8: Ну, откуда же ты знаешь? Вот ты встал, да, собственно, и стоишь со всеми вместе.
7: Зато боль народную прочувствовал по полной мере. Вчера заправлял на вторчике, бело-синяя заправка, только 95G был, а на другой 92 только, на другой заправке 92 только.
8: Ну, вот по-разному, видишь, так.
7: Ну, в общем, да, тут и я не уверен, что приложение спасет от очередей точно, потому что люди смотрят приложение, бензин есть на той заправке, и едут на эту самую заправку. И потом получается, что вот то, что мы описали с утра.
8: Может быть. Ну, наши слушатели уже писали лайфхаки, да, вот вчера, по-моему, наша слушательница писала о том, что без проблем заправилась в 5.30.
7: А, да, да.
8: Поэтому вот тебе лайфхак, но ночью спокойно проснулся, поехал, заправился, лег спать.
7: Это, да, новая реальность такая, заправка ночью. Интересно. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Туда тоже пишите. Сегодня Алексей Орлов должен проинспектировать ремонт путепровода на Малышево. По крайней мере, об этом пишет телеграм-канал Подлифтика 2.0, что не только губернатор у нас следит за дорогами, но мэр тоже. Не знаю, слушай, поможет, нет?
8: Это как раз в епархии муниципалитета.
7: Конечно, конечно, 100%.
8: Да, муниципальная власть должна этим заниматься. Должны открыть до конца месяца, я так понимаю, да? Сегодня 26 число уже у нас, то есть до конца месяца осталось...
7: Подожди, а там не август чуть-чуть был изначально обозначен? Я не помню, вот тут вот могу наврать.
8: А мне кажется, вот как раз июль был обозначен, да? Что... Ну, да. Хотя я могу ошибаться.
7: Вот, видишь, что... мы все можем ошибаться. Потому что столько ремонтов, все не упомнишь. Надо табличку отдельную делать для того, что календарную.
8: Слушай, ну у меня почему-то в голове, что до конца этого
7: может быть, может быть.
8: Ну а чего там инспектировать тогда? Вот просто, ну хотя бы ход работ, в принципе.
7: Сдадут, не сдадут. Калину, помнишь? Там только и надо было инспектировать, мне кажется, в течение там всего этого времени.
8: График задвигался все время.
7: Вправо, вправо, да. И до сих пор еще, знаешь ли, не все работает. Поэтому, ну, тут есть определенные вопросы. Ну, инспекция всегда хорошо. Они подталкивают рабочих. Помнишь Макаровский мост? Точно так же. Сначала что-то строили-строили, потом, кстати, да, Алексей Орлов приехал, что-то проинспектировал и сказал, что давайте побыстрее. Ну, когда скажешь, попросишь.
8: Может быть, да.
7: Со стороны власти. То тогда почему-то все получается. Ну, мы губернатора помним тоже и так далее. Как-то сроки умудряются сдвигать влево иногда даже. Ну, ладно. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Туда тоже пишите. Кстати, про дороги. В Карпинске, Свердловской области суд оставил в силе штраф в 20 тысяч рублей для заместителя главы города. Вице-мэра привлекли к ответственности за плохое состояние дорог и тротуаров зимой. Он не согласился с решением. Но ему сказали, ответственен, плати 20 тысяч все-таки. Суд оставил
8: этот
7: гигантский штраф в 20 тысяч за то, что там
8: было... Ну, какой бы то ни было, человек, во-первых, из своего кармана все это должен заплатить. Да? То есть это не государственный расход уже идут. Ну, размер наказания, он, да, не важен, да, гораздо важнее неотвратимость наказания, а в связи с тем, что мы с тобой это обсуждаем, это такой случай-то достаточно редкий, и лично, можно сказать, да, когда конкретно должностное лицо, ответственное за состояние дорог, наказывают, ну, вот. А пока так, глядишь, так практика сложится. И ты знаешь, вот 20, а там же... много-немного, да, там за сезон неуборки тротуаров получил там 10 штрафов, да, вот тебе уже 200 тысяч.
7: А там уж куда-нибудь запишут это в какую-нибудь там трудовую условно книжку, еще куда-нибудь. Ну вот то, что взыскание было, это же отмечается, а это влияет на...
8: Ну, это взыскание не трудового законодательства,
7: ну, да,
8: это административное взыскание.
7: Я не знаю, куда
8: другое.
7: Это
8: вот они не заносятся никуда, да. Ну, никуда. База МВД не заносится только.
7: Ну, тоже неплохо. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Нам про бензин все пишут. В приложении отображается даже, какой пистолет на какой колонке снят. Так что наличие бензина можно отслеживать в реальном времени, сообщает нам Дмитрий. Ну, ладно, хорошо.
8: Да, так и есть. Действительно, занятость колонки банке можно тоже отследить, кто там чего заправляет.
7: На бело-голубой живу в Парково.

0: что?
1: Может быть. Ну, плюс, конечно, там накрутка небольшая, чтобы все-таки прибыль-то получать надо.
0: Не, ну, конечно, конечно. Прибыль, да, должна быть там.
1: А, так, пишут нам, что лимитов не было, Николай, но в машине передо мной мужчина 4 канистры полных наполнил в багажнике.
0: Вот так вот.
1: Люди заправляются, так заправляются. Мира объясняет нам про 5.30. Я на работу еду в это время, пишет она.
0: А, ну...
1: Ну, не знаю, повезло это или не что? Повезло, не знаю, как это
0: определить. Еще лучше, да, вот даже специально вставать не пришлось.
1: Все, да, по графику происходит. Юрий сообщает, «Лукойл закрыт, на «Газпроме» дизеля нет, на «Архангела» закрыли». Архангела Михаила имеется в виду, наверное, то ли район.
0: Там робот. Это где робот был,
1: да? Да, ну, робот, я думаю, что сейчас как раз у него отпуск должен случиться. Действительно.
0: Уедет в Сочи.
1: Не знаю, куда он уедет, но тем не менее. К 20 июня на мосту должно быть восстановлено движение. Новость была в начале июня. Нашел за нас информацию Дмитрий про Малышевский мост.
0: 20 июня, да?
1: 26 июня.
0: Коллега.
1: Ну, нет,
0: по-моему, там дальше разберутся.
1: Разберутся. Да. Я надеюсь, что разберутся, да. В приложении цену видно, а сколько народу в очереди стоит, не показывает, Евгений сообщает. Ну, вот.
0: Не, ну, само собой, такие технологии еще не придуманы. Это если веб-камера какая-нибудь стоит, например, да. Mm-hmm. Но в последнее время веб-камеры чаще всего отключают из-за разных внешних условий, да. Mm-hmm. Да, и вообще это такая не очень распространенная история. Ну, отследить невозможно действительно очередь. Но хотя бы вы видите, что он там есть, едете уже без каких-то разочарований.
1: Хотя бы подождать лучше, и чем купить.
0: Ты приехал, а там ничего нет. Да, тут ты видишь, что есть что-то.
1: Николай, фото аж присылает заправки в области 95-й 129 рублей, 92-й 119, дизель 139.
0: Вот. Ужас просто.
1: Вот вам. Ужасающие цифры, пожалуйста, нам присылают. Это реальная фотография, реальные заправки где-то в Свердловской области. Другим темам. У нас трамваи беспилотные разрешили в Свердловской области. Мы и Нижегородская область попали вот в этот экспериментальный список, где можно налаживать беспилотное трамвайное движение.
0: Ну, наверное, это хорошо.
1: Вот вроде как уже в Верхнюю Пышму, кстати.
0: В прошлом году начинали.
1: Да, трамвай, вот, да.
0: В Москве сначала, потом в Санкт-Петербурге такое... начали экспериментировать на не очень оживленных участках. Совершенно очевидно, да, что там по проспекту Ленина пока, наверное, рановато еще пускать беспилотный трамвай. Нужно сначала потестировать. И вот как раз, да, вот Верхняя Пышма, вот, мне кажется, сама собой напрашивается этот маршрут.
1: Ну, там...
0: С минимальным пересечением с дорогами, да, вот, а сейчас вот там беспилотные технологии, они позволяют совершенно спокойно и безопасно всем этим управлять.
1: Я последний раз новость видел, по-моему, из Петербурга, где как раз такой трамвай нашего производства попадал в какое-то ДТП. Деталей не помню, но такое случалось.
0: Ну, там же, видишь, там же не производство трамвая важно, а все-таки производство беспилотных систем.
1: Нет, поэтому новость у нас разошлась.
0: Этих датчиков, вот, да. как они там работают, на что они реагируют. Ну, и всегда надо помнить, что обычный водитель, человек, управляет трамваем, либо беспилотный трамвай, например, да, когда искусственный интеллект управляет. Законы физики, они остаются. Если кто-то резко взгакивает перед трамваем, ну уж извините.
1: Трамвай посерьезнее будет все-таки, как средство передвижения.
0: Да, и он не может сразу остановиться, естественно, да, и такие инциденты, они все-таки случаются. Это как с беспилотным движением, да, когда Яндекс тестирует там беспилотные автомобили достаточно долгое время уже по московским дорогам, сообщают иногда об инцидентах, и всегда виноват вот
1: живой
0: водитель,
1: человек,
0: который там резко вклинился, и просто этот искусственный интеллект уже даже с этим ничего не мог сделать, не мог резко остановиться, там, да, потому что тормозной путь, он все равно присутствует.
1: Кстати, недалеко от ремонта на Малышево сегодня ДТП утром случилось, 66 сообщает, что автомобили столкнулись на путях, и трамвайное движение на ЖБИ встало. Мало им проблем, так еще и вот такие.
0: Ну, люди. Вот, да, и так тоже бывает.
1: Никодим вспоминает, в конце 80-х заправляли только по справкам исполкома. Один раз пришлось из Каменска ехать в Богданович ночью с десятком канистр. Была левая справка из местного исполкома. В 2 часа ночи, пока заправлялись, возникла очередь из 5-6 машин, так как для населения бензина не было. Вот, ностальгия, знаешь, она штука-то.

0: такая. Она иногда просыпается. Ладно, плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Про автомобили, собственно, про марки и модели поговорим. Бренд Ума раскрыл стоимость своей второй модели. Ума 5, как мы помним, самая продаваемая модель электрокара, которая не продается. Или уже продается, но тем не менее, самая популярная. Так вот, Ума 8.
1: По талонам продается.
0: Ну, вот это, знаешь, как бензин. По справке из исполнения. Ума 8 будет начинаться цена этого автомобиля от 5 миллионов рублей, что дешевле оригинальной модели. Это все-таки ГАК. Никто не скрывает, что это перелицованный китайский автомобиль. ГАК S7, у нас он стоит почти 6 миллионов рублей. А тут от 5
1: миллионов. Дешевле, знаешь, вот дешевле надо сравнивать, сколько он стоит на родине у себя. Вот, да, все-таки. И там цифры окажутся совсем другие. Вот, и такие, не очень веселые. Ну, хорошо. Ну, в принципе, это такая обычная практика. Да,
0: электрокар за 5 модель... миллионов рублей.
1: Ну, а что такое? Дорого, ты считаешь, или...
0: Ну, как тебе сказать? Дешево? Как тебе сказать?
1: Ну, Ума 5 стоит 2,4. Ну. Он не продается, но он стоит 2,4 миллиона. Да.
0: Ну, хотя бы.
1: Да, вот 2,4 миллиона с учетом господдержки. Ну, слушай, и за 5 миллионов, и дороже бывают гораздо автомобили. В принципе, разные системы комфорта, разные батареи, емкости.
0: Частью мозга я понимаю. Но когда я вижу 5 миллионов, еще нам говорят, что это дешевле.
1: Пора привыкнуть, пора привыкнуть. Средняя цена автомобиля в России сколько там?
0: 3,14 или 3,15, ну что-то такое.
1: Да, да, 3,14, да, число пи. Да, как раз вот.
0: Вот-вот.
1: А продажи автомобиля, да, наиболее продаваемые автомобили, как правило, там до 2,7, по-моему. То есть средняя стоимость 3, да, но самые продаваемые 2.
0: Если найдешь.
1: Ну вот так вот и идет у нас все. Вот. Поэтому в 5 миллионов рублей не надо удивляться. Да. Вот надо удивляться тому, что, скорее всего, у себя на родине она стоит там, дай бог, чтобы 2,5, ну, а то и 2, скорее всего, да, она 2, стоит. Там.
0: В пересчете на наши рубли с их,
1: да,
0: их юаней.
1: Да, и сразу становится вот не так уж и весело. А то,
0: вот
1: что локализованная... То, что локализованные модели начинают стоить дешевле, ну, слушай, «Москвич» с этого начинал, да? Когда появился «Москвич-3», он стоил дешевле, чем «Джак», тот же самый, да? Вот, сейчас «Волга», когда появилась, она стоит дешевле, чем «Джили», хоть они и не показывают прямой связи с этим автопроизводителем.
0: Они все лучшее взяли, мы же помним.
1: Ну. Посмотрим. Знаешь, в прошлую пятницу презентация состоялась, салоны открылись, в салонах появились автомобили. Вот вживую пока не видел ни одной автомашины «Волга» в потоке. Ну, план там грандиозный. До конца года 25 тысяч там, да, продать. Там в следующем 50 тысяч. Кстати, «Москвич» с тех же цифр начинал. Когда «Москвич» начинал продаваться, они говорили о том, что 50 тысяч в год планируют они их производить и продавать, собственно. Да, вот. Но как-то
0: что-то пошло не так.
1: Пока 15-17, по-моему, там получается реализовать. Вот, и завод в полную мощность-то не работает там. Да.
0: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. «Тигуан» новый, около 6 миллионов. Никодим жалуется.
1: Вы видели, утильсбор, таможенный платеж. Там таможенный платеж 49%, да, от стоимости машины. Плюс утильсбор. Если вы посмели себе привезти автомобиль там, мощностью больше 160 лошадиных сил, то там утильсбор будет сразу миллион, и дальше там плюс идет. Да.
0: И еще повышаться будет все-таки утильсбор. У нас же есть плановое.
1: Но пока неизвестно.
0: А следующее повышение когда планировалось?
1: Следующее плановое повышение 1 января каждого года. Расписана уже история. Да, 1 января до 30-го года, по-моему, это все расписано, что с 1 января идет увеличение там, на 10-15% примерно.
0: Летом не будет.
1: Но у нас же еще, да, есть внеплановые повышения разные.
0: Бывает.
1: И сейчас, знаешь, вот как-то вернулись вот во многих автомобильных пабликах таких, вот, да, где все обсуждают. начали опять пускать слухи о том, что, возможно, утильсбор увеличат и на автомобиле до 160 лошадиных сил. Ну, пока это такие, прям, знаешь, вот просто слухи. Вот
0: как кто-то всегда неожиданно.
1: Сказал, вот, и все начинают это обсуждать, хотя официальных заявлений никаких не было.
0: Слухи мы не поддерживаем, чтобы потом не опровергать это все, мы будем
1: ориентироваться. Да, потом паника, вот за автомобилями очереди начнутся, да, справки с исполкома и все остальное.
0: Запасаться справками, да. Ладно, и еще про марки модели. АвтоВАЗ подал заявки на регистрацию 7 товарных знаков. Все на латинице, правда, до сих пор. Онегин, Тенор, Тезис или Тезис, не знаю, как это должно читаться. Поэма, Элегия, Багира и Артеус. Артеус, если уж по латыни, тут, наверное, ударение все-таки на первый слог.
1: Вот мне только Онегин как-то близко, и то, знаешь, вот странно.
0: А Багира, что ты не помнишь?
1: Нет, тут что-то не заходит мне вот это. Ну, точно, поэма точно нет. Вот.
0: Поэма, не знаю даже зачем.
1: И там еще что-то у тебя было.
0: Тезис через Z, не знаю, тезис. А, тезис, наверное, это должно быть.
1: Ну, вот это очень странно.
0: Это очень маленький автомобиль должен быть. Тезис.
1: Ну, значит, наверное, да.
0: Как смарт.
1: Ну, слушай, это обычный процесс. Там сотни есть наименований у АвтоВАЗа, которые авторскими правами защищены для производства автомобилей. Да, ну, это не значит, что появятся такие машины в ближайшее время с таким названием.
0: Ну, могут.
1: Это, знаешь, там креативная группа работает просто, креативят и закрепляют свои плоды.
0: Раз в квартал они... Много же чего было зарегистрировано со стороны «Лада» АвтоВАЗа.
1: Да, там сотни. Там сотни,
0: масса всего.
1: Название.
0: И если
1: кто-то
0: говорить...
1: захочет назвать автомобиль Онегин, и не сможет уже. Или тезис.
0: Тезис.
1: И все.
0: Тезис. Да. Тезис. Ну, в общем, ладно. Очень удивительная, кстати, вот эта продолжающаяся тенденция писать латиницей. Казалось бы, все уже давайте писать как по закону с 1 марта.
1: Слушай, ну это жанр во всем мире так присутствует, да?
0: Мы не весь мир.
1: Пишут на латинице. Вот, хотя вот возьми китайских автопроизводителей. Ну. Они не стесняются свои иероглифы размещать. И да, у них иногда модели вообще очень интересно называются. Да, две латинские буквы там и сколько цифр, например. Попробуй там разберись.
0: Да, не заморачивайся. Ну и последнее. Солярис, оказывается, с прошлого года не выпускается. На заводе.
1: Да, это, я считал, что это не новость, в принципе. Ну, для тех, кто знает, да.
0: Почему-то Солярис бренд
1: собирали из машины комплектов, которые там нашли где-то, да. Ну, говорят, даже поставляли там часть этих машин и комплектов, но что-то поставками случилось, склады опустели, запчасти не могут найти, поэтому, да, как говорят, временно прекратили производство.
0: Ну, как временно? Кто-то намекает, что там АМОДу будут собирать и перепрофилируют завод.
1: Ну, вполне возможно, что такой бренд, как Солярис, он, возможно, покинет наш рынок, хотя он наш.
0: Наш, исключительно наш, ну, конечно, мы же знаем.
1: Слушай, ну, ты помнишь, да, вот АвтоВАЗ даже начал собирать там на базе Cherry Tiggo 7 Pro в автомобиле, вот, слушай, представь, вылетело из головы просто, вот в Санкт-Петербурге тоже их несколько собрали, даже там продавали одно время, вот, а потом раз и перестали это делать.
0: Ну, рынок, он такой. Исполкомов сейчас нет, негде справку взять. Никодим страдает. Нету у нас исполкомов. Но мошенникам не верьте, которые вам будут от исполкома справку предлагать. И не бывает таких справок. Пятница сегодня.
1: Пятница сегодня, да, поэтому запасайтесь справками из исполкома.
0: Если найдете исполком.
1: Основать можно, в конце концов.
0: На этом все. У нас время закончилось. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрышову до понедельника.
1: Ну, за топливо.
2: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета и заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие слушатели.
3: Еще один диагноз, который ставят урологи, не так он редко встречается. На самом деле, я говорю про простатит. У этого заболевания есть и острая форма, и хроническая форма, но вы говорите, что с этой проблемой не так все просто. И разбираться, и диагностировать нужно не менее тщательно, чем любую другую проблему.
4: Тема непростая. Ну, вообще, простатит – это острое воспаление предстательной железы. Для того, чтобы понять, это воспаление, отек, болезненность, кровенаполнение. Это вот, ну, посидел, грубо говоря, где-то на холоде, на льду, на камне специально мужчина посидел. Вот тогда да, это у него острый простатит. Это температура, это боли внизу живота, в промежности. Это нарушение мочеиспускания. Но простатит хронический – это одна из таких самых распространенных диагнозов, которые ставят амбулаторные урологи. И должен сказать, что этот вот диагноз – это такая темная лошадка, куда сбрасываются все вот непонятные случаи. Если что-то болит, это простатит. Но на самом деле это иногда признак невежественности, к сожалению, должен признать, и нежелание углубляться в проблему пациента. Простатит, я уже сказал, как он проявляется, мы, в общем-то, понимаем. И это клиника, лабораторный диагноз. Нельзя просто по каким-то косвенным суждениям понимать. Это нужно поговорить, это нужно сделать УЗИ, и это нужно отправить на анализ секрет предстательной железы, когда там воспаление, когда там клетки плохие, вот тогда да. Сейчас классификация сложная, бывает бактериальный, абактериальный простатит. И такое существует сейчас понятие синдром хронической тазовой боли, когда есть боли, что-то беспокоит, но всегда ли это простатит? И процентов 80, я, наверное, не побоюсь, это что-то другое. И термин синдром хронической тазовой боли подразумевает себя, да, это может быть урологическая составляющая, 20 действительно какая-то проблема с простатой, семенной чащими протоками, с придатками, с яичками и так далее. Следующее. Это любые, это какие-то неврологические заболевания. Это остеохондроз позвоночника, защемление нервов, которые могут иррадиировать вниз живота, в яичках, куда угодно. И такая маска простатита для пациента и для некоторых врачей. Это заболевание желудочно-кишечного тракта. Это различные гастроэнтерологические проблемы, толстая кишка, забрюшинное пространство, различные заболевания. Это все может проявляться. Это могут быть разные совершенно какие-то заболевания эндокринные. И здесь нейроурологические заболевания, да, вот я уже говорю, специальность нейроуролог. Потом множество раз приходилось снимать диагноз простатит, выявлять проблему и лечить ее уже, когда по заданной теме, когда мы определяем правильный диагноз, тогда это помогает. А если лечить простатит, а там не простатит?
3: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
0: 10:33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
5: Всем доброе утро.
0: Присоединяйтесь к нам. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения любым удобным мессенджером. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
5: Про магию сначала поговорим, про магию чисел. Сегодня 26.06.2026 ЗАГСы Екатеринбурга на весь день запустили акцию «Пошли жениться». Причем «Пошли» предлагают делать это круглосуточно, а пары начали делать таким образом это уже ночью. В числе этих довольно экзотичных дополнительных площадок, что называется, Екатеринбург-арена, театр мускомедии, библиотека имени Белинского, музей изобразительных искусств, бизнес-центр Высоцкий, здание Сбербанка и термальный комплекс.
0: Баден-Баден, да, на Уктусе, который был выбран в качестве такой площадки, и там, по словам Татьяны Савиновой, которая продвигала эту идею, молодожены сразу в воду прыгали.
5: Более того, она рассказала, что одна пара специально приехала в Екатеринбург из Москвы, чтобы заодно сразу после регистрации искупаться в бассейне. По словам Татьяны Савиной, это была их мечта. На таких необычных площадках в Екатеринбурге сегодня должны пожениться 113 пар, кое-кто уже сделал это, а всего в Свердловской области 1500 пар сегодня.
0: Почему вообще акция возникла? Потому что действительно магия чисел, и ЗАГСы не справлялись с тем потоком заявлений, которые на эту дату были отправлены в ЗАГСы.
5: Кстати, не и, только Москва, приехали из Первоуральска, из Иркутска кто-то приехал.
0: Потому что акция, на самом деле, надо сказать, уникальная. Когда сделали хорошо, то хорошо. Действительно креативненько. Сказали, вот у нас есть площадки, необычные площадки. Мы их рано утром и поздно вечером активируем. В течение дня ЗАГСы будут регистрировать, потому что им надо работать.
5: Почему ты так говоришь, что поздно вечером? Там же в первом часу ночи уже можно было это
0: нет,
5: сделать.
0: Нет, вот рано, ну, в смысле, с нуля часов некоторые площадки, потом за акции только, а еще и вечером будут. Сегодня продолжение этой самой акции. Ну что?
5: В библиотеке имени Белинского два зала под свадьбы выделили, и там должны сегодня поженить 13 пар, и на портале Е1 репортаж, соответственно, с картинками. Один из женихов предположил, может, дети умными будут. В театре Мускомедии рассказали, что специально даже как-то особенно готовить площадку не пришлось. У них есть хрустальный зал, где и так красиво просто цветы установили, чтобы было торжественнее. Сегодня там женят 12 пар. На каждую, как сказали, заложили по 30 минут. И тем, кто записался на эту площадку, театр дарит билеты на спектакль в качестве свадебного подарка. А завтра, это самое негорькое похмелье. Имейте в виду, если вы хотите в центре города завтра купить алкоголь, могут быть проблемы, потому что День молодежи завтра, и спиртное нельзя будет купить с 8 утра до 11 вечера. Нет, не везде. И даже не только о центре речь идет.
0: Это близко к ЦПКО, потому что там будут проходить...
5: В парке имени Маяковского.
0: И в нем, и, да, в парке Маяковского, и
5: подожди,
0: территории,
5: которые
0: рядом.
5: Подожди, а в парке можно было раньше купить спиртное,
0: да? Да, там же есть кафе, там и пиво
5: точно,
0: продают,
5: да.
0: И все остальное.
5: Кафе, я забыла про кафе. Переулок Базовый от Еламова до Машины на улице Ткачей, в границах улиц Восточная, Большакова, Луначарского и Ткачей. Ну, имейте в виду, хотя мне кажется, что там и так не то, чтобы прямо вот
0: нет, там
5: огромное
0: есть, вот
5: количество
0: как раз,
5: алкоголя.
0: Вторую зону, которую ты описал, там есть магазины, где продают алкоголь, ну, как бы очень-очень рядом с парком Маяковского. Пройти через... где тоже
5: это
0: много
5: не
0: магазинов.
5: Проблема для, конечно, жаждущих. Ну и завтра в парке имени Маяковского будет концерт. Мне очень понравилось, как написал портал «Царьград» по поводу хедлайнера. Главным гостем вечера выступит русский певец Бурито.
0: Бурито.
5: Бурито.
0: Русский.
5: Ну, вообще, Игорь Бурнышов, это бывший участник, если кто знает, группы «Бандерас».
0: Да, тоже русское певец. Название «Бандерас», «Бурито». Все нормально, да.
5: Сейчас это проект «Бурито». Мы сейчас перенесемся в Орджоникидзевский район Екатеринбурга, где новый глава, как написали коллеги с портала 66.ру в заголовке, бывший полицейский сменил бывшего полицейского на посту главы Уралмаша и Ильмаша.
0: Да, действительно, Роман Кравченко еще в апреле 26 года подал в отставку, отставка была принята, и район пока находился без официального главы. И вот этим главой стал Максим Чаплыгин, который после того, как уже побыл полицейским, возглавлял городской департамент потребительского рынка. Именно Чаплыгин был одним из основных спикеров вот в этой борьбе с киосками.
5: Он пришел в мэрию в 21-м году. До этого звания полковника был замначальника главного следственного управления МВД по Свердловской области. И он возглавлял комитет по товарному рынку с 23-го года. А бывший глава района Роман Кравченко в свое время руководил отделом полиции в Екатеринбурге, в 18-м возглавил Орджоникидзевский, ну, как ты уже сказал, в апреле ушел в отставку. И причем, по словам одного из собеседников портала 66.ru, он покинул пост якобы из-за претензий к уборке территории. А второй собеседник называл другой повод, якобы какие-то вопросы возникли у прокуратуры к исполнению требований пожарной безопасности, и вопросы были к документообороту. Ну, в общем, много всего предполагалось, но, тем не менее, факт остается фактом. глава сменился. И сейчас мы спросим жителей Орджоникидзевского района. Ильмаш, Уралмаш, просыпайтесь, кто еще нет. Напишите нам. И, кстати, просто там бывающие, не обязательно жить там. Может быть, работаете.
0: Я
5: может,
0: работал периодически. Какое-то время там.
5: Да. Я жила какое-то время, но очень-очень давно. Все-таки мы про тех, кто недавно там был.
0: Кто наблюдает.
5: И кто, да, кто, в общем, периодически там бывает сейчас, может быть, регулярно. В вашем районе что-то, ну, например, за год изменилось в лучшую или в худшую сторону, или вообще вы наблюдаете, меняются чиновники,
0: а ситуация
5: так
0: нет.
5: Было, так и да, осталось. А может быть, что-то изменилось, что именно в лучшую или худшую сторону, напишите нам.
0: +7 908 909 104.5 сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите.
5: Вообще, Максим Чаплыгин не просто был спикером по поводу киосков. Многие напоминают, что он, будучи главой департамента потребительского рынка в администрации Екатеринбурга, именно под его руководством.
0: Ну, началась
5: за
0: война
5: последние
0: с киосками,
5: несколько
0: да,
5: лет с принял. Улиц убрали сотни киосков. Ты знаешь, ирония судьбы. Я знаю, что именно на Уралмаш, потому что по-прежнему общаюсь с некоторыми людьми, которые там живут и работают, очень многие жители крайне недовольны. Просто крайне тем, что исчезли киоски. Именно там мне особенно эмоционально люди жаловались, как было хорошо и удобно, а сейчас и кто-то работы лишился, ну и, в общем, для большинства главное это то, что не стало так удобно, как раньше. Многие жаловались,
0: а
5: это правда,
0: вот это
5: именно на Уралмаше.
0: А вот проблема же таких отдаленных, скажем так, районов, не центральных. Изначально борьба с киосками, она ну, концептуализировалась в том, что нужно убрать киоски
5: из центра,
0: центра, с этого гостевого маршрута. Ну что такое, какие-то киоски стоят, люди приезжают, нормальные.
5: Но некрасиво.
0: Некрасиво.
5: Да.
0: А вот Уралмаш, Ильмаш, не знаю, там Химмаш, если в другую сторону посмотреть.
5: Думали, что их трогать не будут.
0: Да, а их начали трогать.
5: Как говорится,
0: а
5: бизнес ничего личного.
0: А там это заменяло много чего. Вот эти самые киоски в таких отдаленных территориях. Это и больше ассортимент, например, продуктов, да, если мы говорим про овощи, какие-нибудь мясо. Зачастую продавалось.
5: Вообще в этом районе есть замечательный рынок, и там, в принципе, очень многие люди говорят, что жить удобно, но удобства стало меньше в плане торговли. Ну, может быть, наши слушатели...
0: в плане уборки, потому что, опять же, отставка Кравченко, она была связана с такой кампанией, условно, прошлого и начала этого года по тому, чтобы прижучить глав районов, чтобы они правильно убирали, хорошо убирали. Было много претензий со стороны администрации города Екатеринбурга, менялись главы, ну и вот это, Кравченко попал в эту примерно волну.
5: +7 908 909 104.5 номер специально для ваших наблюдений.
0: А киоски, видимо, к нам на вторчик перевезли.
5: О, как
0: Николай
5: интересно.
0: Пишет.
5: У вас там все колосится, до сих пор на вторчурмете?
0: Я заметил киоск один, у меня на Ботанику приходится ездить. В общем, киоск, который на Декабристов стоял недалеко от моего дома, он переехал в двор именно на Ботанике.
5: Вот как. Алексей Орлов рассказал изданию «Сигнал Урал», глава Екатеринбурга, что сейчас на пост директора департамента ведется подбор кандидатов. То есть еще пока непонятно, кто же возглавит департамент потребительского рынка администрации Екатеринбурга.
0: Интересно,
5: но вряд ли политика изменится, конечно же.
0: Не, это же не политика Чаплыгина, это политика администрации
5: разумеется.
0: Города, поэтому тут все будет продолжаться именно как продолжалось. Никаких сомнений.
5: Николай приглашает на солнечный вторчермет. Всех, кто ностальгирует по киоскам, милости просим. А вот остановок убрали почти везде вместе с остановками и поставили какую-то недоразумение, пишет нам Николай, которое ни от дождя, ни от ветра не спасет.
0: Ну, ни один Николай это так считает. Ну, да, есть.
5: Мы перейдем вопрос к другим темам. Если есть что добавить, конечно, пишите, но давай уже обратимся к статье в европейско-азиатских новостях. В Свердловской области обезврежена банда, прикрывавшаяся патриотической работой. Вот такой заголовок.
0: Это вообще что-то
5: речь
0: невероятно.
5: Идет о Заречном и Белоярском. Сотрудники ФСБ обезвредили банду, которая совершала преступления, кричали они, мы такие патриоты.
0: А мы занимаемся патриотическим воспитанием.
5: Да, а пресс-службе ОФСБ по Свердловской области рассказали, какие они на самом деле были патриоты.
0: Цитата из пресс-релиза. Правоохранительные органы нейтрализовали деятельность ОПГ, действующей на территориях Заречного и Белоярского. Хабаровского. Прикрываясь общественной работой в интересах псевдопатриотической НКО, члены банды в лучших традициях так называемых братков из 90-х занимались разбоями, вымогательством, обналом, незаконным оборотом наркотиков и даже похищали местных жителей.
5: Ну, в общем, суд будет избирать меру пресечения, их СОБРом задерживали, этих людей, и несколько уголовных дел по статьям УК, соответственно, возбуждены. В общем, все происходило, как стало известно, в прошлом году. Они похищали людей, перемещали куда-то, как пишут в ФСБ, видимо, в малолюдные места. Да, все, 90-е годы, лесочки и прочее, применяли физическое насилие и вымогали деньги. Какой именно патриотической работой эти прекрасные люди занимались, не сообщается, но там явно не обходилось без слов о воспитании подрастающего поколения, вот этого всего. Возможно, и воспитать кого-то успели, но мы не узнаем об этом. Да. Слова про патриотизм, тем не менее, не страховка, как многие до сих пор думают.
0: Наоборот, мы же знаем, что вот безо всякого, если есть в повестке какое-то слово патриотизм, например, мошенники или вот бандиты прямые будут его использовать для того, чтобы прикрывать свою деятельность. Но это вот просто логика мошенников и бандитов. Как только что-то становится популярным, они бьют именно в эту точку. Бензин, есть дефицит? Есть. Мошенники туда идут.
5: Активизировались. Про школы поговорим и про патриотизм уже другой. Мы надеемся, да?
0: Надеемся.
5: Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о том, что доля начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена с 20 до 50% уже с 1 сентября.
0: Да, те, у кого есть такой предмет, он сейчас есть во всех школах, это 6 и 11 классы, вот «Основы безопасности и защиты Родины», сейчас 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября 50% будет отводиться. Особое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи, сказал Кравцов. Они, школьники, будут изучать беспилотные летательные аппараты, будут их ждать учебные сборы, то есть их еще куда-то вывозить будут. И подчеркнул Кравцов, что школьная система образования опирается на традиционные духовно-нравственные ценности.
5: Я так понимаю, это не за счет условно математики и русского
0: это
5: языка.
0: В рамках
5: конкретного предмета. Просто там, видимо, будет больше защиты Родины, а основы безопасности чуть меньше.
0: Вот-вот, чуть меньше будет оказание первой помощи, как я понимаю.
5: Возможно. Это пока только объявлено об этом. И еще про... для кого-то вынужденный патриотизм. Пользователи айфонов. Как вы будете жить без одноклассников и ВКонтакте, в приложениях, если вдруг вы еще не поставили, а захотите поставить? Нет, не получится. Apple удалила приложение ВКонтакте, Одноклассники и Дзен. В общем, весь этот холдинг из магазина приложений App Store. Что это означает? Что пользователи больше не смогут загружать или обновлять эти программы на устройствах Apple привычным путем. Кроме того, пользователи перестали получать уведомления от этих сервисов на айфоны.
0: Пуш-уведомления – это то же самое по аналогии с Максом, когда Apple удалили мессенджер Макс сначала просто так, что нельзя было его установить, а через какое-то время люди перестали получать в айфонах пуш-уведомления.
5: Между прочим, в Apple дали объяснение, почему. В связи с соблюдением санкционных правил. И ВКонтакте возмутились. Как же так? Мы же не находимся под санкциями. Распространила пресс-служба холдинга сообщение, я цитирую по РБК, ВКонтакте никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных, почему-то и американских юристов. Ай-яй-яй, пресс-служба, ай-яй-яй, ВКонтакте. В общем, якобы эти официальные заключения... есть в распоряжении Apple, тем не менее Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложение ВКонтакте. Что говорят депутаты? Вот, например, Сергей Боярский, председатель комитета Госдумы по информполитике, заявил, что действия Apple вызывают глубокое человеческое разочарование, что плюет на миллионы людей компания, выбравших ее технику. И по мнению господина Боярского, речь идет о расправе по национальному признаку. Примерно то же самое говорит и депутат Антон Горелкин. В общем, все профильные депутаты, которые занимаются этой темой, они примерно то же самое сказали. И Антон Немкин, Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России, сказала, что Наши IT-специалисты уверенно быстро найдут какое-то решение, что имеется в виду, неизвестно. Потому что и так это приложение
0: взломать
5: можно...
0: Взломать iPhone, ну, специалисты же могут.
5: Она подробности не сказала, но о подробностях, но сказала, самым правильным решением, возможно, будет найти альтернативу самому iPhone, сказала Ландратова. Примерно то же самое сказал пресс-секретарь президента,
0: да,
5: Дмитрий Песков.
0: Он просто посоветовал перейти на Android и заявил, что Россия ждет от Apple разъяснений по поводу удаления российских приложений.
5: Там всегда есть моментальное решение проблемы. Перейдите на Android, перейдите на наши системы, сказал Дмитрий Песков. Дорогие пользователи айфонов, вы готовы перейти на Android?
0: Из-за контакта.
5: А также
0: Дзен.
5: Да,
0: и одноклассники.
5: Нет, еще раз, если у вас уже стоит, то и продолжит стоять. Ну, другое дело, что обновляться
0: может,
5: не будет.
0: Обновляться не будет.
5: Слушай, у меня и так ВКонтакте уведомления не приходит.
0: Ну, это ты просто настроила так, видимо. У меня тоже не приходит на андроиде.
5: Я ничего специально не настраивала. У тебя вообще андроид, у меня iPhone.
0: У меня андроид, у меня тоже нет уведомлений, потому что я сразу отказался от них, и все. Потому что мне они не нужны во ВКонтакте, например.
5: Готовы перейти или нет?
0: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте.
5: Ой, как мне нравится. Мне так нравится. Многие СМИ стали публиковать памятки, как обойти ограничения на айфонах. Газета «Ру», например, большую-большую, сейчас уж цитировать не буду это, потому что нужно вчитываться, но речь о том, что можно сделать. Главное, что у вас должна быть веб-версия. Открываете там ноутбук свой, там, компьютер.
0: Понятно.
5: Стационарный домашний экран. И дальше такие нехитрые действия предпринимаются.
0: Мы уже научились как-то в Телеграм заходить каким-то образом. Чего ж
5: не
0: научиться во ВКонтакте?
5: Между прочим, ВЦИОМ провел новое исследование, по которому мобильными приложениями пользуются 81% владельцев смартфонов или планшетов.
0: А
5: то есть мобильные приложения...
0: Именно. Вообще все. Ну,
5: все,
0: конечно,
5: вообще...
0: а как? Если у тебя есть телефон, ты будешь пользоваться мобильным
5: каким-нибудь. Ну, удивительно,
0: каким-нибудь.
5: Да, что только 81% владельцев смартфонов, а не 99%,
0: видимо,
5: например.
0: Видимо, не поняли, что от них хотят люди, когда их спросили, вы пользуетесь мобильными приложениями? И сказали,
5: нет, ни в коем случае.
0: Это не мы.
5: Вот, и более того, 2/3 согласны еще и платить, то есть не бесплатные мобильные приложения. Наиболее востребованные услуги – это музыка и транспорт. Вот это любопытно. Приложение,
0: да,
5: где нужно платить за...
0: То,
5: информацию
0: о транспорте.
5: Ну,
0: каждый муниципалитет, по-моему, уже создал во всей России такие приложения.
5: Пользователи айфонов, признавайтесь нам, готовы отказаться в пользу андроида или нет?
0: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте.
5: У меня есть знакомые, которые утверждают, что мы не видим разницы, но примечание. При этом у них не было никогда айфонов.
0: У меня был iPhone.
5: И они говорят, что не видят разницы.
0: Который, ну, батарейка у него окончательно умерла, и я купил дешевенький Android. И разницы я для себя, например, не особо.
5: Я вижу, я уже давно перешла, мне удобнее iPhone. Ну, это дело привычки, разумеется.
0: Именно, потому что, ну, смотря сколько ты им пользуешься, опять же, я не так часто пользуюсь телефоном для разных там бытовых всяких вещей, поэтому мне хватает...
5: Вот я как просыпаюсь... Это вот самая важная вещь. Я как просыпаюсь, я тоже, погружаюсь в работу на этом телефоне.
0: Новости все отражаются и на андроиде. Точно так же.
5: Вот. Есть нюансы. Вы нам пишите, а мы еще расскажем вам кое-каких новостях. Петербургский юридический форум продолжает радовать высказываниями спикеров и удивляет даже кого-то. Вот, например, запрет абортов вряд ли улучшит демографические показатели. Кто же это сказал? Вы не поверите, но глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, он сказал, что не стоит смешивать государственную и церковную логику при обсуждении этого вопроса. Я, опять же, по РБК цитирую господина Фадеева. Аборты и демография – не связанные вещи. И он привел в пример Польшу, где искусственное прерывание беременности запрещено, как известно, но акцентировал внимание на том, что, ну, как-то на демографии это в положительном плане не отразилось. Он сказал, эпохальное не надо смешивать Богу, Богово, а кесарю Кесарева. На кого-то намекнул совершенно поразительно господин Фадеев.
0: Вообще он в последнее время какие-то такие высказывания себе допускает про то, что не надо запрещать, что нужно разрешать, что нет никакой логики в запретах, например, там, в телевидении, в книжках и так далее. Уже несколько раз за последние несколько месяцев он публично
5: может
0: выступал
5: быть, просто
0: против.
5: Мы раньше не замечали. Мне кажется, что демография и аборты еще как связаны прямым, просто прямая связь, потому что запрет абортов приводит к росту криминальных операций и женской смертности. Это даже не про опыт Польши. Что нам в Польшу ходить? Это про советский опыт. В 1936 году у нас аборты запретили под страхом уголовной ответственности. Только по медицинским показаниям можно было. И в 1955 году запрет отменили. А почему? Потому что криминальные аборты, потому что рост случился количество бесплодных женщин, смертельные исходы, когда боялись люди обращаться к врачам после криминальных абортов, потому что врачи были обязаны сообщать в органы. В итоге запрет способствовал не увеличению, а сокращению рождаемости. Так что влияет запрет на демографические показатели, только совсем не так, как этого хотят.
0: Да, вопрос, опять же, в процентах и так далее, это надо изучать, этим должны заниматься
5: люди
0: демографы. Да?
5: Ну, демографы,
0: не такие,
5: которые
0: ангажированы, а вот которые нормальные демографы, да, которые занимаются наукой, без относительно любых
5: Нам
0: установок.
5: Про айфоны пишут, давай очень быстро пробежимся.
0: Да, у меня Android, но приложение ВК ни одного не установлено. Вам пишу в телеге, с семьей общаюсь в WhatsApp и телеге. WhatsApp принадлежит Мете, на всякий случай предупреждаю, которая признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Если государство компенсирует в двукратном размере стоимость нового айфона, то готов перейти хоть на кнопочный телефон, Вадимыч нам сообщает.
5: Я не готова. Мне работать надо на телефоне. Кнопочный, извините.
0: Кнопочный,
5: это прекрасно,
0: очень сложно. Хотя в кнопочных тоже есть интернет, это очень весело.
5: Кнопочные, они, как известно, для мегабогатых людей, за которым будут шлейф носить телохранители и другие средства связи тоже будут
0: если
5: носить.
0: Если вам есть кто информацию приносит, то можно и кнопочный.
5: Да. И напоследок, о чем мы с вами поговорим. Стали известны самые ленивые и трудолюбивые города России, как пишет газета «Ру», ссылаясь на опрос одного страхового дома, крупной компании. Правда, опрашивали молодых людей до 35-летних, вообще всех. В общем, поразительные данные, если коротко, больше всего трудоголиков, которые готовы работать более 8 часов, живет на юге России, Краснодар и Ростов-на-Дону, 46% и 45%. А больше всего тех, кто вообще не хочет трудиться, живет в Нижнем Новгороде, 57%, Перми и Воронеже по 50%. Они уже такие преисполненные. И, кстати, к трудоголикам, которые готовы работать по 8 часов и более, это называется трудоголики, себя относят 22% молодежи. Напишите нам, пожалуйста, в оставшееся эфирное время, 3 минутки осталось, сколько часов в день работаете вы, если вы можете вспомнить?
0: Если можете посчитать, да.
5: И, честно, напишите, вы бы хотели вообще не работать? Только еще раз откровенно. Представим себе, конструируем эту ситуацию. Представим себе, что зарплату, которую вы сейчас получаете, вам продолжили выплачивать. Но при этом условие жесткое. Вы должны перестать работать.
0: Запретят работать.
5: Вы согласны? То есть эти же деньги вы будете получать, только не огромное количество денег, сколько угодно, чтобы написать, я начну путешествовать по всему миру. Нет. Столько, сколько вам сейчас платят. Но при этом нельзя будет работать. Вы согласитесь и вдогонку напишите, чем вы занимаетесь. Будет интересно. Надеюсь, что успеем хотя бы несколько сообщений ваших принять.
0: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда ваше мнение присылайте. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Ну, вот из такой ситуации, при такой постановке вопроса, то, наверное, работать нужно продолжить.
5: Нужно, ты бы хотел, то есть тебе платят то же самое, но говорят, при этом мы и запретим тебе работать.
0: Я бы, полгодика бы посидел без работы, вот просто, ну вот, чтобы привести в порядок мысли и так далее, а потом бы начал скучать.
5: А ты бы на стены не полез без
0: работы? Нет, за полгодика нет. За полгодика, думаю, нет, потому что есть какие-то мысли, что нужно сделать, прочитать, посмотреть и так далее. Полгодика бы я бы еще выдержал. А потом бы, наверное, начались вопросики к самому себе. А не стоит ли пойти обратно на работу?
5: Ты бы продержался целых полгода?
0: Я думаю, да.
5: Я думаю, что неделю я бы продержалась. И то неделю, это вот отпуск, например. Или, например, ты знаешь, ты в отпуске 2 недели. И то уже я начинаю под конец отпуска.
0: Это к вопросу, опять же, сколько ты работаешь, если в часах исчислять. потому что мы работаем круглосуточно. Ну,
5: да,
0: сон иногда
5: с перерывом.
0: Прерывает.
5: Ну, не надо иногда, конечно, прерывать. С перерывами, но очень сложно действительно нам вычислить. Но у нас специфика профессии. Mm-hmm. Вот Оксана пишет, 8 часов работаю. Это сфера красоты в Турции. Оксана оттуда нам пишет. Mm-hmm. Могу и не работать за такие деньги. Могу, в принципе, не работать, но работаю, нравится. Пишет нам Оксана, которой я жму обе руки.
0: Да, вот надо себя занимать.
5: К сожалению, все остальное, видимо, мы прочитаем уже за пределы эфира, потому что время эфирное истекает. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
5: В программе «Горожане». Разговор. Хороших вам выходных.
0: Не переключайтесь.
6: Сегодня после 11 часов в программе «Арт-пятница» на радиофорум музыкант и блогер, автор канала «Страдивали» Александр Островский. Говорим про фестиваль «Безумные дни», современный взгляд на вечную классику, а еще выпускаем «Лиса из-за кулис» и сочетаем академическую серьезность с веселыми музыкальными щами. Александр Островский и «Страдивали» не только на фестивале «Безумные дни», но и еще в прямом эфире радиофорум. Форум 104.5 FM. Сегодня после 11.00.
7: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
8: Доброе утро. Россия приостанавливает поставку рыбы со всех предприятий Армении до устранения выявленных нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор. Ранее из-за выявленных системных нарушений ведомство просило армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции. Но сегодня ведомство сообщило о расширении ограничений и на эти предприятия, пишут «Вести». Свердловская область вошла в число регионов, где разрешат беспилотные трамваи. Минтранс опубликовал для обсуждения проект соответствующего постановления. Эксперимент планируется провести в двух регионах, кроме нас еще в Нижегородской области. Это позволит заложить правовые основы для тестирования и внедрения в транспортную систему беспилотных трамваев, которые сегодня пока курсируют только в Москве и Петербурге. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов говорил, что беспилотные трамваи успешно тестируются на первой в России межмуниципальной линии Екатеринбург-Верхняя Пышма. И Орлов рассчитывает, что такие технологии дойдут до Екатеринбурга, пишет агентство ИАН. В Свердловской области активизировались вербовщики террористических организаций. Они все чаще выбирают своей мишенью подростков от 14 до 18 лет. Об этом предупредила антитеррористическая комиссия Свердловской области. Преступники никогда не говорят прямо, что толкают ребенка на уголовное дело. Напротив, они придумывают убедительные легенды, успокаивают совесть юного исполнителя фразами о том, что поджог – это максимум хулиганства со штрафом, а перевод денег или фото военного объекта – это даже не преступление. Но силовики напомнили, что уголовная ответственность за террористические преступления в России наступает с 14 лет. А финансовые взыскания могут коснуться не только самого юного исполнителя, но и его родителей. В Екатеринбурге в начале июля пройдет ярмарка продукции российских колоний. В ней участвуют территориальные органы ФСИН из 9 регионов – Свердловской, Челябинской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Самарской, Курганской областей, Пермского края, Башкортостана. На ярмарке будут представлены челябинские шкатулки из камня, омские сабли, украшенные драгметаллами, пермский трикотаж. Свердловская область представит различную мебель для дома, дачи и изделия ручной работы. Как пишет «Комсомольская правда», региональные учреждения ГУФСИН в прошлом году выпустили продукции более чем на 4 миллиарда рублей. Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября этого года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В феврале этого года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не дало нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Доллар 75.63, евро 85.77.
2: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
3: Дневной интерактив на радиофорум продолжается. Меня зовут Александра Короткова. Это еженедельная арт-пятница. В Екатеринбурге у нас стартовали безумные дни на прекрасных берегах. Программа этого года называется. И на наших прекрасных берегах я приветствую человека, который точно знает, что занимается тот, кто играет... Да, тот, кто играть не умеет правильно. Я каждый раз боюсь перепутать. Какого фигура? В общем, это все про него, про музыканта, блогера, автора канала и целого проекта «Страдивали». Александр Островский у нас сегодня в студии. Добрый день.
9: Здравствуйте, добрый день. Всем привет в этом чатике. Как дела? Что делаете?
3: Так мы, собственно, интервью у вас берем. Я должна сказать, что мы в прямом эфире. Нас слышно на 104.5. Видео и в трансляции на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Если есть желание, чтобы не только я задавала Александру вопросы, то, пожалуйста, все, кто придет в комментарии под нашу трансляцию, эти вопросы могут задать. Ну, с чего будем начинать? Вы уже успели включиться в расписание безумных дней? С кем-то увиделись, что-то поснимали? Какой план вообще?
9: Так, нет, ну первое, что я сделал, я вчера буквально прилетел, вчера был концерт открытия, я успел к нему, но перед этим мне нужно было срочно выпить ирбитский йогурт с печеной грушей, потому что, ой, это как реклама у вас идет, ну извините, ну просто такого вообще нигде нету, это самое вкусное, что
3: есть. Мы будем слать вам чемоданами.
9: Да, и ради чего, собственно, в Екатеринбург можно приезжать, это просто фантастика. Я вот с йогуртом сразу прибежал на концерт открытия и успел даже чуть-чуть в оркестре поиграть, в общем, все шикарно. Но самый движ, что начинается с сегодняшнего дня, там по 50 концертов в день.
3: Основное, да, такое, основная, да, программа, она вот сегодня
9: поэтому
3: стартовала.
9: Поэтому, да, вот сейчас вот после эфира сразу побегу уже на первые концерты.
3: А те, кто вообще вот до настоящего момента, до того, как увидели нас с вами в екатеринбургском эфире, знали, кто такой Саша Островский, они привыкли видеть вас с Денисом Вацуевым, с Хиблой Герзмава, с Владимиром Спиваковым. Как вообще проект «Страдивали» оказался в Екатеринбурге на «Безумных днях»?
9: Так, ну это хороший вопрос. Я не, вообще, для тех, кто случайно не знает, что это вообще за голос сейчас звучит, я классический музыкант, у меня YouTube-канал про классическую музыку, про юмор в классической музыке, и мы им занимаемся уже 5 или 6 лет, даже чуть-чуть больше. Вот, и сначала мы снимали просто какие-то скетчи, там, типа музыкантов, там, как достать пианиста, все, всякие шоу с музыкантами. Потом немножко двинулись в репортажную историю, начали обозревать фестивали, болтать за кулисами, там, с музыкантами. «Лиса за кулис» у нас рубрика называется. И, собственно, те, кто придумали, те, кто организует «Безумные дни», вообще уже давно мы пытаемся сойтись и встретиться, чтобы я тут тоже что-то поснимал.
3: А, вы графиками не совпадали.
9: Да, и просто в том году я не мог никак. Я очень хотел, я очень счастлив, что в этом году у нас все получилось, и надеюсь, во всех следующих тоже все будет получаться.
3: Ну, хорошо, вот раз заговорили о том, откуда вообще все это взялось? Если открывать интернет, там везде написано: Александр Островский закончил Московский государственный институт имени Шнитке по классу кларнета. Вот сколько лет, если мы сейчас пальцы будем прямо в эфире загибать, сколько лет прошло, если посчитать с первого класса музыкалки, и вот до того момента, когда классическая музыка в вашей жизни уперлась в YouTube-канал «Страдивали»?
9: Так, вы просите музыканта что-то посчитать. Ну, давайте...
3: Давайте на 4 четверти посчитаем.
9: На 4, да-да-да. Ну, музыкой я занимаюсь 6 лет, но где-то в институте... У меня классическое музыкальное образование, там музыкальная школа, потом колледж и вуз. И где-то в курсе на первом, наверное, вуза я начал понимать... А, нет, простите, в курсе на четвертом, ближе к концу как раз института, я начал понимать, что что-то мне не прям нравится заниматься... Ну, мне до этого не нравилось, потому что я не могу усидеть, а кларнет и любой музыкальный инструмент требует много-много-много часов индивидуальной работы, иногда очень рутинной. Я не был вообще на это заряжен, я занимался там студсоветом, всякими видосами, все такое. Вот, и понял, что надо бы делать YouTube-канал, и хорошо бы делать его про музыку, потому что я в этом шарю более-менее. Вот, и мой педагог, надо вообще ему... сказать, Николай Васильевич, респект, он меня сразу, он меня отпустил, говорит, вижу, видосы снимаешь, давай, просто приходи на экзамен, на спец можешь не приходить, все нормально, вот, и я приходил на экзамен, все равно все играл, Но из музыки, не могу сказать, что я ушел из музыки, я сейчас в нее внедрен вообще как никогда, интегрирован в невероятные коллективы, концерты, и с невероятными солистами общаюсь. Слава богу, вообще у меня есть возможность прикоснуться просто к этой великой музыке. Но именно как исполнитель, да, я уже отошел на второй план и кларнет продал пару лет назад, на самом деле, вот, чтобы купить компьютер, чтобы монтировать.
8: Ну, те, кто заканчивает музыкальные вузы, кларнет, это, знаете, непростые.
9: Да, да.
8: Так что на развитие канала заработал на продаже кларнет.
9: Это точно.
8: Хорошо. Тогда давайте дальше разговаривать именно про канал Страдивали, потому что это контент вот из такой, скажем так, классической рубрики «Музыканты шутят». Я думаю, что первая ваша аудитория, которая собралась на этом самом канале, это тот, кто понимает разницу. Это мой любимый ролик, на самом деле, у вас на канале. Два типа людей на сольфеджио.
9: Ну да.
8: В 25 секундах вы объяснили абсолютно все. Вот для тех, кто не в теме, я могу сказать, что это разрешение доминант септаккорда, один сверху, другой снизу, но это понимают только те, кто очень долго в музыкальных школах, либо в вузах, все вот это вот как раз пилил, грыз этот гранит науки. Для меня ваш канал это было вот возвращение в эту беззаботную музыкальную и обучаемую юность, когда, в общем-то, все, что я позже увидела у вас как контент, ну, это же наше занятие, вот по коридорам... Пока мы ждем очередной. Вообще не было опасений, что это не зайдет?
9: Нет, опасений вообще не было, потому что были просто... Мы, конечно, первопроходцы в плане русскоязычного YouTube-канала в этой сфере, музыканты шутят. Но до этого были примеры, которые работали. Это, конечно, Зисман и его книга «Путеводитель по оркестру и его задворкам». И когда все просто музыканты читали эту книгу и пересказывали друг другу в эпоху, когда особо нас никто не читает...
8: Осталось 10 репетиций до позора.
9: Да, да, да. Это был показатель того, что музыкантам не над чем смеяться, музыкантам нет контента, который бы закрывал эту их потребность. И были англоязычные каналы, конечно, у которых тоже была тема классической музыки и юмора, и они работали, и все нормально, поэтому мы к этому подходили сразу как, ну, как к бизнес такому проекту, который сработает, который наберет просмотры, и который станет, в общем, основной работой потом. Он немножко переформатировался постепенно, но мы все равно... И оказалось, что у нас еще есть какая-то миссия, что мы хотели просто снимать видосы, а оказалось, что нам пишут, вот, у меня ребенок там не прикасался к инструменту там много лет, а тут посмотрел видосы, взял снова флейту, занимается. И, конечно, это нас тоже очень зарядило. Мы не ожидали такого эффекта абсолютно. Вот,
8: поэтому, а он есть, я подтверждаю. Я как раз Лиса из-за кулис в педагогических целях, может быть, не в полном формате, но вот то, что говорят топы, которые действительно, которых мы видим только на сцене, я имею в виду обычную публику, вот я показываю в педагогических целях, в том числе мы выясняли так, откуда берется лажа и как с ней бороться. Я напомню, что в студии Радиофорум Александр Островский, автор проекта «Страдивали», музыкант и блогер. Я все равно, я не могу вас не называть музыкантом, потому что все равно вы даже в своих, как вы говорите, в видосах, вы периодически берете инструменты, вы берете скрипку. Для меня вот скрипка — это вообще некий космос, потому что, ну, вот как-то с клавиатурой проще, там все подписано, можно сказать, хотя оно черное-белое. Вы берете, вы преподавали или еще преподаете ударную установку?
9: Не, я ушел из всех школ. Да,
8: с преподаванием завязали.
9: Все. Ну, тяжелая профессия в том плане, что ты очень вкладываешься в детей. Я в 4 музыкальных школах работал, и они постепенно уходят, меняются, приходят новые, у них жизнь идет, а ты как будто остаешься на месте. И это действительно тяжело, я очень вообще уважаю бесконечно, респектую всем педагогам, кому хватает и моральных сил, и вот силу вот этой миссию вот эту нести, потому что, да, еще когда, не знаю, там, 7 у тебя детей в классе, ты вкладываешься в них, а у тебя только там один по музыке идет, а остальные вообще потом инструмент никогда не трогают, и думаешь, ну... Зачем вот мы столько сил тратили? Ты чего?
8: А сами не пожалели, что вот остались в музыке? Я имею в виду, опять же, вот музыкальная школа, потом музыкальный вуз. И вот дальше я понимаю, что вынесло, куда вынесло. Но не каждый, кто закончил музыкальную школу, а потом музыкальное училище или консерваторию, они могут вот взять и найти себя в той же самой классической музыке, но вот таким нестандартным
9: конечно,
8: образом.
9: Не, многие идут в IT, вообще счастливые люди, и работают, у них все хорошо. Не, музыкант особо особая профессия. Есть очень положительные стороны, потому что если ты хорошо занимался в детстве, в юношестве, тебе всю жизнь потом ты как бы на таком долгом-долгом тормозном пути своих занятий, своей базы можешь идти, и это для тебя не работа, ты просто играешь на инструменте и вообще всю жизнь кайфуешь. Вот. Но есть, конечно, работы более ответственные, где, не знаю, там, в каком-нибудь оркестре, когда у тебя ты играешь на духовом, у тебя что ни партия, то соло. Тут, конечно, нервных клеток да, может не хватить, и работа непростая. Но я ценю, да, что вы еще называете меня музыкантом, потому что действительно, ну, образование-то есть, и иногда дают поиграть. Диплом получен, он где-то лежит, не знаю даже где, но он действительно есть, и, по-моему, даже красный. Это вообще очень смешно.
8: Скромно сказал Александр Островский.
9: Да, я вообще не рассчитывал на красный, там, как никто. Там как бы ключевые предметы были вообще не на 5. Ну, ничего.
8: Да-да-да, занимается тот, кто играть не умеет. Давайте вернемся на канал Страдивари и совместим всю эту историю с «Безумными днями». Вы 2 дня, кроме того, что вы снимаете контент вот в течение, я так понимаю, что мне говорили, что вы все 3 дня. То есть, ну, вот четверг дня, плюс да. до закрытия «Безумных дней» вы у нас в Екатеринбурге. Сегодня вечером в Музее истории Екатеринбурга и завтра вечером в Музее истории Екатеринбурга у вас программа, которую делаете вы. Что это будет, расскажите. Я так осторожно предположу, что, возможно, это будет ваш формат «Сыграй, если сможешь». Но, может быть, и нет. Потому что, когда я увидела состав, то есть, кого вы позвали к себе на площадку, тут я уже начала сомневаться. Я все-таки привыкла к одинаковому. То есть, пианист против пианиста, виолончелист против виолончелиста и так далее.
9: Нет, на самом деле, все будет гораздо проще. Мы просто пообщаемся с музыкантами, постараемся, с артистами «Безумных дней», постараемся раскрыть их с неожиданных сторон.

0: будет прекрасно, но я не знаю, есть ли там инструменты и какие в той локации, в которой я веду. Я еще там не был. Но мы, в общем, все придумаем обязательно.
1: По ходу пьесы.
0: Да.
1: Хорошо, тогда расскажите, как вообще у вас получилось, вот я хочу остаться в этом формате, сыграй, если сможешь, как у вас получилось, опять же, наших музыкальных топов к себе заманить, а еще, ну, скажем так, заставить делать то, что они делали. Один Гиндин в наручниках, и, по-моему, это я еще встречала не в одном вашем и даже не вашем видео, это вспоминают до сих пор. Как они на все это соглашаются?
0: Ну, они легенды, потому что невероятные. Но все получилось так, все постепенно было. Сначала вот это шоу, куда мы начали звать гостей. У нас первыми участниками был Петя Лунстром и Саша Рам. И Саша, он, видимо, видел наше видео до этого, юмористически. Он сам загорелся прийти, что-то с нами поснимать. И потом все пошло по накатной. Мы следующему гостю говорим, там, не знаю, Сереже Елецкому. Говорю, вот у нас Саша Рам уже был. Приходит Сережа Елецкий из оркестра Корениса. Потом мы говорим, там, Юре Медянику и Диме Ларионову, что вот у нас уже такие были, они приходят. После них мы входим на этих. И вот так вот мы шли от знакомых и знакомых. Они же все друг друга знают. Вот, добрались до Кати Мечетиной, которая очень быстро ответила. Я вообще написал ей без надежды какой-либо на ответ. Она моментально ответила, сказала, что да, вообще за. Я говорю, Кать, ну нам нужно тебе соперника подобрать, чтобы тебе было комфортно. Она говорит, давайте Сашу Гиндина, все, мы просто разорвем. И получился самый просматриваемый выпуск, это «Сыграй, если сможешь, пианисты» можно набрать, и попадете на него, там больше 1 000 000 просмотров, и реально и в наручниках поиграли, и крест-накрест руки поделали, в общем, все, что можно было, на все соглашались.
1: Но в целом духовикам нас... тоже досталось. Потом,
0: да.
1: И, в общем-то, и виолончели вы переворачивали, и чего вы только не делали.
0: Да, не, если музыканты приходят на шоу, они уже как бы ничего не отказываются делать, они знают, на что идут, и у нас всегда есть как бы такой зазор, что мы что-то можем вырезать. Я всегда говорю, что если что, мы как бы все вырежем, все нормально, но ни разу не было такого, что мы что-то вырезаем на монтаже из-за того, что что-то не получилось, или что-то было неудачно, просто там могло быть не смешно, мы думаем, ну это как бы нет смысла. Ну просто вот у нас были две девочки-вокалистки, Алина и Полина, и певица. И у них было задание петь и стрелять из лука. Но в итоге они просто пели и стреляли из лука, и что-то было не смешно.
1: Ну, стрелять из лука, это, в принципе, достаточно. Это не для вокалистов. Вот если вы попросили пианистов, или кто у нас там еще посильнее. Потому что натянуть лук, это... Я обычно говорю, что концертный рояль, это нечто... В нем есть нечто общее со штангой, когда ты крышку концертного рояля в толчке поднимаешь наверх.
0: Это правда.
1: Это тренировка, в том числе. Хорошо, у меня вот какой вопрос. А нужно о классической музыке говорить вот так вот...
0: По-небратски.
1: Нет, просто вот не серьезно. Это не по-небратски. По крайней мере, я, возможно, у меня тоже искаженное музыкально, не скажу профессиональное, но восприятие. Но вот на таких вот веселых щах про такие серьезные вещи нужно вообще говорить. Классическая музыка проще от этого не становится. Мы просто как бы вот на пальцах объясняем.
0: Это очень частая претензия, с которой мы сталкивались. И я до конца, на самом деле, не знаю ответ, потому что я все равно не такой великий музыкант, и я не так много программ на великих сценах сыграл, чтобы вообще говорить о классической музыке. Но я говорю не так, как умею, а я могу только через какой-то юмор, через шутки, через видеоролики, потому что я люблю классику, и если ее кто-то полюбит тоже благодаря видосам, вообще супер. Но вот у нас было видео, например, если бы композиторы жили в наше время, и там Моцарт заезжает в Макафта, там что-то там, Чайковский, там ему там переводят деньги, чтобы он оплатил в кафе, потому что у него закончились деньги. Ну, всякие такие перекладываем их реалии на наше время.
1: Привет теоретикам, которых вы тоже занимались.
0: Абсолютно, да. И у нас были комментарии, что типа, вот как вы можете о великих, вот, вообще делать из них каких-то обычных людей, они вообще не такие. Но на самом деле, я искренне считаю, что, конечно, они гении, но это не делает их не такими людьми, они абсолютно обычные люди, и многие из них были настоящими оторвами и вообще тусовщиками. Тот же Моцарт, я уверен, что тусил вообще, дай бог. И также я смотрю на музыкантов, которые сейчас все солисты. Это все равно невозможно быть невероятно, знаете, возвышенным, постоянно общаться с композитором, постоянно быть на сцене, ты все равно выходишь со сцены, тебе нужно выдыхать, кто-то из них даже пьет алкоголь, да, это невероятно для зрителей, но...
1: Мы это осуждаем.
0: Мы это осуждаем, конечно, вот, но... Не, ну, имеется в виду чуть-чуть шампанского.

0: просто за Бетховена. Но, конечно же, в общем, эти качели, которые, с одной стороны, ты общаешься с композитором на сцене, с другой стороны, ты просто можешь поиграть, не знаю, там, в приставку, просто поделать какие-то абсолютно дурацкие дела и обсудить даже классическую музыку какими-то супер простыми словами, это абсолютно нормально. Главное, что музыка действительно от этого не меняется, от того, что как мы ее обсуждаем, она как была великая, так и есть, и так и всегда будет. Но если мы сможем привлечь больше людей, то будет замечательно.
1: А сколько сейчас аудитория у Страдивали? Вот по сравнению с тем, с чем вы начинали?
0: Я не знаю, но это все номинально. То есть сейчас подписчики, они же подписываются, но не отписываются, как правило. Поэтому сейчас в сумме, не знаю, может, там 250 тысяч на всех соцсетях, но, опять же, оно сейчас в полуживом состоянии, потому что мы чуть меньше выкладываем сейчас на YouTube видео, YouTube основная все-таки площадка была, и в целом чуть-чуть у нас сейчас меньше контента в том направлении, в котором мы раньше работали, но это все можно оживить, это просто вопрос времени, когда я уже соберусь это, наконец, сделать. Но факт, что 250 тысяч человек когда-либо заинтересовались классической музыкой и в этом формате, в котором она у нас, и нажали на подписаться, это хороший знак, и вообще это значит, можно работать в этом направлении.
1: Я напомню еще раз, что в студии Радио Форум сегодня у нас Александр Островский, автор проекта «Страдивали», музыкант и блогер. Я правильно понимаю, что вы все-таки вот основной движок «Страдивали»?
0: Ну,
1: потому
0: да.
1: Что все равно вы, понятно, что один все это делать не можете. Есть какая-то команда, вы с кем-то обсуждаете хотя бы какие-то начальные сценарии для того, чтобы начать снимать. Вы задумывались вообще вот в долгую, сколько это будет как-то играть, сколько будет жить канал?
0: Ну, нет, такого как бы жизнь канала загадывать вообще тяжело, потому что он меняет свой формат по ходу того, как развиваемся мы. И изначально, когда мы его задумывали, я понимал, что это вот хорошо бы на ближайшее время, чтобы это стало работой. И чем дальше мы идем, тем больше появляется каких-то проектов, новых идей. Там стендап с оркестром я сейчас пишу, потом мы делаем шоу, вот эти репортажи появились. Это тоже формат, который мы вообще не рассчитывали. Из-за репортажей выходит то, что я уже веду концерты, меня зовут просто без видео, вести концерты в юмористическом формате. То есть более какие-то лайтовые, не суперсерьезные симфонии, а какие-нибудь польки Штрауса, вальсы, все такое. Это вообще можно очень легко преподносить. И все дальше и дальше, поэтому сложно загадывать. Пока что идеи есть, и на них пока что нет времени, пока я все идеи не реализую, где все должно работать, и канал должен жить, и все будет хорошо. Я надеюсь.
1: Хорошо. Какую аудиторию привлекли вы? Понятно. А сама, скажем так, музыка, ну или музыкантская тусовка, скажем так, она почувствовала, что с вашей работой, с работой проекта «Страдивари» классику стали лучше понимать, поменялась публика в зале?
0: Я не уверен, что мы работаем настолько в глобальном формате, что мы меняем публику в зале.
1: Нет, туда просто приходят те, кто, наверное, бы не пришел, если бы вот на пальцах им
0: безусловно,
1: не объяснили,
0: просто,
1: как это.
0: Да, эту статистику не привести, но, конечно, когда на концерт, там, в любой концертный зал, если мы или кто-то из моей команды заходит, всегда кто-нибудь подойдет и скажет, что...
1: То есть вот, вас узнают?
0: Да, да, ну вот в в местах, сконцентрированных музыкантами, конечно, да, нас узнают. И чаще, правда, сейчас уже подходят, говорят, вы знаете, выросла на ваших видео. Я думаю, елки-палки, какой кошмар. Ну, спасибо. Вот, но проводить статистику невозможно, но точно есть люди, их много, которые, возможно, прикоснулись к классике именно через наше как-то видео и погрузились в нее. И это очень приятно. Потому что, понимаете, у меня нету прям миссии, что я должен привлечь как можно больше людей в классическую музыку. И потому что, ну, не знаю, как-то... Но мне как-то это не обязательно. Ну, хотите, слушайте, хотите, не слушайте. Дело ваше. Но просто я понимаю, что то удовольствие и те эмоции, которые можно испытать от классики, от другой музыки ты не испытаешь. Это просто, я не знаю, по-научному это как-то можно, наверное, объяснить. Но вот, например, во всех фильмах, глобальных там франшизах, не знаю, там «Властелин колец», «Звездные войны», «Мстители», везде записывается симфонический оркестр. Это не просто так, потому что просто электронно ты столько эмоций из человеческого мозга, из человеческого уха не выжмешь. Сейчас уже, правда, возможно, да, потому что нейросети делают что-то невероятное. Вот, но 10 лет назад, когда их не было, конечно, оркестр это всю душу просто из тебя вынимал, как никакая другая грустная песня.
1: Но опять же, вы мне это говорите как человек, музыкант, как человек, который очень долго в этом пребывал, и как раз вы относитесь к той категории, которой, возможно, и нейросеть отличит от живого оркестра. Ну, просто потому что нейросеть — это некие алгоритмы, они все равно играют равнее, чем играют живые люди.
0: Но они, это, да, это меньше слышно, ошибаются.
1: Это колец, вот, конечно, вот, они меньше ошибаются.
0: На самом деле, ну да, можно отличить, но на самом деле сейчас это уже очень сложно, потому что половина Яндекс.Музыки, ну не половина, не знаю, какой-то очень большой процент, что-то типа 20% там чарта, я сейчас из головы говорю, но это песни, которые написали нейросети. То есть все вот эти, многие самые хитовые, там, я не знаю, я просто не знаю, что можно говорить на радио, что нельзя, может, это реклама каких-то песен идет, но просто мне иногда включали песню, и это нейронка, обалдеть. А там просто, ну, живой человек как будто поет. И это действительно можно отличить, если ты целый день слушаешь только нейронку, и ты этот голос уже привыкаешь к нему. Там определенные есть такие тембры, вот, но, конечно, все сложнее и сложнее становится отличить, и это неплохо, но как бы мы живем в тех реалиях, в которых живем, значит, музыка снова станет более такой, может быть, уникальной в том, что, чтобы реально кайфануть, нужно пойти именно в зал, а не слушать запись, чтобы тебя не обманывали, и слушать живого музыканта, вот, это будет просто немножко другой экспириенс, но посмотрим, куда это все идет. Но я вообще не против нейросетей, это супер.
1: Вот прежде чем мы прервемся на эфир, я задам вопрос, опять же, человеку, который вот и хорошо способен уже отличать нейромузыку от музыки живой. Это постоянное противостояние, на чем мы играем? На настоящем инструменте, грубо говоря, деревянное фортепиано с чугунной рамой или электронное? Вот что круче, на чем нужно играть?
0: Нет,
1: что нужно слушать?
0: Круче, конечно, настоящий большой концертный рояль Steinway или Yamaha, тут вопросов нет, и никакой электронный инструмент, просто вот эти ощущения, опять же, я не пианист, но даже я понимаю, что вот эти ощущения, они ни с чем не сравнимы, и звук просто невероятный, но если домой вы выбираете инструмент, то, конечно, надо покупать электронное, потому что пианино — это просто мучение.
1: Построить дом
0: какое-то
1: под концертный рояль?
0: Ну, во-первых, можно, да, построить дом под рояль, купите рояль себе домой, никаких проблем. Но если все-таки у вас там студия, как у меня, небольшая, то пианино деревянное туда вообще не вариант. Вы, во-первых, туда фиг затащите, потом его нужно все время настраивать. Ну, не все время, но его нужно настраивать.
1: А еще нужно договариваться с соседями.
0: Соседям же громкость не регулируется. И ощущение, и можно купить как-то неудачно, и будет не так круто играть. А электронный пианино есть потрясающий, с невероятной клавиатурой. Сейчас бы сюда реклама бы очень хорошо какая-нибудь вписалась, но, к сожалению, ее нет. С невероятной клавиатурой, с чувствительной, с разными тембрами, и оно будет по ощущениям, как будто настоящее фортепиано, при этом у вас звук в наушниках, и вы можете ночами заниматься. И у всех...
1: Мечта любого студента, чтобы в 3 часа ночи перед экзаменом ты мог повторить органную прелюдию Баха.
0: У 99% музыкантов профессиональных дома именно электронное пианино, поэтому никакого скепсиса к электронным инструментам, да, покупайте.
1: Мы сейчас сделаем небольшую паузу, буквально 3-4 минуты нас не будет в эфире. После этого мы вернемся, продолжим, еще поговорим про фестиваль, выясним, как поймать Дениса Мацуева и зачем это надо нам с вами, как слушателям и зрителям. Не переключайтесь.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета и заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Еще один диагноз, который ставят урологи, не так он редко встречается. На самом деле, я говорю про простатит. У этого заболевания есть и острая форма, и хроническая форма, но вы говорите, что с этой проблемой не так все просто. И разбираться, и диагностировать нужно не менее тщательно, чем любую другую проблему.
3: Тема непростая. Ну, вообще, простатит – это острое воспаление предстательной железы. Для того, чтобы понять, это воспаление, отек, болезненность, кровенаполнение. Это вот, ну, посидел, грубо говоря, где-то на холоде, на льду, на камне специально мужчина посидел. Вот тогда да, это у него острый простатит. Это температура, это боли внизу живота, в промежности, это нарушение мочеиспускания. Но простатит хронический – это одна из таких самых распространенных диагнозов, которые ставят амбулаторные урологи. И должен сказать, что этот вот диагноз — это такая темная лошадка, куда сбрасываются все вот непонятные случаи. Если что-то болит, это простатит. Но на самом деле это иногда признак невежественности, к сожалению, должен признать, и нежелание углубляться в проблему пациента. Простатит, я уже сказал, как он проявляется, мы, в общем-то, понимаем. И это клиника, лабораторный диагноз. Нельзя просто по каким-то косвенным суждениям понимать. Это нужно поговорить, это нужно сделать УЗИ, и это нужно отправить на анализ секрет предстательной железы, когда там воспаление, когда там клетки плохие. Вот тогда да. Сейчас классификации сложные, бывает бактериальный, абактериальный простатит. И такое существует сейчас понятие — синдром хронической тазовой боли. Когда есть боли, что-то беспокоит, но всегда ли это простатит? И процентов 80, я, наверное, не побоюсь, это что-то другое. И термин синдром хронической тазовой боли подразумевает себя. Да, это может быть урологическая составляющая. 20 действительно какая-то проблема с простатой, с семеносящими протоками, с придатками, с яичками и так далее. Следующее. Это любые, это какие-то неврологические заболевания. Это остеохондроз позвоночника, защемление нервов, которые могут иррадировать вниз живота, в яичках, куда угодно. И такая маска простатита для пациента и для некоторых врачей. Это заболевания желудочно-кишечного тракта. Это различные гастроэнтерологические проблемы, толстая кишка, забрюшинное пространство, различные заболевания. Это все может проявляться. Это могут быть разные совершенно какие-то заболевания эндокринные. И здесь нейроурологические заболевания, да, вот я уже говорю, специальность нейроуролог, поэтому множество раз приходилось снимать диагноз простатит, выявлять проблему и лечить ее уже, когда по заданной теме, когда мы определяем правильный диагноз, тогда это помогает. А если лечить простатит, а там не простатит?
1: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365.
2: Если хочешь быть здоров.
4: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
1: Дневной интерактив на радиофорум продолжается. Я напомню, что сегодня в этой студии мы говорим про классическую музыку на полном серьезе, ну и немножечко шутим, а помогает в этом Александр Островский, автор канала и целого проекта «Страдивали», музыкант и блогер. «Безумные дни» стартовали в Екатеринбурге накануне, состоялся концерт открытия. Основная программа сегодня, завтра и послезавтра. Я, наверное, еще раз обращусь сначала к самому фестивалю и хочу, Саша, спросить у вас вот что. Вы вот из этой вот большой программы себе что-то уже конкретно выбрали, наметили, потому что в «Безумных днях» есть отличное удобство. Там иногда бывают концерты-дубли, а иногда можно даже и на третий концерт успеть, если на первые два разобрали билеты. То есть вот что-то, что прямо вот вас порадовало именно в нынешней программе «Безумных дней», на что вы обязательно сходите для того, чтобы поснимать и, может быть, послушать?
0: Так, ну, здесь есть проблема действительно в том, что есть параллельно концерты, где два моих там любимых, например, артиста. Это, конечно, проблема. Но в целом маховик бы времени, знаете, вот как в «Гарри Поттере» у Гермионы был, чтобы на две пары сразу попадать, но у меня есть какие-то, да, свои любимцы, там тоже «Квартет Берлинского», конечно, хочется всю их музыку послушать, потому что один из лучших. Да,
1: особенно, когда «Квартет Берлинского» в зале Маклецкого. Вот прям... рекомендую, да.
0: Вот, конечно, хочется, да, все послушать, что они привезли, попасть на все оркестровые концерты. Ну, я много могу перечислять, конечно, у меня есть.
1: А перечисляйте, своя сетка. Потому что давайте мы все-таки в этой условно-образовательной стезе будем оставаться.
0: Да, ну, хочется, конечно, к ударникам попасть, хочется максимально разную программу. Будет, сейчас не вспомню название, «Бубамара», по-моему, называется, «Брас». Это балканская музыка. Они супер клевые. Я не знаю, кто там сейчас играет на трубе, но когда-то давно там играл парень, который у нас вел самбо в институте, боевое, которое не танец. Вот.
1: Самооборона без оружия.
0: Да. Вот. И надеюсь, он тоже там. И хочется попасть к народникам. Конечно, я очень люблю народников, и аккордеон, и домры. Я 2 года сидел в народном оркестре. Вот. Поэтому хочется как можно больше разной музыки зацепить. Ну и, конечно, великих. Сережа Давыченко будет играть, не помню, сколько у него концертов, но почему-то мне кажется, что не меньше 2. Вот. Прекрасный пианист, молодой молодой, подающий надежды, и уже великий. Вот, хочется его музыку послушать. В общем, открывайте сетку, да, «Безумных дней», там, куда ни попади, все, классный будет концерт.
1: Да. Вот сейчас только осталось открывать сетку, и, может быть, если где-то будут трансляции, потому что билеты, в общем-то, они сметаются уже начиная с апреля, попасть на «Безумные дни», вот только если на случайный какой-то билетик
0: еще. Да, это
1: еще...
0: правда. Ну, да, можно спрашивать лишний билетик у входа, как... Вот раньше спрашивали, сейчас, мне кажется, тоже схема рабочая.
1: Бывает, бывает. Да. Вот именно в формате «Безумных дней» это бывает. Саш, а еще хочу вот что спросить. Если сравнивать, вы, опять же, побывали и поездили по крупным фестивалям именно в этом же качестве, когда вы в том числе снимаете контент, когда вы очень много времени проводите в кулисах, и там-то ведь концерты, скажем так, полноразмерные. А вот этот вот формат «Безумных дней», когда все по 45 минут. Я, опять же, пользуюсь этим форматом и считаю его идеальным с точки зрения того, что успеваешь посмотреть много, ну и в образовательных целях, когда тех, кого поменьше нужно вот приобщать, чем слушать 4 части симфонии, одну послушай.
0: Да, ну здесь, в отличие от других фестивалей, то есть обычно в фестивале у меня задача снять репортаж там про этот день, видеодневник, какое-то шоу с музыкантом. Здесь, спасибо филармонии, у меня задача просто, говорит, вот что хотите, то и делать. Вот такое ТЗ, у меня в договоре так написано, что хотите, то и делать. Вот, поэтому я, собственно, что хочу, то и делаю, и просто буду ходить по разным концертам, что-то подсниму, что-то не подсниму, все зависит от вдохновения. Вот вчера был концерт открытия, я вообще не планировал ничего делать, а в итоге я полконцерта отставил на сцене с ударниками, поиграл там и на тарелках, и в треугольник, естественно, сделали удар. Поэтому все насыщено, все зависит от того, как пойдет фестиваль, но я думаю, все будет супер.
1: А музыканты-то спокойно вам отдают в руки свои инструменты? Ну, понятно, что треугольника. Вот вы же не только треугольник-то в руки берете.
0: Слушайте, уже да. На самом деле я это очень ценю, и это очень помогает. То, что есть кредит доверия из-за того, что мы давно уже в медиапространстве, и в целом мы узнаемся очень часто музыкантами, и они понимают, что мы, ну, как не просто журналисты с какого-то телевидения, которые вообще к музыке не относятся, с дурацкими вопросами, типа, расскажите курьезный случай на репетиции, на концерте или что-то такое. Да, мы залетаем в оркестр, и скепсиса нету, и дают любые инструменты, и все, что хочешь. Поэтому спасибо им. И главное, на самом деле, спасибо дирижерам за то, что они дают баловаться, они даже видят в оркестре, они могут показать, когда там играть, когда нет. В общем, подыгрывают, во все включаются. Поэтому музыканты не такие уж и душные, и скучные, как может показаться на первый взгляд. Они, да, мы часто забываем, что они тоже люди.
1: А вот надо быть своим человеком для того, чтобы снимать такой вот интересный музыкальный контент. Потому что все-таки музыкальное сообщество, оно достаточно закрытое. И вот когда ты можешь действительно правильно прочитать жест дирижера, что показали именно тебе, вот это как раз те самые ключики, которые эту дверь открывают.
0: Ну, конечно, как и в любой сфере, я думаю, если у вас вы друзья с тем, с кем вы делаете, например, там какой-нибудь видео, эфир или что-то такое, или вы просто знакомы, или вы интегрированы в то, что происходит, это, конечно же, помогает. И, ну, музыканты, надо понимать, что музыканты те еще снобы, одна из самых снобских профессий, и это абсолютно нормально.
1: Так приятно, они, когда это кто-то говорит,
0: да,
1: вот,
0: конечно,
1: в эфире,
0: они это сами
1: честно,
0: знают,
1: вот так,
0: они
1: вот,
0: сами знают, поэтому все нормально, никто не обидится. Тоже Саша Рам, прекрасный виолончелист, лауреат всех возможных конкурсов, он сам, мы всегда с ним разговариваем, он всегда говорит, что зачем ты со мной разговариваешь, я душный, я не возьму, я говорю, Саш, ну да, ты душный, но ты классный, ты интересный, и мы просто потом эту душноту вырежем, останется самое интересное. Вот, поэтому музыканты снобы еще те, но это специфика профессии, понимаете, когда вы много-много лет один на один с инструментом и один на один с композитором, оно не может в тебе не появиться, но при этом они такие же простые и веселые, и классные, когда инструмент немножко в сторонку отодвинут. И это хочется показывать, и да, из-за того, что мы многих знаем, и многие знают нас, у нас есть возможность показать то, что как раз не может показать журналист просто со стороны, не потому что он не профессионал, а просто потому что у него нет возможности пройти в какие-то кулисы. Не всегда понятно. Понимаете, музыканты, еще, допустим, там, оперные певцы, они очень ранимые. То есть их за кулисами лучше не отвлекать в какой-то момент. Лучше там... даже зависит от произведения, на самом деле. Когда я буду выходить на сцену, а когда нет. Когда это какой-нибудь второй концерт Рахманинова, конечно, я не пойду в оркестр баловаться, играть там на каком-нибудь инструменте, на тарелке, потому что это, ну, не такая музыка.
1: Не тот случай.
0: А когда это какие-нибудь польки, Штраусы, то, конечно, вообще с кайфом, и Штраус тоже был бы рад, и вообще, ну, я надеюсь. Поэтому эти
1: ружье
0: тонкости нужны.
1: Ружье вам еще не предлагали? Выстрелить из ружья в
0: оркестре? Пока нет, но я вот все хочу. Нет, да, вот
1: это в этой, есть
0: да, я знаю. Очень хочется, да. Ну, я дирижировал неоднократно оркестром уже просто в прикол. То есть я веду концерт, и я в какой-то момент говорю, что, слушайте, а вы знаете, еще когда оркестр классный, дирижер все отрепетировал, тут за пульт может стать любой вообще просто непонятно
1: вы
0: кто, типа меня.
1: Руководителем.
0: Да, я говорю, дирижер, давай, иди отдохни. И вот я недавно дирижировал, был Арсентий Ткаченко, дирижер, и НФОР, оркестр Спиваковский в Москве. Я говорю, Арсентий, давай отдохни. Я продирижировал польку Штрауса, и вообще было шикарно, и все сыграли. И это было уместно, это было смешно, именно в контексте того, что концерт был такого формата легкого, это было такое-то легкое произведение. Просто на какую-нибудь симфонию, конечно, я не пойду. Во-первых, я ничего не продирижирую, это будет неуместно, не смешно. И
1: да ладно,
0: вообще...
1: вы не читаете партитуру?
0: Ну, нет, я читаю какую-то партитуру в меру своего образования, сколько там, 2-3 года я учился на дирижера, как и все, как общее фортепиано у всех. Но, опять же, сходу встать и прочитать партитуру симфонии, которая, может, еще у тебя не на слуху, и чтобы ты не изображал дирижера, а реально дирижировал, ну, это нереально абсолютно. Это никто не сможет. Ну, нет, ну, какой-нибудь гений сможет. Вот. Но если ты непрофессионально на дирижера учился, то лучше так не рисковать, конечно.
1: А не хочется вот всерьез вернуться к этому? Я опять же возвращаюсь к тому, с каким количеством дирижеров, пусть в формате видеоконтента, но вы поработали, вы с ними общаетесь, и кроме того, что вы вот в кадре с ними работаете, вы же все равно сидите на репетиции, вы видите, как они работают с оркестром, где-то вам, у вас есть возможность заглянуть в ту же самую партитуру и понять, что же он машет и зачем он вот делает именно в такой момент и вот здесь.
0: Нет, ну, мы если про дирижирование именно говорить, просто смотрите, смотря на то, как дирижируют великие, научиться дирижировать невозможно, к сожалению.
1: Так, с этим уже... надо родиться?
0: Да, нет, я не... ну, с этим тоже, если ты с этим родился, хорошо, но с этим нужно просто поучиться несколько лет в консерватории у великих дирижеров, и потом еще практиковаться очень много, и где-то лет к 50-60 годам ты становишься дирижером, действительно, это уже можно называться профессией. Это они сами так говорят, что дирижером становишься к 50. Это все не я. Я вообще не могу об этом говорить.
1: А никак. Что было до этого 20-25 лет?
0: Это все было обучение. Сейчас мы видим много очень молодых дирижеров, которых ставят к большим таким оркестрам, и это как полуэксперимент такой, как будто, мне кажется, происходит, но я в это очень верю, я очень за них болею, и я думаю, что из этого может что-то очень классное получиться. Но, конечно, с теми дирижерами, с которыми мне счастливилось просто работать и вообще посмотреть, как они работают, это невероятно. Но научиться дирижировать, просто смотря на них, к сожалению, да, невозможно. И чем больше ты на них смотришь, как они репетируют, и что они говорят оркестру, и как они в это вкладываются, ты понимаешь, что ну, это много десятков лет нужно этому посвятить. Вот, а просто, нет, извините, просто да. Помахать просто перед оркестром, никаких проблем нет. Есть и дирижеры такие, которые просто машут. Это неплохо, но как бы это работа, но великого в этом ничего нету, это просто как, не знаю, очередная...
1: Просто машут,
0: да, действительно. Они сами это знают прекрасно, то есть это просто разное направление дирижирования. Есть оркестры, которые играют специально, например, собранные под, не знаю, какую-нибудь киношную программу, какие-нибудь камерные составы, там оркестры при свечах. Там несложные программы в плане дирижирования. Сложно это все, возможно, отрепетировать, потому что такие оркестры репетируют нечасто, и тебе с одной репетиции нужно дать концерт, например.
1: Вот пошел наш музыкальный снобизм.
0: Конечно.
1: Что эта вся история, она для тех, кто вот прямо согласился в это и на всю жизнь пойти и остаться.
0: Ну да, так и есть.
1: Вот. А начали-то как весело, а пришли-то к чему? Две зануды в одной
0: студии. Это нормально абсолютно.
1: На самом деле у нас в студии радиофорум Александр Островский, автор проекта «Страдивали», музыкант и блогер. Александр, расскажите, как вы, начав с вот таких вот видосиков, можно сказать, из коридоров музыкальных вузов, перешли к варианту, когда вы едете, ну, фактически на все крупные фестивали вместе с Денисом Мацуевым, когда вас в Абхазию приглашает Хебла Герзмава. Как так получилось?
0: Ну, это все стечение благоприятных обстоятельств. Но, кстати говоря, у меня есть догадка.
1: Бежит Денис Мацуев. Все... О, стой, ты мне нужен.
0: Ну, во-первых, это примерно так и происходит.
1: Кто знает Дениса Мацуева, знает, что за ним нужно бежать долго.
0: Денис Леонидович, да, он невероятно быстро. Я ни разу не видел, чтобы он медленно ходил. Это действительно так. И это загадка, на самом деле, для меня. Ну, мы когда-нибудь ее раскроем. Было так, что мы начали снимать репортажи. И, на самом деле, один из самых... первых моих репортажей «Лиса за кулис», он был в «Сириусе» с молодежным оркестром как раз ЕКБ, собственно, уральским. И у меня есть догадка, что именно после этого ролика кто-то, или Денис, или кто-то из его команды, или из Московской филармонии заметили и забрали нас на Grand Piano Competition, который происходит в Москве. И после этого уже мы тогда поработали. И с Денисом уже вот мы ездим периодически на фестивали его в Иркутск, на Байкал, в Суздаль и все такое. И поэтому, да, собственно, класс, что вы спросили. Как раз я уверен, что именно вот уральский оркестр стал небольшим таким трамплином, именно в этом направлении. Большим трамплином.
1: Кто бы мог подумать? Я так удивилась, что Александр приехал к нам на эти безумные дни.
0: Не, ну тут-то вообще загадки
1: нет. Посмотрев все те фестивали, которые он уже проехал.
0: Так о чем речь? Столько концертов за три дня ни на одном фестивале нет. О чем речь вообще? Сколько там в программе? 100?
1: Это правда, что наш формат больше не... Ну, вернее, вот
0: в
1: формат
0: России,
1: безумный...
0: Мне кажется, в России нигде больше нет.
1: А мы тут живем, привыкли.
0: Мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, в России нет формата за три дня вот это 1000 концертов.
1: Ну, понятно, это как с йогуртом, выбирай наше уральское.
0: Это вообще ирбитский йогурт, слушайте, ребят, ну что такое? Реально же нигде такого нет. Загадка. Или мороженое вечернее.
1: Вы просто еще не все прошли. Вот я так понимаю, что в те небольшие паузы между концертами, которые могут быть, надо бежать в любой маленький супермаркет, и вот как раз там полку с местным. Ну, там хорошо. Не только этот йогурт, там столько всего. Там еще есть ряженка, есть еще простоквашино.
0: Нет, да, но просто вот этот вкус, в Москве просто есть все, но нету ирбитского йогурта, печеной груши. Это просто какой-то кошмар, куда смотрят вообще. Руководство Москвы.
1: Москва, ну, слушайте, это скорее мой вопрос к вам, потому что вы в Москве, а мы тут, глубокое Замкадье. На самом деле мы медленно, но верно приближаемся, ну как медленно, мы тоже очень так в хорошем темпе разговариваем, приближаемся к финалу нашей встречи. Вот я даже не знаю, наверное, все-таки... Как-то стоит сказать о той аудитории, вот кого вы сегодня рассчитываете увидеть в Музее истории Екатеринбурга, потому что, еще раз повторю, что 26 в 10 вечера и 27 в 10 вечера на площадке Музея истории Екатеринбурга проект «Страдивали» будет с музыкантами, будет весело, непринужденно и доходчиво рассказывать о том, что такое классическая музыка. Вот кого, какую аудиторию вы планируете увидеть в этом зале? Опять же, это 10 вечера.
0: Но опять же, все те, кто в 10 вечера придут на мероприятие, это уже герои, поэтому мы будем всем рады. Но я думаю, что это будут частично, возможно, наша аудитория, подписчики, экс-подписчики.
1: Кто знает,
0: да.
1: Кто смотрел.
0: Либо, конечно, круто будет, если это будут люди, которые потом пойдут на концерты этих конкретно музыкантов, потому что мы как раз их раскроем. Расскажем поподробнее, чем они вообще живут, чем они дышат вне музыки, что они любят, и узнаем вообще, какие они люди. И круто, если потом пойти на концерт этого же музыканта, и ты будешь слушать его совсем по-другому. Потому что, да, для меня, на самом деле, очень важно, когда я слушаю концерт классической музыки, что за человек играет на сцене. Если, например, он мне не нравится, и как с человеческими какими-то качествами.
1: А это нормально, когда ты вот слушаешь? Это я именно как слушатель и зритель из зала спрашиваю. Это нормально, когда ты слушаешь и понимаешь, что тебе, ну, вот не нравится этот человек? Все. Это нормально именно в рамках классической музыки? Тут же музыка первична.
0: Мне, в смысле, не нравится, если мне лично не Ну, в смысле, если я знаю, что он вот такой человек. Что? Нет, если вам внешне не нравится, ну, тоже очень важный момент. Артист должен, конечно, выглядеть тоже хорошо. И
1: эмпатию вызывать какую-то.
0: Ну, да, в глажной рубашке. Понятно, что... Но это мое мнение. Опять же, это бесконечно, можно спорить. Если закрыть глаза, например, и только слушать, там может быть гениальная музыка, открываешь глаза, а там, ну, человек абсолютно, ну, не старается, он вышел там в грязной обуви, например, на сцену, на большой зал играть, ну, это не очень приятно. Вот. Но мне важны, конечно, человеческие качества тоже. И если я знаю, что человек не очень приятный, или, наоборот, очень приятный, музыка по-разному воспринимается. Но это, возможно, я неправильно слушаю классическую музыку, но вот у меня получается только так.
1: Сегодня вечером фортепиано и виолончель. Завтра прям неожиданный набор. Туба, скрипка и гобой, если я правильно прочитала программу.
0: Я надеюсь.
1: А соло на мундштуке от туба будет?
0: Ну, кстати, надо ему сказать, просто чтобы взял инструмент. Но там, по-моему, легенда, да, идет с нами. Ветераны оркестра. Вот у нас будет на встрече, поэтому, да, приходите, мы обсудим вообще, каково оркестрантам жить, и стоит ли они вообще того, или лучше сейчас бросить музыкальную школу, пока не поздно, вашим детям. Потому что я уверен, что многие, кто нас слушает, это люди, которые учились в музыкальной школе, а потом ушли из музыки, и где-то сейчас счастливо живут, и мы...
1: А у вас есть ответ на вот этот вопрос? Как не бросить, и почему не надо бросать, да если нет, ты туда пошел?
0: Да нет, почему? Да бросайте, ради бога. Там же все посчитано, количество бюджетных мест... Как бы определенный конкурс все равно всегда выше, чем количество бюджетных мест. Недобора нет, поэтому все нормально, бросайте. Другой вопрос, что если их будет бросать меньше, то будет расти конкуренция, будет расти средний уровень музыкантов и в целом в стране он тогда будет расти. Это, конечно, хорошо, но это вопрос-то можно очень долго обсуждать. Это зависит от педагогов. Педагоги не всегда счастливы в музыкальных школах и не всегда довольны. И всегда, очень часто есть педагоги, которые травмируют детей. Это отчасти идет, потому что не очень высокие зарплаты у педагогов, ты особо не поулыбаешься за такую зарплату.
1: Давайте если обратно в классическую 40, музыку,
0: 40,
1: Саш.
0: 40 лет, да-да-да. Ну, это, в плане, это вечный вопрос. Это не связано с музыкой, это во всех образовательных штуках непростая вещь. Но если удачно найти педагога, просто дети реально, заставлять детей заниматься по много часов на инструменте, это не самая счастливая работа, но потому что это дети, детям хочется гулять.
1: Тогда музыка не будет нравиться?
0: Кому? Детям?
1: Детям. Ну, если...
0: Ну, по идее, не будет, да. Но большинство детей в музыкальных школах, они не в восторге от музыкальной школы.
1: Нет, вы же прошли музыкальную школу. Ну, дальше да, закончили музыкальный вуз.
0: Я хотел бросить музыкальную школу, как и многие, я уверен, хотели. Но просто потом с возрастом ты приходишь к тому, что все-таки это было не зря, и музыка начинает нравиться. Потому что если тебе начинает нравиться музыка в 16, и ты только начинаешь обучаться ей, то это не вариант. Нужно, чтобы стать музыкантом, нужно обучаться с самого детства. Понятно, она тебе понравилась. Я начал слушать классику с 16 или 17 лет только. Но благодаря тому, что я уже умею играть, я такой, я могу еще поиграть, не только слушать. Но это специфика профессии. Это как у врачей, ты просто очень долго должен этому учиться, и тогда все будет окей.
1: А сейчас поиграть хочется? Накрывает?
0: Ну, на кларнете не особо, ну, иногда редко. Ну, я иногда халтурю, да.
1: При чем тут халтурю? Что хочется поиграть? Я как раз про душу.
0: Так нет, так это с души. Нет, так халтура это мы играем очень крутую музыку. У нас халтуры такие элитные. Я беру людей из топовых оркестров, и мы играем какие-то то, что хотим.
1: С удовольствием.
0: Абсолютно, да, с удовольствием для людей, которые с удовольствием это слушают. Вот, и да, это прекрасно.
1: Вот когда хочется поиграть, что играете?
0: Ну, хаунагил какую-нибудь, я не знаю, неаполитанскую песенку, всякие народные. Мне нравится народная музыка. Да, веселая, цыганская, еврейская, балканская, вот это вот все.
1: Но сыгранная в симфонической интерпретации.
0: Не-не-не, в нашей, у нас такой цыганский состав, там скрипка.
1: Кто пришел, тот и играет.
0: Да, ну, кстати, да, у нас называется музыкальный дебош. Мы просто собираем музыкантов тех, кто может. Такой типа квартирника, только это абсолютно другое качество квартирника.
1: Сколько форматов вы можете запатентовать вообще? Вот я более чем уверена, что форматов концерт в стиле музыкальный дебош, вот кроме как Страдивали, никто не сыграет.
0: Нету, действительно. Ну, потому что мы собираем
1: причем
0: музыкальный
1: дебош. Причем это будет высококультурный музыкальный дебош.
0: Ну, абсолютно. Мы собираем на музыкальный дебош супер крутых музыкантов. У нас был в декабре, там было больше 20 музыкантов. Это, там Даня Коган, Боря Андрианов.
1: Это Москва.
0: Ну да, ну в ЕКБ полно музыкантов тоже.
1: Как всегда везет.
0: Это все возможно, конечно. Это все возможно собрать, суть не в этом. Я к тому, что именно классических музыкантов мы собираем из топовых коллективов или солистов и говорим им играть просто все, что они хотят. Какие-нибудь простые песни, которые уже настолько заезженные, что их даже неприлично играть.
1: Но произведения-то хотя бы договариваетесь, а то один будет играть Шнитке, другой Чайковского, а третий сейчас
0: Я там выхожу на сцену, я говорю, вот давайте Брамс, венгерский танец номер 5, давайте, кто будет играть? Миша, ты будешь? Да, давай ты. Вот набрали и играем. И это было супер весело. И 3 часа у нас длился этот дебош. И теперь вот мы на регулярной основе...
1: Сколько раз на бис выходили?
0: Там не было бис, там просто каждый номер это бис. Мы выходим, такие, давайте еще. Вот. Ну, как квартирник, просто на 200 человек зрителей получилось.
1: Но это ваш формат.
0: Да,
1: это
0: да.
1: То, что вы любите.
0: Это, да, это круто.
1: Последнее, наверное, что успеваю спросить на канале Страдивали. Все, что вы отснимете сегодня, завтра, послезавтра. Ждать, не ждать, в каких форматах, когда появится.
0: Здесь мы, опять же, мы. Здесь я в лайт-формате, то есть я буду выкладывать какие-то сторис. Их можно смотреть, потому что сторис будут такие за кулис, собственно, что не видно. Вот, обычному взору зрителя. Вот, из, там, внутри оркестра что-то подсниму и все такое. Вот, и две встречи, конечно, творческие, где мы раскроем музыкантов поподробнее. Вот, но большого форматного видео там «Сыграешь ты сможешь» не будет. Это,
1: ну, пока не планируете.
0: Пока нет, это нужна целая команда просто вести ее. Это сложно. Там... Мы же на много камер это делаем, чтобы посмотреть каждый палец, как играет в наручниках, чтобы все было видно.
1: Это уже полноценный именно такой съемочный контент.
0: Да, съемочный контент. А здесь «Безумные дни» — это не формат «Безумных дней». Здесь все так быстро. Здесь нет времени ставить какую-то студию. Здесь нужно просто бегать между концертами, слушать, кайфовать и получать удовольствие.
1: Но зато я надеюсь, что вам в Екатеринбурге понравится. И понравилось уже, поэтому будет повод вывести студию. Однажды, когда-нибудь
0: можно,
1: сюда для съемки полноформатного контента. Ну а что, мы будем тогда прощаться. Я напомню, что в студии Радио Форум был Александр Островский, автор проекта «Страдивари», музыкант и блогер. Все, больше не держим вас в этом кресле. Можете в своем прекрасном графике мчаться дальше на следующие концерты. Мы тоже помчимся на те концерты «Безумных дней», на которые успели достать билеты. Ну а я лично с вами прощаюсь сегодня до 10 вечера. Я сегодня приду.
0: Всем пока. Спасибо.
4: Интервью на 104.5 FM. Фабрика идей.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
4: Встречи в Домне.
5: Второй ювелирный форум «Тонкие грани» пройдет в креативном кластере «Домна» в середине июля. Ювелирный рынок переживает сейчас структурные изменения. Премиальный сегмент делает ставку на смыслы и эксклюзивность, а масс-маркет уходит в онлайн. Куда движется индустрия и как находить точки роста для своего дела, станет предметом обсуждения профессионалов на форуме. Событие объединит ведущих производителей, дизайнеров, байеров и экспертов отрасли. На одной площадке свои коллекции представят около 30 ювелирных домов, фабрик и авторских мастерских Урала и России. Помимо выставки ювелирного искусства и бижутерии, анонсируется еще ток-шоу «Ювелирный рынок 2026. Состояние, тренды и прогнозы». На секции «Живой культурный код» участники разберут, как создавать продукты с характером, опираясь на смыслы, традиции и ДНК бренда. А на секции «Креаторы и коллаборации» речь пойдет о примерах успешного партнерства между ювелирами, дизайнерами, архитекторами и другими творцами. 15 и 16 июля выставка «Форум «Тонкие грани»» состоится в Домне на Вайнера 16. Вход на все события свободный по регистрации. Она уже открыта на официальном сайте проекта.
4: Прямой эфир.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства регулярно проводит прямые эфиры на самые актуальные темы. Скажем, в четверг, 25 июня, анонсируется прямой эфир «Валютный контроль внешнеторговых расчетов. Типология нарушений». Валютное законодательство – одна из самых сложных и динамично меняющихся областей права. Чтобы помочь разобраться в нюансах, на прямой эфир пригласили начальника отдела валютного контроля службы федеральных таможенных доходов Уральского таможенного управления Марину Яковлеву. Она разберет основные схемы нарушений, почему возникают расхождения между данными о пересечении границы товара и поступлением валютной выручки, о типичных ошибках при оформлении документов, на какие нюансы в контрактах обращают особое внимание инспекторы, какие условия внешнеторговых сделок способны предотвратить валютные нарушения. И, конечно, об актуальных требованиях 2026 года. Также расскажет Марина Яковлева. Начало 25 июня в 10 утра. Прямой эфир состоится онлайн. Требуется регистрация.
4: Полезно и важно.
5: И еще об одном прямом эфире, который состоится уже на следующей неделе, 30 июня. Обязательные требования к турбизнесу. Как работать по закону. С прошлого года в России действуют новые правила для туристической отрасли. Они касаются отелей, баз отдыха, санаториев, хостелов и других мест проживания туристов, а также сайтов бронирования и самих экскурсоводов с инструкторами. В этом эфире примут участие сразу несколько спикеров. Они разберут все новые требования простым языком и покажут, как избежать ошибок и штрафов. Все подробности и регистрация на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
4: Фабрика идей.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Добрый день. Снижение ставок по ипотеке произойдет в следующем году. Такой прогноз дают экономисты. По их данным, займы на покупку жилья опустятся до 11-14%. Возвращение к дешевым кредитам ждать не стоит. По словам экспертов, сейчас ключевая ставка 14,25, а средние рыночные по ипотеке 18-19% годовых. Это связано с тем, что банки учитывают не только ставку ЦБ, но и стоимость фондирования, срок кредита, риски заемщика. Последнее снижение ключевой ставки не приведет к мгновенному удешевлению ипотеки. Банки двигаются осторожно. Для них важен не столько сам факт снижения ставки, сколько уверенность в том, что смягчение денежно-кредитной политики в России продолжится, пишет газета.ру. В Екатеринбурге авария на ЖБИ парализовала движение трамваев и остального транспорта. Сегодня утром на Высоцкого перед Малышевским мостом на трамвайных путях столкнулись две легковушки, и движение там встало. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Инспекторы ГАИ сейчас разбираются в обстоятельствах аварии. Масштабный рейд по выявлению нелегалов провели в четверг свердловские силовики на 4-й овощебазе. На месте работали оперативники ФСБ, МВД при поддержке бойцов ОМОН и Росгвардии. При этом перед началом проверок силовики перекрыли все входы и выходы с территории базы. В итоге проверили почти 400 иностранцев, 16 из них оказались нарушителями режима пребывания в нашей стране. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы России, рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Всего, по его данным, с начала года из страны выдворили более 2000 нелегалов. Почти 6000 иностранцев привлекли к административной ответственности, пишет Е1. Свердловские власти объяснили причины роста цен на картофель. По данным Свердловскстата, картошка за неделю подорожала на 5,5% до 57 рублей 69 копеек за килограмм. По данным властей, рост цен носит временный и исключительно сезонный характер. Сезон хранения картофеля уже завершен, а новый урожай пока ожидается. Как только свежая картошка начнет массово поступать в магазины, цены упадут. Но даже сейчас нынешняя цена на картофель почти на 40% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает «Комсомольская правда». Новые автомобили «Лада», возможно, назовут «Онегин», «Багира» и «Поэма». «АвтоВАЗ» подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. В списке также значатся имена «Элегия», «Тезис», «Тенор» и «Артеус». Товарные знаки планируют зарегистрировать по классу автомобили, запчасти и аксессуары к автомобилям. Если регистрацию одобрят, то компания сможет использовать эти названия для новых моделей «Лады», пишет российская газета. Доллар сегодня 75,63, евро 85,77.
2: Повтор программы.
4: Скажем так.
1: Скажем так.
4: Скажем так.
1: Скажем так. Программа о великом и могучем, парадоксальном и логичном, родном и не очень русском языке. С экспертом-лингвистом Еленой Березович. Слушайте по пятницам в полдень, смотрите ВКонтакте на странице Радиофорум 104.5.
4: Как скажете.
2: 12+.
1: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Это программа «Скажем так». Она посвящена русскому языку и всему, что с ним происходит. В нашей студии доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Елена Березович. Елена Львовна, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: Перед тем, как обозначить тему сегодняшнего выпуска, я задам вопрос. Что объединяют или объединяет два текста из соцсетей? Я сейчас прочитаю начало каждого из них. Хорошо, Елена Львовна?
8: Хорошо.
1: Хорошо. Итак, первый текст из паблика, кстати, ВКонтакте, «Линия жизни». Начало. «И любовница моего мужа, и я были беременны. Свекровь сказала, останется та, кто родит мальчика. Я сразу подала на развод. 7 месяцев спустя ребенок любовницы потряс всю семью моего мужа». И отрывок из второго паблика под названием «Семья», что характерно через дефис. «Муж столкнул беременную жену из вертолета ради крупного наследства, но он даже не мог представить, к чему это приведет. Продолжение читайте по ссылке». Итак, Елена Львовна, что объединяет этих литературных чудовищ?
8: Ну, думается, что они созданы с помощью Ивана Ивановича, как мы его называем, искусственного интеллекта. Об этом говорит, ну, вообще, понимаете, хотелось бы побольше текста, чтобы было легче проанализировать.
1: Вы уверены? Но сегодня отрывков будет много в этой программе. Совершенно верно. Сегодняшняя программа посвящена не человеческому языку, языку искусственного интеллекта в нашей жизни.
8: Безумие, так сказать, языка в данном случае давайте примем интуитивно. И безумие сюжетов, естественно.
1: По каким признакам можно понять, что текст писал не человек?
8: Ну, мы сейчас все в сетях сталкиваемся с бешеным количеством текстов, около которых пишутся комментарии. Уже все на это, по-моему, значит, рассчитывают, что почему опять Иван Иванович, значит, отписываюсь от вашего паблика и так далее. Если лингвистически задуматься, ну, допустим, в тексте начало было сгенерировано так, что главный герой – женщина, а в середине она стала мужчиной.
1: Но это не... имеете в виду, в принципе, ошибки какие встречаются,
8: конечно,
1: не те, которые я демонстрирую?
8: Самые простые, так сказать, фактически, значит, ошибки структурирования.
1: Имена, да? Путаются часто. То свекровь была Ирина Ивановна, а стала Фёклой Сергеевной.
8: Конечно, значит, какие-то детали путаются. Вышла из дома зимой, пришла вечером.
1: В босоножках.
8: Пришла летом. То есть это, так сказать, вот фактически ты можешь сразу подловить, значит, так сказать, здесь искусственный интеллект. Ну, то, что не согласованы какие-то фрагменты текста на уровне грамматики, это тоже бывает, когда это что-то очень длинное, и у тебя получается, что он согласовал внутри маленьких отрезков, а на более широком пространстве у него чего-то, значит, не хватило. У тебя повис причастный оборот, не привязанный ни к чему, допустим. Не закрыт,
1: повис
8: там,
1: причастный ничего. Оборот. Немым вопросом повис. А вот еще всякие нелепости. Из того же рассказика, помните, муж хочет убить свою жену, причем там жена миллиардер через дефис, вот так вот нелепо. «Подойди ближе к двери, дорогая», сказал он почти ласково, перекрывая шум винтов. Отлично, да?
8: Хорошо, да.
1: Повторяющиеся сюжеты, чем не признак? Из одного рассказа в другой переходят всякие несчастные жены, обманутые матери, да, злые свекрови обязательно.
8: Они могут переходить. В принципе, у нас «Злая свекровь» – это вечный текст, вечно актуальный текст. И все будут такого, значит, рода тексты читать и как-то сублимировать. Но, понимаете, поражает, когда текст с тончайшими деталями, с тончайшими какими-то сюжетными переходами. Ты сегодня читаешь, главный действующий герой, значит, Ваня, а завтра ты его же читаешь, и главный действующий герой там Маша.
1: В другом...
9: вы нет-нет, да и тоже подсчитывали. Ну, один-то хотя бы раз было.
8: Да, да.
9: Переходили по ссылке.
8: Я, конечно, переходила, и тут даже был случай неделю назад где-то, где я, ну, в транспорте едешь, конечно, там что-то подсчитываешь, ну что, надо же...
9: Не Чехова, Елена Львовна, что характерно.
8: Ну, надо же, так сказать, руку на пульсе современности, так сказать, держать и вот эти вот тенденции все видеть, да. И я прочла рассказ, про который я даже подумала, что, ну, не так это и плохо, в конце концов. Это был, значит, рассказ о том, как молодой человек после операции научился доверять своей теще. Вот у него до этого долго ничего с тещей, значит, не получалось, а тут после операции это получилось.
9: То есть она была злая-злая, тут стала добрая-добрая, и бульончик приносила в палату.
8: Да, стала добрая, у них, значит, наладились... отношения, причем нужно сказать, что это было довольно тонко, то есть там не было 15 убийств на 5 абзацев текста, да, а это были психологические вещи, значит, вот он там, так сказать, лежал, переживал, какие-то переживания, там, она в таком-то халате, там, ну, в общем, как-то что-то такое. И через 3 дня я все то же самое читаю, да, а у него была... полостная, значит, операция, и там надо было вставать и так далее. Тут я читаю все то же самое, только все это разыгрывается между девушкой уже, ну, женщиной молодой, и ее свекровью.
9: Но все то же самое.
8: Абсолютно все то же самое, только, значит, операция не полостная, а челюстно-лицевая, значит, и, допустим, халат у свекрови не в мелкий горошек, как был у тещи, а там, значит, во что-то другое, но все остальное... И даже такая деталь, как там, ну, она ему варит суп с мелко нарезанной свеклой, допустим, борщ, вот это все осталось. И ты после этого, ну, конечно, понимаете, вот я, так сказать, поскольку филолог, и у меня определенное отношение к тексту как к продукту, в том числе сделанному, есть... Хотя нам, филологам, все это мешало в свое время, потому что есть знаменитый такой кейс, так сказать. Вот филолог, закончивший, значит, университет, какое-то время не может читать художественную литературу, потому что он думает, как она сделана, а не, так сказать...
9: Ну, как музыкант в машине примерно.
8: Да, да, да, да. Но вместе с тем, ну что, у нас же есть профессионализм, то есть мы же можем отделить одно от другого, но я вот, да, и поэтому, когда я встречаю такой текст, ну, меня этот цинизм очень как-то задевает, но не губит меня как читателя. А вот кого-нибудь,
9: а вот
8: может
9: кого-нибудь
8: погубить.
9: Но, подождите, эти погубить тексты, просто. Они могут в лучшем случае убивать время. Если говорить про вот эти вот всякие рассказики Ивана Ивановича про тещ, про свекровей, про всю эту бытовую психологию.
8: Ну, не только время.
9: Но в том-то и дело, тексты бывают, которые могут наносить вред здоровью. Например, я сейчас говорю про паблики псевдопсихологов в соцсетях.
8: Вот это, мне кажется, одна из главных проблем нашего времени, особенно для молодежи, опять-таки, которая порождает либо цинизм, либо полное отчаяние, либо болезнь усугубляет.
9: О чем мы говорим сейчас? Надо расшифровать, если кто-то не сталкивался.
8: Мы говорим о бешеном количестве, значит, растущем с каждым днем фактически, пабликов, психологов, даже называющих себя психиатрами и психотерапевтами, то есть людьми с медицинским образованием, чем они совсем, так сказать, вот наносят вред. И, допустим, у тебя тревога, паничка. Ты, допустим, перенесла какую-то потерю серьезную, от тебя ушел молодой человек, там, или еще что-нибудь. По этому поводу множество специальных
9: инструкции, например, да?
8: Как забыть бывшего? Сидит специальная тетя, психолог, с множеством дипломов, которые там предполагают, что она прослушала что-нибудь за 4 часа, так сказать, и в соседнем подъезде, как уральские пельмени говорили, она, значит, получила этот диплом, тем не менее множество этих дипломов. И сначала ей Иван Иванович пишет мотивирующий текст, потом ей, значит, Иван Иванович же пишет множество отзывов.
9: Псевдоотзывов, нужно понимать, от которые, якобы читателей благодарных.
8: Значит, от якобы вылеченных. Я даже видела, значит, ну, по этическим соображениям я не буду, так сказать, называть, но я одну такую тетю, прошу прощения, проследила в течение вот нескольких месяцев, ну не то, что я каждый день ее отслеживала, просто зашла там зимой, и вот зашла летом.
9: А теперь вам в предложке постоянно она, в соцсетях, если вы да, один или два раза зайдете.
8: Да, конечно. Она начинала с 6 тысяч за сеанс, сейчас у нее 12. И

0: панибратство.
1: Жизнь сразу же, конечно, панибратство, сразу же такая, ну, псевдодружеская интонация, что, так сказать, я знаю, каково тебе, я тоже жила примерно так же, многие мои клиентки жили так же, сейчас я тебе помогу. И вот эти вот детальки, они, конечно, нужны, чтобы показать, что твоя ситуация не какая-то уникальная, и мы тебе поможем, все непременно.
0: Это первый блок. Дальше.
1: Дальше, значит, идет брань в адрес традиционных психотерапевтов, психиатров и так далее. Да, ну и, конечно, тебя мучает тревога. Безусловно. Ну, панические атаки. Брань такого рода. А вот ты хочешь пойти к традиционным там каким-нибудь психотерапевтам. Так они тебя тут на 2 года, на 3, на 5, значит, увлекут в свои разговоры и при этом выкачают с тебя кучу денег.
0: Как обесценивание профессионалов.
1: Обесценивание полное профессионалов. И, конечно, значит, таблетки они тебя подсадят, там, советская карательная психиатрия, что только они с тобой, так сказать, не сделают. А вот сейчас я, фея, значит, которая вылечила уже 1 000 000 таких же брошенок, как ты. Я научу тебя всему за 5 сеансов, дам тебе 3 конкретных действия и 2 четкие инструкции.
0: То есть 3-й блок упоминания числительных.
1: Обязательно числительных, чтобы они показали, насколько быстрый и точный, четкий эффект будет. И вот уже ты легкими шагами заходишь в кухню, тебя манит запах свежесваренного кофе.
0: Ой, и пошли слащавые штампы, и красивая какая-то ситуация, хэппи-энд, возможно.
1: Телефон звонит, это бывший. Ты его...
0: Он обязательно должен валяться в грязи у обочины.
1: Конечно. Ты его просто-напросто убрала, все, больше бывшего нет. Кофе, любимый салатик, ты записалась на курсы йоги, японского языка, рисования.
0: И купила там новое платье. Санкционная причина.
1: Обязательно, обязательно. Пошла в театр и, в общем, счастливая. И тебе тут же предложили новую работу.
0: Кстати, да, и деньги появились. И, деньги, Елена, конечно, Львовна, ну как, конечно, понимать, это ИИ или все-таки графоман какую-нибудь под копирку пишет?
1: Вы знаете, я уверена, что это Иван Иванович. Почему? Потому что таких текстов на разных сайтах, ну, очень много. Меняется только любимый там кофе на, предположим,
0: на запах свежеиспеченного круассана, как
1: да,
0: известно.
1: Да. Вот, так сказать, салатик, халатик, то есть, так сказать, меняются только вот эти.
0: Но это бизнес
1: детали.
0: Просто оперативности ради, это уже люди не делают, это делает наш с вами,
1: да,
0: Иван,
1: да,
0: Иванович.
1: Да. А еще это видно ведь по отзывам. Дальше идут
0: мы
1: отзывы.
0: Уже забыли про псевдоотзывы, конечно.
1: Отзывы все взяты как будто из соцсетей или из мессенджеров. Там стоят, как правило, и у психиатра, и у клиента совершенно одинаковые цветочки в конце. Ну, то есть они друг другу пишут.
0: Ну, такое, знаете, быть может у обычных людей, все эти смайлики.
1: Нет,
0: ну, смайлики.
1: Они абсолютно, причем каждая ставит одинаковое количество. Но это, значит, не важно. Вот я первый раз, когда почитала, я сразу занудно сказала: причастные обороты не закрыты каждый раз справа.
0: Что это означает, Елена?
1: Ну, причастные обороты выделяются запятых так справа и слева. Это, значит, называется закрыть причастный оборот.
0: Так безграмотные просто могут быть люди, ну, которые не закрывают.
1: Конечно. Ну, все-таки Иван Иванович как-то там что-то делает, но он все-таки следит, чтобы это было с определенной степенью грамотности, конечно.
0: А здесь
1: но,
0: понятно, он скорее ошибок не допустит, а люди допустят, или что?
1: Нет, я имею в виду, что одна и та же, поскольку гонится один и тот же алгоритм, то по всем отзывам может пойти одна и та же ошибка.
0: Ошибка, все понятно.
1: Один и тот же тип ошибки пойдет по всем отзывам.
0: Незакрытое причастие, причастное оборот.
1: Вот это даже конкретный пример. То есть я знаю сайт психолога, как бы, у которой, ну, отзывах в 30 именно справа не закрыт причастный
0: оборот.
1: Ну, как

0: бы вот так.
1: А вы разбирали всю эту структуру текстов искусственного интеллекта, признаки. Но я, знаете, еще нашла вот какой признак. Иногда в начале бывает не описание плачевной ситуации, чтобы ты понял, что проблема вот твоя, она повторяющаяся. Да. Крючок может быть другим, чтобы читатель, читательница подумала, вот у людей вот так красиво, хорошо, и сравнила, а у меня не так, значит, со мной что-то не так, проблема. «Паблик шикарно и коварно» – название паблика. Я просто скопировала, просто перед эфиром скопировала. Текст. «Давай я расскажу, панибратство, как любит мужчина. Тискает и не пускает никуда, пока не зацелует. Он не побоится пустить себя под сплетни». Оцените уровень русского языка. «Под сплетни, под осуждение. Он возьмет тебя на руки и отпихнет ногой все, что волочилось следом. Если не так любит, то любит ли вообще а?» То есть крючок есть, плюс еще очень смешной нерусский язык.
0: Когда добивается Иван Иванович некоторой живости, искусственно смешивая части фразеологических оборотов, а он это может. Он же, понимаете, всегда все равно живет на тех текстах, которые уже были когда-то. Он ведь не новые производит, точнее как, он производит новые тексты путем, значит, смешивания, так сказать.
1: Он производит метаанализ своими искусственными мозгами.
0: Что было в старых. Но он ведь не может породить принципиально новую, там, свежую, так сказать, метафору. Он скорее возьмет и именно смешает части фразеологических оборотов. Ну вот, как у вас сейчас было, пустить под нож или там попасть под нож, а он попасть под сплетни, да, вот, то есть он как бы может нарушать сочетаемость, да, и считать, что, ой, как я хорошо там, так сказать, пошутил.
1: А иногда он имитирует безграмотность специально.
0: Да, конечно.
1: Ведь искусственный интеллект также используют в рекламных пабликах обработки фотографий. Может быть, нашим слушателям и зрителям такие рекламные паблики встречались. Вот один из таких пабликов, где предлагаются
0: услуги. Уберите мою маму, она меня позорит.
1: И нейрофотографии.
0: Ой,
1: вот. Размещается объявление как бы от подписчика с просьбой обработать фото. Но еще, Елена Львовна, повесточка актуальная прилагается, оцените. Итак, фотография мужчина-женщина, было-стало. Текст. Уважаемые редакторы, вообще запятых нет, это имитация такой речи простого человека.
0: Да,
1: уважаемые редакторы, я участник СВО, женился на жене. О, появляется первая запятая. Все прекрасно.
0: На жене, женился.
1: Женился на жене. Все прекрасно. Мы с ней давно вместе, все круто, классно, но вот на нашу роспись она оделась как содержанка. Восклицательный знак появляется. А мне надо фото отправить маме, а она в этом... Исправьте ей наряд, пожалуйста, на что-то более свадебное. Ну и фотографии нейролюдей было-стало. Здесь же вреда здоровью как таковому нет, насколько я понимаю. Действительно, предоставляют услуги по обработке фотографий. Это просто реклама. Что плохого в том, что робот написал текст, если нет вреда здоровью, как с псевдопсихологами?
0: Во-первых, вот в этих... пабликах по обработке фотографий, я на них обратила внимание после лжепсихологов. Понимаете, это, значит, не русский язык, но это с ним связано. Есть куча аморальных вещей, просто аморальных. Когда действительно предлагается, значит, убрать маму со снимка, потому что что-то у мамы там платьице подкачало, допустим.
1: Но или... это специально делается как триггер, чтобы было обсуждение и возмущение в комментариях. Конечно, специально
0: да, все но сделано. Уровень морали тех, кто пишет, настолько низкий.
1: Ну, потому что они провоцируют на низкое других людей.
0: Да, что... общая мораль читателей, она становится все ниже, ниже, ниже, потому что кто-нибудь подумает, ну хорошо, но если вот тут вот он, так сказать, отрезал, значит, родную маму или что-нибудь о ней ужасное, так сказать, написал, то, ну, значит, это как бы норма.
1: А может быть, наоборот, люди, которые живут в мире розовых пони, в парадигме «я и мои друзья», они зайдут в комментариях и увидят, а вот рядом это живет, дышит, общается, вот оно такое.
0: Не знаю, все это порождает впечатление твоего пребывания в постоянной грязи и как-то спускает общий твой уровень культурных запросов, общий твой уровень, так сказать, там, ну, всего-всего-всего-всего.
1: Такие тексты порождают кризис недоверия?
0: Безусловно, безусловно. Кризис, вот, кстати, вот если вернуться к психиатрам, то мы говорим о кризисе, значит, недоверия как о серьезнейшей проблеме сейчас. Ведь, понимаете, действительно, жизнь становится все более тревожной с каждым днем. Мы это все понимаем. Количество, значит, обращений к специалистам реально растет. На этом фоне найти хорошего специалиста действительно очень сложно. Недоверие к ценностям, размывание шкалы этих самых ценностей. Вот, допустим, значит, недоверие к науке еще как можно порождать, когда в тех же психиатрических пабликах тетенька начинает писать, какие у нее прекрасные методы, значит, вот она коуч, расстановщик, значит, у нее все ленская терапия, ленская с большой буквы, что ее зовут Лена, все дефис, значит, ленская, ну и какие-нибудь научные слова смешиваются с чем-нибудь таким, вот я у одной, кстати, весьма высокопоставленной такой тети видела через запятую после вселенской терапии гвозди. Вот просто гвозди, запятая. Когнитивно-поведенческая, так сказать, терапия. Коучинг, значит, расстановка. То есть человек берет, как бы, казалось бы, название методов, вплетает их в контекст астрологический, так скажем. Вот. И тем самым, ну, конечно, подрывает доверие просто к науке.
1: Подождите, можно подорвать доверие к литературе и к языку?
0: Доверие к литературе и к языку подорвать можно. Особенно трагично, если это к языку. Потому что это твоя первая вообще знаковая система, в которую ты погружен, и если ты еще ему будешь не доверять, ты можешь быть не погруженным там в знаковые системы религии, значит, литературы, философии и так далее. Ну, чтобы ты в языковую не был погружен, но это как-то, да?
1: Подождите, а где, все-таки где связь? Мы видим какой-то дурацкий текст, понимаем, ну, не человек писал. Как это подрывает нашу веру в язык?
0: Значит, нашу веру в язык, понимаете, подрывает постоянная, допустим, замена слов, когда правое начинает обозначать левое, черное, белое и так далее. Вот мы с вами ведь, значит, разбирали вот эти случаи, когда все начинает табуироваться.
1: Эфемизм, несносная реконструкция.
0: Да, да. И ты понимаешь, что, например, какой-нибудь там корень «эко», да, ну вот, происходит эфемизация, дальше функция, значит, рекламы вступает в силу. И вот помните пример такой? Вот, кстати, можно его напомнить, мы давно это, значит, не вспоминали. Эко-технопарк. И так назвали свалку в экологически чистейших, значит, районах Архангельской области. Это бассейн, так сказать, реки Шиис. Ну, у тебя после этого, когда ты понимаешь, что эко-технопарк – это свалка, не будет подорвано, что ли, доверие к компоненту эко, техно, да и вообще-то и парк.
1: Вот, кстати, как раз иллюстрация кризиса доверия к литературе. Случилось 2 года назад, такой практически литературный международный скандал был, когда японская писательница Рие Кудан получила престижную японскую же премию Акутагавы за свой такой, знаете, сатирическо-антиутопичный роман. про то, как некая архитектор Сара проектирует тюрьму, где будут жить заключенные в мегакомфорте. Все действие там, в 2030 году, по-моему, происходит. Так вот, на награждении выходит она красивая и признается, что 5% текста писал тот самый Иван Иванович, уж не знаю, как он по-японски будет, искусственный интеллект. И многие просто ее за это возненавидели. Она обманула, премию присудили, а оказывается, она не одна писала. Как думаете, справедливо на нее спустили собак?
0: Ну, тут не знаю насчет справедливо.
1: Ну, когда писатели, а уже чем дальше, тем больше, они используют искусственный интеллект для создания произведений.
0: Ну, в принципе, хоть кто может, я использую искусственный интеллект.
1: Как вы используете?
0: Другое дело, что я должна далее все проверить.
1: То это есть... уже другое. Я сейчас про художественную литературу. Про проверку мы чуть позже поговорим обязательно.
0: Ну, писатель, мне кажется, что она может использовать искусственный, так сказать, интеллект для каких-то исторических справок, чтобы там что-то вот выстроить, для каких-то, ну, может, она там пишет для про животных, ей надо что-то, так сказать,
1: ну, то есть для информации, для не написания диалогов?
0: Ну, конечно, для информации. Ну, потому что если она будет писать диалоги, то это и будут диалоги современных сериалов.
1: Вот, знаете, в 22-м году еще первый такой нейророман в России вышел в соавторстве с искусственным интеллектом Павел Пепперштейн и второй автор Нейро Пепперштейн. Там 24 рассказа, половина человеку принадлежит, писателю и художнику известному, а половина его нейродвойник сочинил, который был науськан на интервью его же настоящего человека, на его другие произведения, и многие читатели... Они ознакомились с текстами, они не могли отличить одно от другого. То есть смотрите, как наловчился-то и...
0: Ну, так человечество про это знает много сотен лет. Мы прошли сколько, так сказать, этапов, когда, значит, сначала, допустим, подделывали мы драгоценные камни, потом мы стали подделывать там лекарства, подделывать, ну, вы знаете, все на свете, еду, придумали там искусственный массаж вместо естественного количества, так сказать, замен, оно огромно, и это совершенно все закономерно. Другое дело, мы же видим реакцию. Ведь в человечестве-то наоборот все сильнее становится тяга к тому, чтобы там массаж был, так сказать, руками человека, а не машины, да? Чтобы продукты были натуральными, драгоценности настоящими.
1: Подождите, давайте, Елена Львовна, я вам сейчас текст прочитаю, а вы скажете, что думаете по поводу этого текста, хорошо? Ну, уговорила, фактически. Когда мы были новые, наше с Розой место было в середине торгового зала, на той стороне,
0: когда
1: где
0: журналист.
1: Да, на той стороне, где журнальный стол, и оттуда нам открывался вид наружу сквозь пол витрины и даже больше. Мы могли смотреть на офисных сотрудников, спешащих мимо, на такси, на бегунов, на туристов, на попрошайку, вот название и имя человека, с его собакой, на нижние этажи здания РПО. Точка. Что скажете по поводу этого текста?
0: Больше не буду его читать.
1: А вот и нет. Я тоже, когда открыла книжку, я была в недоумении, я подумала, что мне какой-то ужасный перевод достался знаменитого автора. Это Кадзуо Исигуро, лауреат Нобелевской премии, знаменитый, ну, значит, британский писатель, очень... японского происхождения нет. Это «Клара и солнце», знаменитый его роман, где просто имитируется текст искусственного интеллекта. Этот робот так думает. То есть люди начинают пародировать. А потом, по мере развития этого искусственного персонажа, текст становится более осмысленным. То есть это игра такая с читателями.
0: Замечательно.
1: «Клара и солнце», очень люблю эту вещь.
0: Да, но, так сказать, то, что видно, что это не...
1: что-то не то,
0: что-то не то, да, ну там вид наружу, например, там когда мы были новые, то есть, ну, конечно, тут есть такие, так сказать, выражения, за которые ты цепляешься. Так, слушайте, ну не буду называть, но у нас ведь есть с вами ужасные разочарования в живых и настоящих писателях, поэтах, которые в конце своей жизни стали писать очень плохо. Или очень плохо писали в начале своего творчества, что еще как бы нормально, да? То есть у человека много чего может произойти с психикой. Ну, значит, продолжительность жизни сейчас большая. Я, к сожалению, встречалась с тем, что хороший ученый, заболев определенной болезнью, которая связана с тем, что происходит уплощение ну, определенных, так скажем, зон мозга, да, он начинает писать тексты на уровне студенческой курсовой, так сказать, работы, очень аккуратной, но слабой, без полета вообще.
1: Это похоже на искусственный интеллект.
0: Да.
1: Похоже. Следует ли доверять ИИ как источнику информации, в первую очередь в сфере лингвистики?
0: Ой, ну, нет. Следует этим пользоваться, следует его использовать для ускорения поиска, но далее все надо проверять. То есть, конечно, допустим, представим себе, что меня спросили, от чего образовано такое-то слово. Да? У меня сейчас под рукой нет авторитетного источника. Нет словаря Александра Евгеньевича Аникина, нет словаря там, значит, Макса Фасмера или там еще чего-нибудь. Я, конечно, могу спросить у Алисы, у Ивана Ивановича, еще у кого-нибудь, значит, откуда произошло слово.
1: Но не факт, что скажет правду. Давайте, конечно, сейчас проверим, эксперимент проведем. Факт. Моя Алисочка всегда со мной в студии. Какое слово будем проверять, Елена Львовна?
0: Ну вот, давайте проверим название Урала. Он топоним Урал.
1: Привет, Алиса. От чего произошло...
2: Приветствую вас от всего электронного сердца.
1: Спасибо, дорогая. Алиса, от чего произошло слово Урал?
2: Сайт whistrf.ru дает такой ответ. Урал – экономический и историко-культурный регион, сформировавшийся в составе российского государства в результате горнозаводского освоения территорий Уральских гор и Приуралья.
1: Алиса,
2: название получил,
1: Алиса,
2: от имени Уральских гор.
1: Алиса, еще раз, откуда произошло, от чего произошло слово «Урал»?
2: Ответ есть на whistrf.ru.
1: Ой, все. Спасибо. Все.
0: Читает она.
1: Она то же самое, она повторять сейчас будет.
0: Спросите, откуда название «Урал», может, она при таком варианте скажет.
1: Алиса, откуда произошло название «Урал»?
2: Сайт большойвопрос.ру дает такой ответ. Так. В Википедии у происхождения слова «Урал» есть несколько версий. Одна из них – оно происходит из башкирского языка и означает «пояс». А по другой версии, название этой горы пошло из тюркского языка.
1: А что скажет доктор филологических наук Елена Березович?
0: Все это, значит, ошибочно. Тюркского языка нет, есть тюркские языки, это целая семья языков. К тюркским, значит, языкам принадлежит башкирский, да, это правильно, но считать, что это от слова «пояс», мы не можем, или опоясывать, вот как пишет Александр Стинович Матвеев, это очень хорошо подходит семантически, то есть, ну, действительно, это ведь пояс такой, ну, горная гряда, да, но это не подходит с точки зрения грамматики вот тюркских, так сказать, языков.
1: Коротко, правильный ответ-то какой?
0: Вот коротко по отношению... Понимаете, в том и беда, что Так же, как психику нельзя вылечить двумя точными, значит, инструкциями.
1: Ну, хотя простыми. Бы одну версию, ну, хотя бы одну.
0: Ну, все-таки скорее из тюркских языков. Мансийская версия вот из финно-угорских языков отвергается все-таки сейчас учеными. Если из тюркских языков, то, ну, более других, вероятно, версия о том, что связано с Арал, то есть мугаджары – это южный отрог, они начинаются недалеко от Аральского моря, поэтому вот такая может быть история. Или же Арал, Аральское море – это море с островами, или же сам вот этот вот Арал, Урал, значит, воспринимается как остров горный на фоне леса. Вот это более вероятно.
1: Потом мы расскажем после эфира об этом Алисе. И она сделает свои неутешительные выводы. И последнее, о чем мы успеем коротко поговорить. Это, наверное, один из самых популярных вопросов. Сможет ли ИИ полностью заменить тех, кто работает со словом? Лингвистов, писателей, журналистов, экскурсоводов, кстати. Сможет или нет?
0: Нет, конечно. Ни в коем случае. Вот я уже сказала, что нужно, во-первых, человеческое тепло. Психиатр, как ты его не научишь говорить, там, какими ходами и так далее, он должен быть исключительно эмпатичным, и умным, и теплым человеком. Без этого значит, никак.
1: Вот вы про массаж хорошо сказали. Есть ручной, есть машинный.
0: Да.
1: А есть хорошая метафора у Стругацких?
0: Да, у Стругацких я очень люблю эту метафору. Она вообще показывает, ну, они гениальные люди, она показывает, как появился вообще искусственный интеллект. В моем значит, любимом произведении «Понедельник начинается в субботу» герой в последней части этой повести попадает в описанное будущее. И он замечает поначалу, что вокруг него ходят какие-то странные люди. Он смущен. То есть, допустим, идет совершенно голый мужчина, но в дымчатых очках с усами и там, не знаю, с портфелем. Или идет совершенно голая тоже женщина, но, так сказать, у нее там яркая помада и такая-то укладка.
1: Кто не читал, в чем разгадка?
0: Значит, разгадка в том, что это берется из портретных описаний, имевшихся ранее в текстах писателей-фантастов. И это были тексты типа «Дверь открылась, на пороге стоял молодой человек с в дымчатых очках и там с таким-то портфелем». Так? Ведь текст не знает, что еще было у молодого человека. Он знает только, что у него были дымчатые очки и портфель. И мы ведь не уверены, что это такой гениальный писатель, у которого эта деталь потом выстрелит, как ружье чеховское. Мы не уверены в этом. Но дальше, когда ты опираешься только на то, что знал вот этот писатель, у тебя и ходит он голым в дымчатых очках.
1: А вы знаете, это ведь отдельный круг ада. Практически данты. Те, кто слишком-слишком рассчитывает на искусственный интеллект, может быть, и поживут неплохо, но когда-нибудь они должны испытать в полной мере. Что, собственно, вы описали почти по Стругацким.
0: Да, я не знаю, какой профессии они смогут, значит, владеть вот эти люди. Вот как они проживут, какая у них будет профессия? По крайней мере, не гуманитарно и не то, что связано с работой с людьми, потому что, ну вот я говорю, человеческое тепло ничего не заменит. Если ты лектор, то умение акцентировать, умение быть обаятельным, энергия, масштаб твой, как личности и так далее, тоже ничего не заменит. Артист...
1: Нейроартисты – это все-таки игрушки. Живых мы не предадим и по-прежнему любим, хоть и не всех. Ну что, тост в финале. за то, чтобы Иван Иванович остался просто добрым помощником.
0: И добрым помощником, конечно.
1: Все на этом. Доктор филологических наук Елена Березович в программе «Скажем так» на Радио Форум. До свидания.
3: «Скажем так». Вы слушали программу о русском языке с экспертом-лингвистом Еленой Березович.
4: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета и заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Оксана, здравствуйте, дорогие слушатели.
5: Еще один диагноз, который ставят урологи, не так он редко встречается. На самом деле, я говорю про простатит. У этого заболевания есть и острая форма, и хроническая форма, но вы говорите, что с этой проблемой не так все просто. И разбираться, и диагностировать нужно не менее тщательно, чем любую другую проблему.
6: Тема непростая. Ну, вообще, простатит – это острое воспаление предстательной железы. Для того, чтобы понять, это воспаление, отек, болезненность, кровенаполнение. Это вот, ну, посидел, грубо говоря, где-то на холоде, на льду, на камне специально мужчина посидел. Вот тогда да, это у него острый простатит. Это температура, это боли внизу живота, в промежности, это нарушение мочеиспускания. Но простатит хронический – это одна из таких самых распространенных диагнозов, которые ставят амбулаторные урологи. И должен сказать, что в этот вот диагноз – это такая темная лошадка, куда сбрасываются все вот непонятные случаи. Если что-то болит, это простатит. Но на самом деле это иногда признак невежественности, к сожалению, должен признать, и нежелание углубляться в проблему пациента. Простатит, я уже сказал, как он проявляется, мы, в общем-то, понимаем. И это клиника, лабораторный диагноз. Нельзя просто по каким-то косвенным суждениям понимать. Это нужно поговорить, это нужно сделать УЗИ, и это нужно отправить на анализ секрет предстательной железы, когда там воспаление, когда там клетки плохие. Вот тогда да. Сейчас классификация сложная, бывает бактериальный, абактериальный простатит. И такое существует сейчас понятие синдром хронической тазовой боли. Когда есть боли, что-то беспокоит, но всегда ли это простатит? И процентов 80, я, наверное, не побоюсь, это что-то другое. И термин синдром хронической тазовой боли подразумевает себя. Да, это может быть урологическая составляющая. 20 действительно какая-то проблема с простатой, с семеносящими протоками, с придатками, с яичками и так далее. Следующее. Это любые, это какие-то неврологические заболевания. Это остеохондроз позвоночника, защемление нервов, которые могут иррадиировать вниз живота, в яичках, куда угодно. И такая маска простатита для пациента и для некоторых врачей. Это заболевание желудочно-кишечного тракта. Это все различные гастроэнтерологические проблемы, толстая кишка, забрюшинное пространство, различные заболевания. Это все может проявляться. Это могут быть разные совершенно какие-то заболевания эндокринные. И здесь нейроурологические заболевания, да, вот я уже говорю, специальность нейроуролог, поэтому множество раз приходилось снимать диагноз простатит, выявлять проблему и лечить ее уже, когда по заданной теме, когда мы определяем правильный диагноз, тогда это помогает. А если лечить простатит, а там не простатит?
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
3: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
8: Сегодня Алексей Орлов должен проинспектировать ремонт путепровода на Малышево. По крайней мере, об этом пишет телеграм-канал Подлифтика 2.0, что не только губернатор у нас следит за дорогами, но мэр тоже. Не знаю, слушай, поможет, нет?
9: Это как раз в епархии муниципальной.
8: Конечно, конечно, 100%.
9: Муниципальная власть должна этим заниматься, должны открыть до конца месяца, я так понимаю, да? Сегодня 26 число уже у нас, то есть до конца месяца осталось...
8: Подожди, а там август чуть-чуть... сразу был изначально обозначен. Я не помню. Вот тут вот, вот могу наврать.
9: А мне кажется, вот как раз июль был обозначен, да? Что... Ну, да. Хотя я могу ошибаться.
8: Вот, видишь, что... мы все можем ошибаться. Потому что столько ремонтов, все не упомнишь. Надо табличку отдельную делать для того, что календарную.
9: Слушай, ну, понимать, у меня почему-то в голове, что до конца этого
8: может быть, может быть.
9: Закончить. Ну, а чего там инспектировать тогда? Вот просто, ну, хотя нет, ход работ, в принципе.
8: Сдадут, не сдадут. Калину, помнишь? Там только и надо было инспектировать, мне кажется, в течение всего этого времени.
9: График задвигался все время.
8: Вправо, вправо, да. И до сих пор еще, знаешь ли, не все работает. Поэтому, ну, тут есть определенные вопросы. Ну, инспекция всегда хорошо. Они подталкивают рабочих. Помнишь Макаровский мост? Точно так же. Сначала что-то строили-строили, потом, кстати, да, Алексей Орлов приехал, что-то проинспектировал и сказал, что давайте побыстрее. Ну, когда скажешь, попросишь. Ну,
9: может быть, да.
8: Со стороны власти. То тогда почему-то все получается. Ну, мы губернатора помним тоже и так далее. Как-то сроки умудряются сдвигать влево иногда даже.
7: Избранные из рубрики «Макс Авто».
8: Про дороги в Карпинске, Свердловской области суд оставил в силе штраф в 20 тысяч рублей для заместителя главы города. Вице-мэра привлекли к ответственности за плохое состояние дорог и тротуаров зимой. Он не согласился с решением. Но ему сказали, ответственен, плати 20 тысяч все-таки. Суд оставил
9: гигантский
8: штраф в 20 тысяч за то, что там
9: Ну, какой бы то ни было, человек, во-первых, из своего кармана все это должен заплатить, да, то есть это не государственный расход уже идут. Ну, размер наказания, он, да, не важен, да, гораздо важнее неотвратимость наказания, а в связи с тем, что мы с тобой это обсуждаем, это такой случай достаточно редкий и единичный, можно сказать, да, когда конкретно должностное лицо, ответственное за состояние дорог, наказывают. Ну, вот пока так, глядишь, так практика сложится, и ты знаешь, вот 20, много-немного, да, там за сезон неуборки тротуаров получил там 10 штрафов, да, вот тебе уже 200 тысяч.
8: А там уж куда-нибудь запишут это в какую-нибудь там трудовую условно книжку, еще куда-нибудь, ну вот то, что взыскание было, это же отмечается, а это влияет на...
9: Но это взыскание не трудового законодательства, ну, это административное взыскание.
8: Я не знаю, куда другое.
9: Вот они не заносятся никуда, да. Ну, никуда. База МВД не заносится только.
8: Ну, тоже неплохо.
7: Избранные из рубрики «Макс Авто».
8: У нас трамваи беспилотные разрешили в Свердловской области. Мы и Нижегородская область попали вот в этот экспериментальный список, где можно налаживать беспилотное трамвайное движение.
9: Наверное, это хорошо. Вот
8: вроде как уже Верхнюю Пышму,
9: в прошлом году начинали. Да, вот, трамвай, в Москве сначала, потом в Санкт-Петербурге начали экспериментировать на не очень оживленных участках. Совершенно очевидно, да, что там по проспекту Ленина пока, наверное, рановато еще пускать беспилотный трамвай. Нужно сначала потестировать. И вот как раз, да, вот Верхняя Пышма, вот, мне кажется, сама собой напрашивается этот маршрут.
8: Ну, там...
9: с минимальным пересечением с дорогами, да, вот, а сейчас вот там беспилотные технологии, они позволяют совершенно спокойно и безопасно всем этим управлять.
8: Я последний раз новость видел, по-моему, из Петербурга, где как раз такой трамвай нашего производства попадал в какое-то ДТП. Деталей не помню, но такое случалось.
9: Ну, там же, видишь, там же не производство трамвая важно, а все-таки производство беспилотных систем.
8: Нет, поэтому новость у нас разошлась.
9: Этих датчиков, вот, да. Как они там работают, на что они реагируют. Ну, и всегда надо помнить, что обычный водитель, человек, управляет трамваем, либо беспилотный трамвай, например, да, когда искусственный интеллект управляет. Законы физики, они остаются. Если кто-то резко выскакивает перед трамваем, ну, уж извините.
8: Трамвай посерьезнее будет, все-таки, как средство передвижения.
9: Да, и он не может сразу остановиться, естественно, да, и такие инциденты, они все-таки случаются. Это как с беспилотным движением, да, когда Яндекс тестирует там беспилотные автомобили достаточно долгое время уже по московским дорогам, сообщают иногда об инцидентах, и всегда виноват вот
8: живой человек.
9: Водитель, который там резко вклинился, и просто этот искусственный интеллект уже даже с этим ничего не мог сделать, не мог резко остановиться, там, да, потому что тормозной путь, он все равно присутствует.
8: Кстати, недалеко от ремонта на Малышево сегодня ДТП утром случилось. 66 сообщает, что автомобили столкнулись на путях, и трамвайное движение на ЖБИ встало. Мало им проблем. Так еще и вот такие...
9: Ну, вот, да, и так тоже бывает.
7: Избранное из рубрики «Макс Авто».
8: Бренд «Ума» раскрыл стоимость своей второй модели. «Ума-5», как мы помним, самая продаваемая модель электрокара, которая не продается. Или уже продается, но тем не менее, самая популярная. Так вот, «Ума-8».
9: По талонам продается.
8: Ну, вот это, знаешь, как бензин. По справке из исполкома. «Ума-8» будет начинаться цена этого автомобиля от 5 миллионов рублей, что дешевле оригинальной модели. Это все-таки ГАК. Никто не скрывает, что это перелицованный китайский автомобиль. ГАК С7, у нас он стоит почти 6 миллионов рублей. А тут от 5
9: дешевле, знаешь, дешевле надо сравнивать, сколько он стоит на родине у себя, вот, да, все-таки. И там цифры окажутся совсем другие, вот, и такие, не очень веселые. Ну, хорошо. Ну, в принципе, это такая обычная практика. Да,
8: электрокар за 5 модель... миллионов рублей.
9: Ну, а что такое? Дорого, ты считаешь? Или...
8: Ну, как тебе сказать? Дешево? Как тебе сказать?
9: Ну, Ума 5 стоит 2,4. Ну. Он не продается, но он стоит 2,4 миллиона.
8: Ну, хотя бы.
9: Да, 2,4 миллиона с учетом господдержки. Ну, слушай, и за 5 миллионов, и дороже бывает гораздо автомобили. В принципе, разные системы комфорта, разные батареи, емкости.
8: Частью мозга я понимаю. Но когда я вижу 5 миллионов, еще нам говорят, что это дешевле.
9: Пора привыкнуть. Средняя цена автомобиля в России сколько там?
8: 3,14 или 3,15, ну что-то такое.
9: Да, да, 3,14, да, число пи. Да, как раз вот.
8: Вот-вот.
9: А продажи автомобиля, да, вот наиболее продаваемые автомобили, как правило, там до 2,7, по-моему. То есть средняя стоимость 3, да, но самые продаваемые 2.
8: Если найдешь.
9: Ну вот так вот и идет у нас все. Вот. Поэтому в 5 миллионов рублей не надо удивляться. Да. Вот надо удивляться тому, что, скорее всего, у себя на родине она стоит, там, дай бог, чтобы 2,5, ну, а то и 2, скорее всего, да, она стоит. Да, там.
8: В пересчете на наши рубли с их,
9: да,
8: их юаней.
9: Да, и сразу становится вот не так уж и весело. А то, вот что локализованная... То, что локализованные модели начинают стоить дешевле, ну, слушай, «Москвич» с этого начинал, да? Когда появился «Москвич-3», он стоил дешевле, чем «Джак», тот же самый, да, вот сейчас «Волга», когда появилась, она стоит дешевле, чем «Джили», хоть они и не показывают прямой связи
8: этим автопроизводителем. Они все лучшее взяли, мы же помним.
9: Ну. Посмотрим. Знаешь, в прошлую пятницу презентация состоялась, салоны открылись, в салонах появились автомобили. Вот вживую пока не видел ни одной автомашины «Волга» в потоке. Ну, план там грандиозный. До конца года 25 тысяч там, да, продать. Там в следующем 50 тысяч. Кстати, «Москвич» с тех же цифр начинал. Когда «Москвич» начинал продаваться, они говорили о том, что 50 тысяч в год планируют они их производить и продавать, собственно. Да, вот. Но как-то
8: что-то пошло не так.
9: Пока 15-17, по-моему, там получается реализовать. Вот, и завод в полную мощность-то не работает. Да.
7: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
10: «Чанган». В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». «Чанган».
7: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
11: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
12: Добрый день. ФСБ в России арестовала администратора международного террористического сообщества. Им оказался 17-летний подросток из Дагестана. С 23-го года он работал под руководством украинских спецслужб, получал финансирование, учил завербованных совершать теракты, изготавливать бомбы. За это время он организовал десятки терактов в разных регионах России, а также курировал преступления в США, Германии и Италии. На допросе подросток дал признательные показания, сообщает РИА. Почти 500 человек ликвидируют последствия смерча в Кушве. Привлечены также 120 единиц техники. Гидрологическая обстановка в городе стабилизируется, уровень воды в реке снижается. От подтопления освобождены 4 дома, 10 участков, 15 участков пока затоплены. Без электричества остается более 140 домов. Активно сейчас разбирают завалы. Только за последние сутки с улиц и дворов вывезено почти 4000 кубометров строительного мусора и поваленных сорных деревьев, сообщает региональная МЧС. Также в Кушве работает оценочная комиссия, которая фиксирует ущерб. Всего повреждено более 180 домов, разрушено 18. Жители могут обратиться к комиссии за оформлением материальной помощи. Губернатор Денис Паслер распорядился направить новые трамваи в академические и на ЖБИ, самые проблемные в плане транспорта района Екатеринбурга. В этом году для Екатеринбурга закупается рекордная партия из 53 секционных трамваев, 7 машин уже в депо. Помимо трамваев, Екатеринбург получит 140 новых автобусов разного класса, 100 больших, 25 средних и 15 особо вместительных гармошек. Десятки пар зарегистрировали браки в красивых и необычных местах Екатеринбурга в очередную красивую дату. ЗАГСы регистрировали пары, начиная с 0 часов сегодня, 26.06.2026, в ходе акции «Пошли жениться». В числе локаций, которые молодожены выбрали для регистрации, были Екатеринбург-арена, дворец бракосочетаний, здание Сбербанка, театр мускомедии, библиотека Белинского и другие. Некоторые будущие супруги приехали в Екатеринбург из других городов – Первоуральска, Иркутска и даже Москвы, сообщает Е1. Средняя стоимость выпускного платья в этом году, по данным аналитического центра «Чек-индекс», составила 8904 рубля, на 5% дороже, чем в прошлом году. Также на 5% подорожала белая рубашка для мальчика и стоит в среднем 913 рублей. А вот костюм для юноши стал дешевле на 2% и стоит в среднем 6721 рубль. Эксперты отмечают, что выпускники стали отдавать предпочтение не дорогой праздничной одежде и обуви, а комфортному образу. Доллар 75.63, евро 85.77.
13: Повтор программы.
14: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
8: На «Радиофорум» на частоте 104,5 FM программа «Главный экспонат» в студии Павел Рубцов. Сегодня у нас в гостях заведующая музейным клубом «Дом Агафуровых» Лариса Коновалова. Здравствуйте, Лариса Анатольевна. И старший научный сотрудник музейного клуба Любовь Козырева. Любовь Валентиновна, здравствуйте. Поговорим о музейном клубе «Дом Агафуровых». Музейный клуб. Давайте с этого начнем. Да. Не очень обычное название, скажем так. Музейный клуб. Что это подразумевает?
15: Ну, во-первых, что такое клуб? Это какая-то ассоциация людей, которые увлечены каким-то одним делом. Это для саморазвития, для отдыха. Это такое необязательное образование такое, да? Ну, а музейные, значит, те, кого объединил интерес к музею. А опять же, что такое музей по классике? Это то, кто собирает, изучает, да, систематизирует.
8: Ну, присутствие старшего научного сотрудника подтверждает, что там еще и научная работа происходит.
15: И просветительская, да. Угу. Ну, а для чего музей нужен вообще каждому человеку? Как раз для того, чтобы понять, какой я, какие они, кто-то, да, потому что очень много бывает стереотипов, и чем больше мы изучаем, а в музее это проще изучать, чем в книжке, потому что это все-таки более наглядно, и есть какие-то предметы, да, и есть о чем поговорить с экскурсоводом, это обсудить, вот, получается, что вот музейный клуб – это те люди, которые хотят поучаствовать в какой-то степени в разной музейной деятельности вместе с нами, профессиональными музейщиками. И мы очень этому счастливы, потому что и мы учимся у людей, и они очень учатся у нас. И получается настоящий клуб.
8: Вот, Любовь Валентиновна, как раз у вас хотелось бы спросить, насколько это помогает или мешает научной работе как раз то, что это клуб, что туда люди ходят. Не просто посмотреть, потом ушли, и вы свободно в вашем собрании, да, изучаете предметы, а именно, что это клуб постоянной общения.
16: Но как раз вот в плане, когда у тебя в наличии как бы мономузей, можно сказать, да, то есть это отдельная история, история отдельной семьи, да. И в этом плане очень важно как раз взаимодействовать с окружающими дом, сообществами. Возможно, это какие-то вот дома, которые здесь в округе находятся, какие-то организации, которые когда-то здесь либо были, либо как-то какое-то отношение имели. Потому что это та история, которую мы не найдем нигде, там, ни в архивах, нигде, ту, которую могут рассказать люди. И это как раз работа с воспоминаниями, работа с людьми, которые могут рассказать об этом доме, об этой семье.
13: И они приходят и рассказывают?
16: Вот они приходят и рассказывают, есть, да? Да, это да. Как посетители. То есть очень часто мы ведем, допустим, экскурсию, нам говорят, а вот, ну, не дали, как на той неделе. Угу. Пример, да? Подруга моей бабушки была хорошая вышивальщица. Они ходили только в магазин Агафуровых за нитками, потому что только там продавалась полная палитра ниток. Да. Это рассказ от посетительницы. Да.
15: Кто-то жил чудесно, здесь, кто-то, кого-то знакомые жили здесь.
13: Вот это микроистория человеческая.
15: Да, у кого-то предки работали, как-то были связаны с Агафурами. То есть это вот эти истории у нас постоянно.
13: Понятно, это хорошо. Но вот смотрите, дом Агафуровых. Что важнее, Агафуровы или дом? Вот сейчас, на сегодняшнем этапе. Потому что дом является памятником. Памятник деревянный архитектуры. Напомним, да, для кого, кто не помнит, это около зоопарка.
15: Ну что, не-не-не, там Филица.
13: Ага.
15: Да, у нас это Сака Иванцетти 28. Да. Угу. Рядом с представительством Татарстана в другом доме Агафуровых, потому что у нас там два брата. Мы в доме старшего брата Камалетдина, а второй дом Зайнеддина. Там находится представительство Татарстана. Это район Сака Иванцетти, Антона Валика и, ну, там немножко подальше Московская.
13: Так, хорошо, дом. Чем важен дом с точки зрения архитектуры или важнее история Агафуровых?
15: Ну, тут даже трудно сказать, что первичнее, что важнее. Сам дом, на самом деле, как вы правильно сказали, памятник архитектуры, очень интересный и снаружи, и изнутри. И не менее интересная история самой семьи.
13: Угу. Да. Так,
15: про
13: хорошо.
15: Я всегда говорю, что по ней можно снимать сериалы.
13: С чего тогда начнем? С семьи? Давайте с семьи. Агафуровы из Татарстана нынешнего, да, они династию аж организовали, такую купеческую, если я правильно
15: все помню. Ну, из Казанской губернии, если говорить точнее.
13: Ну да, я говорю нынешнего, из Казанской губернии тогда.
15: То есть от Казани Лаишево это 40 километров, это Лаишевский район. Они еще дальше из деревни Малая Илга, или Малые Илги, там по-разному называют. Вот. И там интересная и запутанная история, по которой мы не все документы еще нашли. Вот. Но суть в том, что Хисамеддин, основатель династии, он, видимо, пошел в армию вместо богатого соседа, оказался в Екатеринбурге. И вот это «Скажи жизни да», это немножко про них.
13: Угу.
15: Да. И потом
13: сказали, им, как сказали,
15: как
13: так сказали,
15: да. И благодаря плюсам и минусам Екатеринбурга, как бы превратили минусы в плюс, и здесь получились, вот им здесь они сумели развить свой бизнес. Я не думаю, чтобы они в Казани сумели его развить. И самое интересное, что когда они уже здесь стали миллионерами, они не уезжают в Казань. Они здесь проросли,
13: ну,
15: и это очень
13: удалось.
15: Достойные. Ну, бывает так, что тут развился, да, и пошел там дальше. Вот. И, то есть можно сказать, что это очень достойные горожане, которые много сделали для развития города.
13: А с точки зрения истории, чем важна династия Агафуровых? Вот с точки зрения истории экономики или предпринимательства екатеринбургского, что такого они здесь предложили, что они стали известными и построили вот эти, или заняли, да, иногда вот эти самые дома?
16: Ну, с точки зрения какой-то, например, уникальности в экономике, наверное, это уже был все-таки тот период, когда все вот эти вот принадлежности всех, все этапы весь процесс экономический на тот момент в торговле, который происходил, да, то есть все, как велась торговля, это, наверное, не было уникальным. А вот уникальность их для Екатеринбурга, наверное, в том, что все-таки они смогли построить эту вот империю таким образом, чтобы она была не только для себя, То есть не только ты сам
15: живешь. И себе, и людям.
16: И себе,
15: редкое
16: и людям,
15: сочетание.
16: Да. И себе, и людям. То есть это и внимание и к потребителю товаров, которые они предоставляли и продавали, и к тем, кто это продавал, и кто занимался организацией вообще всей этой системы.
13: А что продавали, прежде всего? Но про нитки мы уже услышали.
16: Продавали, ну, это поскольку...
13: Текстиль в основном.
16: Была, нет, универсальная торговля, да. Как раз текстиль, вот он, вот очень интересно, именно нитки, очень часто упоминаются нитки, и другие как галантерейные товары, а вот как бы с тканями там вопросы есть. Возможно,
15: это первые универмаги, да. Как бы мы сейчас сказали, на Урале и Западной Сибири. И где-то в топе в России. Ну, то есть, которая... Ну, это редко, кто проторговал всем. Это редко.
13: Универсальный магазин?
15: Универсальный магазин. Ну, то есть, они торговали практически всем.
16: Были
15: да.
16: конкуренты по универмагам. Тот же Штроль, который тоже всем торговал.
15: Ну, там размах был не такой.
16: Абсолютно. У них даже товар одинаковый.
13: Ну, хорошо, конкуренция была. Вот,
15: да,
13: вот
15: конкуренция
13: вы
15: сняли,
13: конкуренция была, и Гафуровы хорошо вписались в экономику Екатеринбурга тогдашнего, да. Но хорошо, понимаем, торговцы, которые получали большие доходы и могли себе позволить жилище. Да. Жилье, которое соответствовало их вкусам и, как я понимаю, моде, которая существовала в то время в Екатеринбурге. Время это у нас...
15: Конец 19-го, начало 20 века, эпоха модерна.
13: Да. Но тут же деревянный дом, чем он так...
15: Вроде бы не статусно, да?
13: Вроде не статусно, деревянный, но я как понимаю, там и интерьеры были, в том числе указывают на происхождение династии Агафуровых, да? То есть там какие-то восточные мотивы?
15: Нет, нету. Европейский стиль полностью.
13: Абсолютно.
15: Как европейские дворцы сейчас в Западной Европе, как у нас в России. Специфического татарского не было национального.
13: Так, интересно.
16: Да. Но в нашем доме. То есть внешний дом отличается.
15: Да.
16: Он
15: в восточном стиле. В интерьере имеется во внутреннем убранстве.
13: Да, во внутреннем убранстве.
15: В том тоже во внутреннем убранстве сплошная европейскость. Да.
13: Так, в чем отличается дом, в чем прелесть этого самого дома Агафуровых? Чем он знаменит, что можно понять об архитектуре Екатеринбурга, смотря, заходя внутрь дома Агафуровых?
16: Ну, для Екатеринбурга того времени дом, наверное, все-таки попадал очень сильно, во-первых, в стиль и в стиль той улицы, в которой он стоял, да, и вообще в традиции строить деревянные дома в русском стиле, а дом построен именно в стиле а-ля Рюс, деревянный провинциальный модерн. Чем он сейчас выделяется, можно скорее сказать, чем тогда? Потому что для того времени он был достаточно привычный. Таких домов было много, да, вот похожие, вы как называли?
15: Филиц.
16: Да, тогда было много.
13: Я поэтому и спутал слегка.
16: Филиц, да, дом. Есть и другие деревянные дома. Наверное, может быть, не очень обычно, что он все-таки полностью деревянный двухэтажный, то есть первый и второй этаж деревянно. Таких все-таки попадалось меньше.
13: У нас цоколь или первый.
16: Все-таки считалось, что первый этаж каменный, обычно купеческий первый этаж каменный, второй этаж деревянный. У Гафуровых оба этажа деревянные. И дом в то время был построен, скорее всего, по типовому проекту. Потому что мы точно не знаем, кто был его архитектором. Не сохранилось этих сведений. У нас есть только... документы, подписанные главным архитектором города на тот момент.
15: Говорит, Верно. Городской архитектор Черковский. Что Верно? Или то, что он сам это сделал?
13: Вы сами строили? Или все-таки до них кто-то строил, они уже достраивали?
16: Дом построен на месте. С нуля построен.
13: А второй нет?
15: А второй перестраивался несколько раз.
16: На самом деле тоже был построен с нуля, но фундамент и заложен был и перестраивался несколько раз. Здесь тоже до этого были строения, но они были снесены, и дом построен новый на фундаменте отдельно. Проект был в русском стиле, но в процессе постройки, скорее всего, произошли какие-то такие существенные изменения, потому что проект первоначальный дома, он не показывает нам ни окно с цветными стеклышками, да, витражное, ни резьбу, которая была на доме снаружи, да, и опять же мы изначально потолков, лепные потолки внутри тоже, они в проекте не прописаны изначально.
15: Не, ну проекты, которые мы знаем, уже... это наружное.
16: Да. Но наружном вид. Тоже нет.
15: Но без декора.
16: Без декора.
15: Без декора.
13: Декор – это заслуга заказчика.
16: Видимо, да. Угу. Вот. И когда мы пытались анализировать, кто же вообще делал этот декор, то на самом деле вопросы так и остались открытыми.
13: Есть еще что изучать?
16: Да, есть еще. Не знаем, кто делал, но тем не менее, вот, они достаточно многие узоры, как деревянные снаружи, которые есть, они уникальны для Екатеринбурга, потому что в Екатеринбурге вообще похожих друг на друга не так много деревянных, вот, деревянной резьбы. Она какие-то общие имеет черты, но вот таких, именно таких, есть несколько похожих на Тургенева в доме, где раньше был театр Коляды. Вот. Но вообще очень достаточно уникальны и интересны.
13: Почему сохранился дом? Вот вы говорите, он не был уникальный, то есть были типовые такие дома, домов нет практически деревянных, а дом Агафуровых вот этот именно сохранился.
15: Вот этим людям мы каждый день по нескольку раз, когда ведем экскурсии, выражаем большую благодарность. К сожалению, мы не знаем их поименно, потому что в этом доме потом... В 1986 году последние уехали из коммуналки. Это была коммунальная квартира. И мы знаем, что инициаторами сохранения этих домов трех, второго нашего дома и Лебедева-Панова,

0: вот эти дома, которые были в очень печальном состоянии. Их, ну, раз они были уже под снос, там просто их разбирали уже, кому что надо. Вот. И кроме того, пока вот этот статус не был придан, что это памятник архитектуры, эти преподаватели предложили студентам там пожить, кому
1: соседям,
0: соседи, да.
2: В соседнем
0: доме. Да. И как-то присмотреть. Да. И даже вот у нас ходят постоянно экскурсии мимо нашего дома Свердловский рог, потому что Башлачев как раз, он...
1: Он жил в соседнем доме,
0: да, типа охранял, и у него даже есть песня, вернее, в песне есть слова Зака Иванцетти 22, хотя сейчас это 24, но, наверное, не зарифмовалось там или что еще как-то, то есть даже есть фотография, где вот он стоит, вот мы знаем даже в каком окошечке. Вот. Поэтому вот большое спасибо этим людям, которые отстояли эти дома, и статус был вот придан, этот статус, но мы навяло текущей реставрации 33 года, уже 34-й.
1: Много еще реставрировать?
0: Да. Реставрировать очень много, потому что там, где у нас ну типа прилично и симпатично, это нельзя назвать реставрацией. Это такой ну ремонт, можно сказать, косметический в основном, потому что, например, потолки наши знаменитые из папье-маше, которые должны быть с росписью. У нас потолки или белые, там, где почти 100% сохранность лепнины, но они не расписные.
1: Были расписные, сейчас...
0: да. Вот у нас даже есть тут книжечка.
1: Ну, можете показать в камеру даже. Тем,
0: в камеру покажем, да.
1: Вот
0: мы знаем, благодаря огромному труду реставраторов, которые работали. Мы к реставрации не имеем отношения, потому что нам всего 10 лет в нашем музее.
1: Мы это еще обсудим, да.
0: Да. Значит, вот эти люди, счищая до основного слоя,
1: нашли краску.
0: Увидели, где, как должно быть, какой фрагмент, как должен быть расписан. И вот мы к юбилею сделали вот такую книжечку. Это так называемые антистрессовые раскраски. Любовь Валентиновна автор.
2: Но я не автор конечно, работы, а просто не автор проекта.
0: Автор самой книжечки и всего этого, компоновки всего этого. Вот видите, вот достаточно
1: яркий. То есть
0: яркий.
1: Надо раскрасить по образцу.
0: Можно по образцу, можно сделать свой узор, как вам хочется. Но образец у вас перед глазами есть. Потому что, вот видите, это Европа. Это не какой-то...
1: Ну да, то есть замах-то был на общеевропейские такие традиции и декора, получается, и вот это внутреннего убранства.
0: Да.
1: То есть Агафуровы себя считали частью большой Европы.
0: Да, и они выглядели так. То есть, ну вот мы на фотографиях очень часто видим, что они или в мусульманских тюбетейках, или...
1: Часть идентичности
0: да,
1: осталась.
0: Да. Они, это обязательно, это прямо проявляется в фотографиях. Или у женщин это отголоски от татарского колфака. То есть колфак выглядел национальный, вышитая тулья и свисающий колпачок. Уже колпачка нету, потому что это уже модницы, да, в тренде, которые модным. Но вот это вот, то, что сейчас можно увидеть в сувенирных киосках Казани, да, вот эти вот маленькие, как аксессуары. Аксессуар. Но очень часто они этим подчеркивают или религиозную, или национальную свою принадлежность.
1: А европейскость в чем проблема?
0: А европейская одежда. Вот еще, у нас очень часто спрашивают женщины, особенно мусульманки, говорят, а почему они без платков? Вот, так что вот у них светская обычная причесочка и аксессуарчик.
1: Хорошо, может потому, что там жили постоянно, еще сохранился дом. Потому что дом-то еще показывает историю, в принципе, Екатеринбурга от там, рубежа 19-20 до, вот, как вы сказали, 80-х
0: годов. До 80-х годов многие сохранились дома, потому что элементарно надо было где-то людям жить. Это был жилой фонд.
1: Это была коммуналка в том числе.
0: Это была коммуналка. То есть до 86-го была коммуналка. И стали строить по Антона Валика девятиэтажки. И, конечно, понятно, что было предусмотрено, что на этом месте тоже должна стоять девятиэтажка по логике. Вот. Но вот сумели отстоять вот этим замечательным людям. Большое-большое спасибо.
1: Ну, это пример такого общественного. Сейчас много же защищают таких памятников, именно общественность. То есть, примеры уже были в 80-е годы именно в Екатеринбурге. Это вот клубность фактически тогда и зародилась, как я понимаю, потому что люди приходят.
2: Кстати, потом же эти же преподаватели УРФУ, тоже, по-моему, исторического факультета, они участвовали в субботнике по поводу, когда соседний дом ремонтировали,

0: тоже была как бы реставрация соседней, еще история 80-х годов. Uh-huh. То есть у нас есть фотографии, которые тоже передают процесс этого субботника. И там люди заинтересованы, краеведы на фотографиях. И uh-huh. студенты, и преподаватели, люди заинтересованы в сохранении вот этого облика города, того начала uh-huh. века 20-го.
1: Да, но вот в этой истории мне интересно то, что для того поколения эти здания не были уникальными. То есть их было достаточно много, да?
0: Угу. Да.
1: И еще у многих было отношение как к рухляди. Но тем не менее сумели рассмотреть красоту, то, что три дома компактно находятся, угу. да? И вот это, видимо, сыграло роль счастливую совершенно. И сейчас именно благодаря тому, что вот этот дом сохранился, и все знают про Агафуровых.
2: А, и не наоборот, они сохранились, потому что тогда знали об Агафуровых?
1: Я думаю,
2: те,
1: что нет.
2: Пытались сохранить.
1: Я думаю, что нет, потому что фамилия Агафуровых... Да, что фамилия Агафурова была совершенно в другом смысле. Да, это вот у нас как раз угу. синоним психбольницы, Агафуровские дачи. То есть как раз имя в то время, оно было негативное.
2: Угу. Понятно.
1: Но известное.
2: Вот известное.
1: Вот
2: хотя
1: именно,
2: бы.
1: Да. И вот это сочетание известности, как бы, ну, типа, с какой-то скандальности, но скандалов не было, это угу. просто как бы негативное отношение. То есть фамилия сохранилась. Угу. Дом сохранился.
2: Память, что здесь тоже Агафуровы
1: да.
2: были, сохранилась.
1: И это очень хорошо сработало сейчас, когда 10 лет назад мы предложили назвать бульвар купцов Агафуровых угу. вот на нашей комиссии по топонимике. Угу. И я видела, какие там дебаты по этому поводу всегда идут, по поводу названия улицы. Думаю, ой, ну все, сейчас, значит, не пройдет. Стоило мне только сказать, а мы уже начали работать. И как бы вот это вот все, когда закрутилось, а, все, одна секунда, и это утвердили.
2: Угу. Да. 10 лет назад вы самое молодое подразделение областного да. краеведческого музея. Как вы вписались вообще вот в эту систему? Почему вдруг стали отделением, отдельным домом, клубом музейным?
1: Я работала на Малышева уже постоянно в качестве заведующего отделом. И Любовь Валентиновна вскоре была на полставки совместителем. Угу. И в наших музейных программах участвовало много моих друзей личных и студентов Любови Валентиновны, потому что она была преподавателем Свердловского областного педагогического угу. колледжа. И нам всегда хотелось, чтобы что-то было в музее, что-то было такое интересное, необычное. Но там негде было репетировать. Негде было что-то вообще подготовить. То есть мы в зале, в экспозиционном, что-то там, какие-нибудь свои тряпки раскинем, бумажки, что-нибудь там готовимся. Идут посетители. А этот дом пустовал. И однажды я говорю, так вот, сделайте нам одну комнатку там. И мы в эту одну комнатку уйдем, там будем все готовить, а всех остальных мы будем веселить. И вот опять же, спасибо... Спасибо
2: Провидению,
1: да. Нашлись немножко денег и отремонтировали три комнаты и входную группу. И когда мы туда уже в эти три комнатки вошли, мы потом даже те, которые не отремонтированные комнатки задействовали. И, наверное, на нас можно обижаться, что мы потом никого не пошли веселить. Мы остались веселиться сами.
2: Ну как?
1: Вот так случилось.
2: Клуб-то сохраняется, поэтому кто-то...
1: Но я имею в виду, что мы же обещали другие подразделения веселить. Но в тесном сотрудничестве мы работаем только с музеем плодового садоводства. Вот там мы очень тесно. Ну, потому что мы территориально недалеко. Оба маленьких, оба деревянненьких. И... Оба такие, видите, из-за того, что у нас тут еще в чем? Тут просто много факторов слилось в одно место. Да. Потому что раз мы не отремонтированы полностью, мне как сразу сказали, что ну ладно, вот идите туда со своими волонтерами, чтобы нам не мешаться. Но мы туда вам не дадим ни одного предмета фондового из фондов краеведческого музея. Мы говорим, а как?
2: А смысл?
1: Музей же клуб, да, музейный. Ну, что не придумайте. И получилось, что у нас сразу, раз нам нечего больше показывать, получается, у нас сразу получились вот эти вот волонтерские проекты, волонтерские выставки. Ну, первая из них была коммуналка, потому что Эти-то предметы нам легко было собрать по всем своим знакомым, по своим друзьям. И вот первая экспозиция у нас была коммуналка. А потом уже мы начали обрастать и начали делать разные проекты. И, то есть, мы вообще открыты для любых инициатив. Это не значит, что мы к нам придут и скажут, а давайте, и мы тут же скажем, завтра. Бывает, что и завтра. Угу. А бывает, что мы ждем, пока накопится что-нибудь подобное, чтобы сделать уже... Ну, мы раньше делали маленькие проектики, а сейчас мы стараемся сделать, чтобы какой-то, допустим, «Нити нашей судьбы», вот Любовь Валентина, автор замечательного проекта, который целый год, и он захватывал весь дом. Когда на одну тему у нас во всех комнатах вот эта вот какая-то тема, это проявляется.
2: Ну, да. А пример тем, как это все выглядело?
1: Ну, давай «Нити нашей судьбы».
0: Ну, я еще хотела сказать, недавно, что все наши проекты, которые в доме происходят, они в любом случае либо дома касаются, либо семьи Агафуровой, хоть как-то. То есть никуда, недалеко от нашей центральной темы не уходят. Почему «Нити судьбы»? Ну, он такой... Проект получился на стыке Агафуровых и коммунальной квартиры на самом деле когда-то. В коммунальную квартиру, поскольку проект волонтерский, нам очень часто дарят, приносят на временное хранение, приносят на... Просто людям... Да. Людям жалко выкинуть.
1: Да.
0: С одной стороны.
2: А с другой стороны. Музей для того иногда и существует.
1: А в музее уже очень много таких предметов. Да. Они с плохой сохранностью, там в пятнах. И поэтому мы говорим, ладно, музею это уже не надо, потому что там есть лучшие образцы. А нам тряпочки нужны. Да?
0: И в один прекрасный момент у нас два сундука, когда скопилось красивых тряпочек, так скажем. Мы решили, ну что же мы одни на эту красоту-то любуемся, давайте уж мы это выставим. Почему «Нити судьбы»? Но, как уже мы заметили, что Агафуровы начали вообще свой бизнес с ниток когда-то.
1: С мелкого чего-то.
0: Да, в том числе с такой галантерейной, да. Собственно говоря, нитками они его в Китае и закончили.
1: И прошло
0: и вот
1: это все.
0: Вот красной нитью эти нитки и галантерея.
1: Очень
0: вообще,
1: образно.
0: Вот огромное количество галантерейных товаров и товаров для рукоделия, которые всегда у них были, это и послужило таким отправным моментом. А дальше там уже вот просто вот оно само пошло как-то. Вот. И мы еще пригласили две частных коллекции коллекционеров текстиля. И в итоге у нас такой проект про текстиль рукодельный 20 века, который вылился уже во второй проект, потому что нынешние «Нити судьбы» — это уже два, так скажем. 2.0, там, перезагрузка. Вот. И с каждым как бы вот этим вот проектом мы дальше и дальше в этой теме погружаемся, до того погрузились, что у нас буквально-таки год назад образовался еще и рукодельный клуб «Нити судьбы».
1: Клуб в клубе.
0: Клуб в клубе.
2: Так, шьете?
0: Нет.
1: Там мы еще интереснее.
0: Там еще интереснее.
2: 3.0.
0: У нас как раз сегодня мероприятие вот этого клуба. Вот. И это, скажем так, смысл рукоделия вообще в масштабе страны, мира и вообще
1: и
0: отдельного
1: плане,
0: человека.
1: И в философском плане.
0: Зачем нам это нужно? От рукоделия до инноваций. И зачем это все нужно? И
2: рукоделие имеется вот именно шитье. Или более широкое
1: вышивка, ну, разными, да, сегодня, разными техниками. Жемчуг и бисер вот сегодня пойдет.
0: Мы сегодня про традиционное будем говорить. То есть это прядение, вышивание, ткачество.
2: Не могу не спросить, женский такой клуб получается?
0: Это конечно, женский. Женский. Самое интересное, что у нас в подписчиках клуба почему-то есть мужчины.
2: Почему-то?
0: Почему-то есть, не знаю, что их заинтересовало.
1: Но эти мужчины, видимо, самые настоящие традиционные мужчины, потому что качество было всегда, это профессионалы были ткачи, это мужчины, помните сказку Андерсена, да? Вот. И вообще очень многие мужчины как бы отдыхают с помощью вязания, рукоделия, конечно.
2: Да,
1: они это не очень афишируют всегда. Но это на самом деле это очень хорошая релаксация, и поэтому умные мужчины пользуются ходят такими методами.
0: А в первом проекте у нас даже был раздел, сделан мужчинами для женского рукоделия.
1: Да, да,
0: то есть
1: да,
0: про
1: это
0: различные приспособления, машины, инструменты. Да. И в частности, допустим, про такую интересную вещь, как вязальная машина, которая вообще на заре, так скажем, 20 века настолько рекламировалась и всем прямо рекомендовалась для заработка. А создать такую машину, это понятно, там и починить ее, это нужны
1: мужские руки. Там наладка очень сложная.
0: Очень
2: очень сложно. Ну, и знаменитый Зингер тоже не женщинами создан,
1: конечно,
2: наверняка.
1: Нет, так техника вся, конечно, да. Но даже у нас были вышивки мужчины. Это, кстати, мы из краеведческого музея взяли. Да, мужчина, он, по-моему, горняк, что-то горный институт. У него какая-то очень сложная... Очень какая-то сложная у него специальность была. И он фотографировал свое путешествие в Крым. По-моему, да? В Крым или на Кавказ?
0: Ну, там вообще, по-моему, по югу.
1: По югу где-то,
0: по югу,
1: да.
0: По морю.
1: А потом,
0: по Черному морю.
1: Мы, к сожалению, не знаем эту историю. Почему-то он по своим фотографиям сделал вышитые картины.
2: Ух ты.
1: И там прямо серия, я не знаю, штук 15, что ли.
0: Да. И главным героем этих картин была Красная Победа.
1: Красная Волга. Волга
0: победа.
1: Или победа.
0: Красная Победа.
2: То есть он передвигался?
1: Вот, то есть, да, и он всегда ее включал. То есть вот это мужчина сделал, причем там очень необычная такая технология.
0: Причем, говорю, так интересно, что именно эта выставка как раз мужчина интересовала.
1: Да.
0: Потому что там была победа. Мне надо еще
2: привлекать.
0: Интересовался машинами. Мы даже принесли эту победу собранную, потому что вот там прямо видно, что это было путешествие победы по Черноморскому побережью.
2: Ну да, красота, много всяких можно ассоциаций.
0: А вышито, между прочим, гладью было. Это не крест, это не так.
1: И мы не знаем, почему он стал вышивать, потому что этого человека уже не было. Когда эти предметы попали в музей, что его подтолкнуло, мы не знаем.
2: Интересно, а от Агафуровых что-нибудь осталось? От интерьеров, от предметов, точнее, интерьера, что-нибудь вот, аутентичное, как любят говорить?
1: Ну, значит, вот наши потолки остались.
2: Потолки, да, которые
1: потолки
2: надо еще
1: остались.
2: Рассказать.
1: Из предметов у нас только чайница. Это такой кожаный сундучок.
0: Дорожный.
1: Да. И сверху такой мешочек. Наверное, бархатный он когда-то был. Значит, это для того, чтобы в сундучок положить заварку. А вот в этот мешочек, ну, мы думали, или сухофрукты, или сахар. Ну, скорее всего, сухофрукты, потому что от сахара было бы все липкое. Вот. Это единственный предмет из личного пользования. Еще у нас есть открытки. Тоже, вот тут провидение постоянно у нас работает.
2: Хорошее место.
1: Работает, да. Потому что на открытии нам пришла женщина пожилая. И она вот ходила, все как-то вот так ходила и ходила. И когда уже все закончилось, люди расходятся, и она говорит: я вам принесла открытки. Ее дед был секретарем у Агафуровых. И эти открытки не только сохранили, она в отдельную тетрадочку их расшифровала, потому что, ну, они же письменно было написано, да, то есть она все расшифровала, все в тетрадочке задокументировала. То есть это вот с самого начала нашего открытия мы стали получать вот невероятные подарки.
2: Ну, это здорово, прям. Я говорю, это гений места, как.
1: Да, и потом она отдала нам два стула. Это не из дома Агафуровых, но это из дома ее, вот этого деда. Но 904 год.
2: Ну, время.
1: Да, время то. А, к сожалению, больше других предметов нет.
2: А не собираетесь как-то расширять? Потому что есть же взаимодействие с другими элементами Свердловского краеведческого музея, потому что отделений масса, в том числе есть и хранение, да, которые, ну, наверняка там есть вещи, по крайней мере, из этого времени.
1: Из этого времени, безусловно, есть. Безусловно, есть. И у многих этих предметов, у многих предметов мебели есть свои хозяева. Поэтому Людмила Ивановна Зорина, это еще в 92-м году, она предлагала в этом доме Агафуровых сделать музей купеческого быта. И у нее все было подобрано. Прямо все предметы были подобраны. Но из-за того, что не случился полностью ремонт, даже ремонт не случился.
2: То есть, если ремонт сейчас с реставрацией случатся, то можно рассчитывать, что там возрождение идеи будет вот этого купеческого.
1: Может быть. Экспозиции. Но сейчас это было как временная ситуация. Да. Но сейчас все убедились, что музейный клуб — это не только интересно, но и даже экономически выгодно.
2: Так.
1: Вот. И мы очень, как бы, мы являемся еще, мы сами себя сделали такой площадкой по апробации новых форм музейной работы. Именно за счет того, что нет постоянной экспозиции, что мы можем все переставить, все перевесить, чем-то там оформить, потому что, ну, это не музей, в котором нужно, соответственно, очень спокойно себя вести.
2: Не традиционный музей, музей.
1: Вот. И вот вы как раз спрашивали, что как отражается на нашей работе то, что мы музейный клуб. Да, значит, отражается тем, что большое разнообразие работы, что мы сами лезем, что-нибудь там думаем, как приделать, как что-то там убрать. То есть вот такой организационной работы по переделке у нас достаточно много. И мы очень много работаем с людьми, потому что у нас постоянно какие-то спектакли, концерты, и мы все время это тоже все переставляем, переделываем, помогаем оформлять. И вот в этом отношении, кстати, мы много работаем с молодежью. То есть у нас на нашей базе проводят дипломные работы вот студенты педагогического колледжа. В этом году к нам еще прибились замечательные дети, студенты медицинского института.
2: Медицинского?
1: Да.
2: Каким образом?
1: У них потрясающий коллектив, называется «Студенческий исторический театр тени». Угу. Они на нашей базе уже сделали 3 постановки. И вот вчера
2: то есть им место нужно для того, чтобы
1: им надо
2: показывать.
1: Место, да. Значит, им надо место, чем мы отличаемся от других музеев, что я готова их караулить и с ними сотрудничать до 11, до 12 ночи. Вот. И вот именно то, что все-таки есть у нас места, которые, ну, более свободные от экспозиции, которые можно как-то переделать, что-то передвинуть. Потому что, понятно, там, где есть постоянная экспозиция, там ничего не передвинешь. Где-то что-то затемнить, тут что-то осветить.
2: Ну, понятно.
1: То есть
2: проблем,
1: возможности больше что-то сделать другое.
2: То есть вы пошли не по пути цифровизации, как многие музеи, которые, а по пути клубности, то есть по пути живого общения. Правильно
1: я сформулировал? И это намного актуальнее, чем цифровизация. Потому что цифровизация уже никого не удивишь.
0: И это вот как раз работа с людьми, с населением, которые вот эти вот истории... уже вот студенты, они уже эти истории не рассказывают нам, как очевидцы, они их пересказывают и переводят их в формат вот той самой театрализованной экскурсии, которая создает эффект присутствия и позволяет историю Агафуровых, историю дома рассказать вот таким образом, через такое погружение в среду, как будто бы. Это очень тоже современный формат и очень востребованный, потому что для людей очень важным сейчас становится не просто, чтобы им рассказали, а чтобы была атмосфера.
2: Создают нарративы, если по-модному сказать, сами уже, исходя из того, что
1: они
2: чувствуют.
1: А мы им помогаем,
2: чувствуют.
1: Да. Допустим, они увлеклись, допустим, какой-то идеей, да, ну, история Агафуровых, например, да, но они не знают тонкости, да, они не знают особенности времени. Они говорят, ну ладно, вот это поставим, вот это вот у нас будет такая там чашка. Мы говорим, так, эта чашечка не из того времени, да? То есть вот таким образом идет работа не только с теми, кто пришел как зритель, а большая работа идет с теми, то есть, опять же, они с нами, мы с ними, да, все мы вместе
2: максимальный
1: работаем.
2: Интерактив.
1: Да, мы
2: все
1: вместе, да, работаем, и получается, что они таким образом более детально узнают историю. Те, которые вот хотят сделать какую-то театрализацию, да, они привлекают своих друзей, потому что они им все уши прожужжали, что у нас там вот что-то мы такое делаем.
2: Ну и вообще сходи-ка на мой спектакль,
1: да,
2: в конце концов,
1: да.
2: Посмотришь.
1: И получается еще не только вот такая прямая работа с теми, кто вот просто пришел, да, а еще вот такая работа как бы изнутри она идет, и она намного более продуктивна, чем вот просто, ну, обычная, допустим, экскурсия. Когда человек не прожил, и он, у него друг не был в этой истории, это тоже всегда присвоение этой истории идет намного лучше.
2: Ну, как раз педагогическая составляющая тут явно прослеживается.
0: Не зря здесь, потому что это заложено было еще Агафуровыми.
1: Да.
0: Это еще Агафуровыми заложено, потому что именно Агафуровы содержали в Екатеринбурге 2 национальные школы, то есть для девочек, для мальчиков. Школы, в которых учили говорить, писать и вообще общаться и на национальном языке, на татарском языке. Да?
1: Ну, вообще, они, наверное, умели, но просто
0: и
1: они не знали.
0: В этом же доме, уже после Агафуровых, действовали екатеринбургские мусульманские трехгодичные педагогические курсы, которые потом переросли в татаро-башкирский педагогический техникум. И самое интересное, что те студенты, которые в декабре 2015 года вместе с нами открывали это здание, этот музейный клуб, они, собственно говоря, практически наследники татаро-башкирского вот этого педтехникума.
1: Потому что его потом объединили.
0: Потому что его объединили с русским педтехникумом, а они именно там и находились потом в дальнейшем уже вся тогда на Юмашево. А здесь жили... долго еще преподаватели этого же уже русского, в том числе, тогда уже.
1: В общем, там клубок.
2: Вот как раз через дом этот клубок можно разматывать, потому что мы про Агафуровых, но там же коммуналка была, это же тоже часть, огромная часть истории общежития советского, да, совместного жития имеется в виду, вы это тоже обыгрываете?
1: Конечно, у нас
2: отдельная экспозиция.
1: У нас постоянная. Что у нас постоянно? Это коммуналка. Она, правда, бывает разных периодов. Она, ну, бывает 70-х годов, бывает военного периода, бывает там 60-х годов, она бывает разная. Но она как раз у нас постоянная, вот эта коммуналка. Ну, по той простой причине, что нам проще было собрать те предметы, которые не являются нашими фондовыми, и мы с ними можем взаимодействовать, и у нас именно в коммуналке идет очень интересный квест, и благодаря тому,
2: вы еще и квестами занимаетесь, конечно, не только театральными постановками, ну, хотя это недалеко ушло.
1: Да, но да. И благодаря тому, что эти предметы не музейные, как бы не с государственным музейным номером, да, мы открываем эти сундуки, там роемся, шкафы.
2: Что опять нужно молодежи потрогать?
1: А что мы роемся, мы ищем золото Агафурова.
0: Коммуналка — это еще и такой трогательный проект, который потрогать можно.
1: То есть это очень важно, когда ты просто этот предмет...
2: Вот, а золото есть?
1: Другие ощущения, а?
2: Золото-то есть?
1: Золото мы все время ищем.
0: Ну как?
2: Но не нашли.
0: Конечно.
1: Да. Почему? Ну, два раза находили, а сейчас ищем постоянно.
2: Ладно.
1: И, кстати, это один из частых вопросов. А вы там все простучали, вы все посмотрели?
0: А в подвале нас
1: опустите меня,
0: пожалуйста.
1: Да, мы еще там золото поищем.
2: Так, то есть есть еще куда, что еще исследовать?
1: Конечно.
0: Ну, на самом деле подвал — это уже хорошо, конечно, обследованы все. Там же все-таки тоже люди жили когда-то в подвалах.
2: Угу.
0: С войны и до 60-х.
1: 40 семей жило во время
0: 40
1: войны.
0: Семей.
1: То есть это...
0: Умножьте на 3 примерно, если примерно 3 человека в одной семье хотя бы. Вот такое количество.
1: Да, и это у нас видно, потому что в одной комнате у нас не отреставрированный потолок, даже не отремонтированный. И я буду очень против, если его начнут ремонтировать, потому что вот по этим перегородкам начинаешь ощущать, в каких условиях жили люди.
2: Угу.
1: И у нас еще есть такая программа «Дети Победы». Мы говорим о том, как дети во время войны помогали ковать победу, да, и я все время обращаю внимание на этот потолок и говорю, что вот представляете, вот в такой тесноте, в таких условиях люди жили, друг друга не поубивали, да, от раздражения, хотя стеночка тоненькая, да, нас сейчас все время все бесит, да, но когда люди научились, как бы поняли, что вообще-то нужно жить дружно, да, а еще столько детей в доме, они вышли все во двор, они начали все вместе играть. Поэтому если уметь дружить, ну на улице пусть шумят, да? Вот, если уметь дружить, это очень интересно. Было очень интересно вот этот опыт.
2: А какие еще активности, как опять же любят сейчас говорить, у вас в музейном клубе происходят, помимо квестов, помимо театральных постановок? Что еще вы предлагаете такого посетителям?
1: Ну, у нас постоянный фестиваль, ежегодный «Птичий базар», автор Любовь Валентиновна. Сейчас у нас открылась интерактивное пространство «Уральская изба». Оно немножко выбивается из общей эстетики, потому что там у нас западноевропейская такая мода, да, и, можно сказать, немножко столичная такая, столичный декор. А тут у нас прямо изба с печкой, с этим, с люлькой, с ткацким станком. И вот туда мы приглашаем по субботам сейчас. Мы начали этот проект, еще он не сильно у нас популярен и известен. По субботам в 12 и в 2 можно прийти людям с детьми или без детей и попробовать разные рукоделия, там поплести корзину, поткать на ткацком станке, попрясть, там повышивать всякие эти придения, это как называется это, виды ткачества совершенно разные. Да, печка у нас тоже, она у нас не настоящим, конечно, огнем горит, но что да, и пощелкивает, и все, и то есть очень уютное получилось пространство, которое сейчас все больше и больше завоевает популярность. Ну, то есть у нас групповые детские группы, ну как бы детские группы идут постоянно на эту тему, у нас на пляшем от печки. Но вот мы сейчас еще на семейную аудиторию так вот пытаемся выйти. Вот, к сожалению, у нас родители не очень часто ходят с детьми. Как-то ходят, я не знаю, как-то ходят отдельно. Взрослые отдельно, дети отдельно.
2: Но просто еще не приучились.
1: Не приучились.
0: Опять же, этот проект у нас почему возник? То есть мы, как уже говорим, мы опять возвращаемся к Агафуровым, да? И если мы посмотрим на сотрудников Агафуровых, и фотографии у нас в наличии есть, то в магазинах Агафуровых работал настоящий интернационал вообще. То есть там были люди разных национальностей, и они со всеми умели договориться, взаимодействовать. И вот эта вот попытка еще в этом проекте, в нашем этом интерактивном пространстве изба, рассказать о традициях уральских народов, бытовых традициях уральских народов. А у нас здесь очень много живет народов, да.
2: 160, говорят.
0: Да. Это сейчас, да. Но, а когда-то наши предки здесь жили очень близко все, и поэтому культура горнозаводского населения, она очень вся заимствована друг у друга, заимствовали все полезное, да, потому что выжить было не так легко здесь, и поэтому мы как раз и хотим рассказать о том, благодаря чему на Урале очень долго до сих пор не популярны межнациональные конфликты отнюдь. Да, наоборот.
2: Это как коммуналка.
0: Это жить коммуналка. Вместе. Да, то есть как уметь жить вместе и как уметь друг у друга взаимствовать полезные вещи.
1: Завод объединял, конечно, то есть общая деятельность. Да.
2: Вы еще на студентов акцент делаете, как я понимаю, студенческие среды.
1: Да, студенческая среда, это у нас было такое название получилось, потому что именно по средам
0: они учились по средам, когда-то.
1: И они сюда приходили, они приходили, то есть именно в среду они готовили свои какие-то работы, участвовали в нашей музейной деятельности и готовили свои проекты.
2: Как десятилетие отметили?
1: Ну, бурно.
0: Гостей было много.
1: Гостей было много, было много хороших слов, подарков.
0: Да, очень.
1: Вот, и
0: радовало нас, что пришли люди, которые реально оказались, любят наш дом и вообще ценят это место. Это было очень приятно.
2: У меня на протяжении нашего разговора вопрос никак не пропадает. Бульдозериста зачем к вам пришел, который хотел сносить дом?
1: Это отдельная история. Представляете? Вот мы только открылись, 15 декабря 2015 года. 18-го, неправильно сказала. Да. И 4 января приходит этот бульдозерист с семьей. Это было еще более удивительно. Потом мы еще говорим, а как вы о нас узнали? Мы только-только открылись, да, новогодние праздники. А он говорит, вот когда я стоял с бульдозером, мне, говорит, так жалко был этот дом. Хотя он был в очень печальном состоянии, потому что там были временные какие-то на второй этаж вот эти лестницы, все уже разбито. То есть,
2: Но жаль.
1: Да, но было у него какое-то свое вот чувство к этому дому у кого-то появилось. И потом, говорит, я иногда тут бываю в этих краях, и все время так смотрю, и вот так все, дом стоит. И потом его раз немножко что-то там начали ремонтировать. Потому что это на самом деле у нас постоянно какой-то вот такой вот процесс идет. Он начал оживать дом. Да. Потом опять видишь, что ничего не делается. Потом опять что-то. И вот так вот он много лет.
2: Наблюдал.
1: Много лет так вот ходил. А потом, говорит, смотрю, и все, свет горит. А раз это декабрь, а мы готовимся к открытию. Это ясно, ночь полночь, это в 4 часа мы уже свет включили. И то есть видно, что что-то... Потом, говорит, я как-то постучался, мне сказали, что сейчас мы еще не открылись, но вот уже в эти новогодние дни уже будем открываться. И он пришел с семьей, и было очень трогательно.
2: Ну что ж, чтобы провидение не покидало дом Агафуровых, спасибо большое. Это была программа «Главный экспонат». У нас в студии были заведующие музейным клубом дома Агафуровых Лариса Коновалова и старший научник-сотрудник музейного клуба Любовь Козырева. Спасибо большое. Удачи вашему клубу.
1: Приходите в гости.
0: Да. Приходите к нам.
3: Главный экспонат. Исследуем кладовые областного краеведческого музея.
4: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета и заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие слушатели.
5: Еще один диагноз, который ставят урологи, не так он редко встречается. На самом деле, я говорю про простатит. У этого заболевания есть и острая форма, и хроническая форма. Но вы говорите, что с этой проблемой не так все просто. И разбираться, и диагностировать нужно не менее тщательно, чем любую другую проблему.
6: Тема непростая. Ну, вообще, простатит – это острое воспаление предстательной железы. Для того, чтобы понять, это воспаление, отек, болезненность, кровенаполнение. Это вот, ну, посидел, грубо говоря, где-то на холоде, на льду, на камне специально мужчина посидел. Вот тогда да, это у него острый простатит. Это температура, это боли внизу живота, в промежности. Это нарушение мочеиспускания. Но простатит хронический – это одна из таких самых распространенных диагнозов, которые ставят амбулаторные урологи. И должен сказать, что этот вот диагноз – это такая темная лошадка, куда сбрасываются все вот непонятные случаи. Если что-то болит, это простатит. Но на самом деле это иногда признак невежественности, к сожалению, должен признать, и нежелание углубляться в проблему пациента. Простатит, я уже сказал, как он проявляется, мы, в общем-то, понимаем. И это клиника, лабораторный диагноз. Нельзя просто по каким-то косвенным суждениям понимать. Это нужно поговорить, это нужно сделать УЗИ, и это нужно отправить на анализ секрет предстательной железы, когда там воспаление, когда там клетки плохие, вот тогда да. Сейчас классификация сложная, бывает бактериальный, абактериальный простатит. И такое существует сейчас понятие синдром хронической тазовой боли, когда есть боли, что-то беспокоит, но всегда ли это простатит? И процентов 80, я, наверное, не побоюсь, это что-то другое. И термин синдром хронической тазовой боли подразумевает себя, да, это может быть урологическая составляющая, 20 действительно какая-то проблема с простатой, семенной свящими протоками, с придатками, с яичками и так далее. Следующее. Это любые, это какие-то неврологические заболевания. Это остеохондроз позвоночника, защемление нервов, которые могут иррадиировать вниз живота, в яичках, куда угодно. И такая маска простатита для пациента и для некоторых врачей. Это заболевание желудочно-кишечного тракта. Это различные гастроэнтерологические проблемы, толстая кишка, забрюшинное пространство, различные заболевания. Это все может проявляться. Это могут быть разные совершенно какие-то заболевания эндокринные. И здесь нейроурологические заболевания, да, вот я уже говорю, специальность нейроуролог. Потом множество раз приходилось снимать диагноз простатит, выявлять проблему и лечить ее уже, когда по заданной теме, когда мы определяем правильный диагноз, тогда это помогает. А если лечить простатит, а там не простатит?
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
7: Реклама.
8: Ух ты, велосипеды!
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов!
9: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
10: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
11: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
14: Экономика и бизнес.
5: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
15: Деловая пресса.
5: В России на треть вырос объем строящихся жилых проектов, ввод которых перенесли. Ситуацию называют результатом падения спроса на новостройки. Как пишут ведомости, по данным на 1 июня, в стране возводились 125 миллионов квадратных метров жилья. Из них около 16 миллионов квадратов с переносом сроков ввода. Отмена в начале года моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам пока к существенному изменению ситуации не привела, заявляют эксперты. В десятке субъектов, где на данный момент больше всего перенесенных строек, на первой и второй строчках Москва и Подмосковье. Свердловская область на 8-м месте. После нее идут Хабаровский край и Санкт-Петербург. Сами девелоперы основной причиной роста числа домов с переносом ввода называют снижение спроса на жилье на фоне сокращения доступности ипотеки. По действующему закону эскроу-счета раскрываются только после завершения проекта. И если на момент ввода объекта существенный объем квартир еще не распродан, девелопер не может погасить часть кредита. В этой ситуации не все жилые объекты с задержками ввода действительно недостроены.
3: События.
5: Средняя площадь жилья на одного человека в Екатеринбурге составляет более 30 квадратных метров. За последние 5 лет показатель вырос на 15%, сообщил мэр Алексей Орлов.
7: За последние 5 лет наш город преобразился благодаря активному строительству. Введено в эксплуатацию более 8 миллионов квадратных метров нового жилья. Только в 2025 году этот показатель превысил 1,5 миллиона квадратных метров. Темпы строительства напрямую влияют и на комфорт горожан. Средняя площадь жилья на одного человека составляет более 30 квадратных метров. Мы стремимся к тому, чтобы к 2030 году этот показатель достиг 33 квадратных метров, как того требует указ президента о национальных целях. Ну, в принципе, есть все основания полагать, что мы этот показатель выполним уже в 2027 году.
5: Глава Екатеринбурга также рассказал, что с 2022 года было принято 21 решение о комплексном развитии территорий. В рамках программы предстоит расселить более 100 многоквартирных домов. Это позволит улучшить жилищные условия более 1500 человек.
3: Бизнес-статистика.
5: Годовая инфляция в Свердловской области в мае замедлилась до 6,3%. Это минимальный уровень с осени 2023 года, сообщил эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
16: В регионе продолжили снижаться цены на многие продукты питания, в частности на молоко, яйца и макароны. Выросли цены на мебель, стройматериалы и ремонтные услуги, поскольку спрос остается высоким, особенно на фоне активного ввода нового жилья. Заметно подорожали услуги внутреннего туризма, медицинские и бытовые услуги. Спрос на них устойчив, а быстро расширить предложение сложно. При этом подешевели билеты в театры. В конце творческого сезона учреждения культуры обычно снижают цены на регулярный репертуар.
5: В целом по стране инфляция в мае составила 5,3%. Банк России продолжает проводить денежно-кредитную политику, направленную на возвращение инфляции к цели в 4%. По прогнозу, уже в этом году показатель снизится до 4,5 или 5,5%.
3: Бизнес-пятница.
5: 42% россиян готовы отказаться от части дохода ради отдыха летом. По данным исследования портала работа.ру, 31% респондентов готов пожертвовать 10% дохода. 5% согласны отказаться от суммы размером от 10 до 20% своей зарплаты, а 4% планируют получить половину заработка, лишь бы уходить с работы с июня по август раньше. В это же время 58% опрошенных заявили, что не готовы получать меньше даже ради дополнительного свободного времени. Более половины опрошенных отметили, что летом работают в обычном режиме. Нагрузка у каждого четвертого возрастает из-за отпусков коллег. Только 12% россиян рассказали о снижении рабочей нагрузки, которая связана именно с наступлением лета. Среди тех, кто летом работает больше, основной причиной оказался сезонный рост активности бизнеса. Еще 35% пояснили, что заменяют коллег, которые ушли в отпуск. 6% берут дополнительную подработку. Результат исследования публикует газета «Коммерсант». И пока на этом все. До новых встреч в эфире.

Вечный вопрос без ответа. Скажи, почему? Tell me why. Легендарнейший Горький парк. Первый российский прорыв на международные рок-сцены. Всем горячие пламены. Это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего с пятницы 26 июня на календаре. Ну и классно провести предстоящие выходные. А что касается рок-календарных событий, 55 лет тому назад второй студийный альбом Emerson, Lake & Palmer, пластинка Tarkus, поднимается на позицию номер один в британском чарте. А еще 38 лет тому назад песня Майкла Джексона «Dirty Diana» поднимается на первую строчку в Билборде. Мы вращаем на рок-арсенале в кавер-версии. Что касается именинников, в этот день родился Ларри Тейлор, бас-гитарист и один из основателей блюзовой команды «Cannot Hit». День рождения сегодня встречает Крис Айзек, один из самых романтичных исполнителей собственных сочинений, не только своих. Празднует свой день рождения Вячеслав Питкун, лидер группы «Танцы минус». Кроме того, сегодня отмечают Новый год Колин Гринвуд, бас-гитарист Radiohead. А еще свой 47-й Новый год встречает Нейтан Фоллоуилл, барабанщик коллектива Kings of Leon. Happy birthday! Привет именинникам, ну и продолжение нашей музыкальной программы. Kings of Leon, лучшее пожелание не упускать счастливые моменты в жизни. Waste a moment.

Сколько ни говорят об этой песне, все абсолютно уверены, что эта композиция «American Woman» посвящена статуе свободы. Утомленные после американских гастролей канадская группа «Guess Who» выдали в мир. Вот что значит «не бывает худо без добра». Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, 2 часа 23 минуты. А у меня есть итоги голосования этой недели. 10 энергичных песен поджидали вашего участия.

в их судьбе. И вот они, оценки, которые вы расставили. По вашему мнению, из этой десяточки все песни остаются в эфире рок-арсенала. Лучшие оценки получили Мотли Крю, Нетленочка, Girls, Girls, Girls, Тим Магроу, знаток женских чар, Good Tasting Women, а также Ванила Фаджи и их версия на песню Led Zeppelin Immigrant Song. А новое голосование у нас стартует сегодня уже ближе к вечеру. 10 песен, выбранных случайным образом. Так что обратите особое внимание. Там наверняка появится то, что вы, может быть, нежно любите и готовы слушать всегда на 104.5 FM. Спасибо тем, кто голосует, оставляет свое мнение, важное для вас и нужное для нас. Кеб Мой Тадж Махал с новинкой. Депеш Мод в продолжении очень скоро. Сейчас сгоняем на концерт 77-го, октябрьская сессия под номером 6. Этот вечный боевик под названием «We Will Rock You», «Queen».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Ха!

не просто песня о любви, сама жизнь в этой знаменитой композиции «This ain't a love song» Bon Jovi. Ну а что касается любви к музыке, вот сегодня в 9 часов вечера не пропускайте наш свежий выпуск программы «Полезные ископаемые». У нас будут кавер-версии. Вот я вам скажу, что этот выпуск у нас будет особо брутальным, а еще загадочным. Почти пять загадок вы сегодня услышите в программе «Полезные ископаемые». Так что приглашаем всех желающих заценить, во-первых, наши раскопки, ну и принять участие в разгадывании наших культурных идей. Программа «Полезные ископаемые» выходит каждую пятницу в 9 часов вечера и только на Рок-Арсенале. Так что присоединяйтесь, все желающие, если есть у вас раритетные музыкальные творения, если не жалко ими поделиться, вступайте в наши археологические ряды. Мой адрес держите в подкорке: vilka@rockarsenal.ru. Раритеты от вас всегда жду. Ну, собственно говоря, из наших с вами раскопок миксую 60 минут музыки, которая еще не звучала на Рок-Арсенале. Действуйте. BB King, Rolling Stones, Blue Oyster Cult, а в рубрике «Национальный продукт» Король и Шут. Вот такие планы здесь. Виолетта, отличной пятницы. Брайан Эдамс, «Разбег», прямо в счастье, знаменитая его песня «Run to You».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новости.
1: Добрый день. В МВД опровергли фейки о мародерстве в Кушве. Пресс-секретарь областного управления Валерий Горелых сообщил, что информация об орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Ранее такие сообщения появились в соцсетях. По словам полковника Горелых, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные «сенсации» в кавычках вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует пресс-секретаря областного управления МВД «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступило ни одного заявления. В Госдуму внесен законопроект о возврате смертной казни. Предполагается ввести эту меру за коррупцию. Как пояснил один из авторов документа, депутат Сергей Миронов, поправки вводят новый состав преступления – коррупционная деятельность, повлекшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан. Это должно приравниваться к госизмене. Формально смертную казнь в России никто не отменял. Она по-прежнему фигурирует в Уголовном кодексе как высшая мера наказания. Последний раз казнь была применена в 1996 году. После этого был введен мораторий, напоминает агентство ИАН. В Екатеринбурге снесут большую пятиэтажку на Малышева 138. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Исходя из открытых данных, дом в автозагородке построен в 1933 году. В постановлении сказано, что участок земли под домом планируют изъять для муниципальных нужд, чтобы в дальнейшем освобожденный участок использовать под застройку. Собственникам помещений направят проекты соглашений. Квартиры у них будут выкупать. В Свердловскую область после небольшого перерыва возвращаются дожди. Как сообщили в Уралгидромете, 27 июня на юго-западе ожидаются сильные осадки, грозы, на остальной части без дождей. В Екатеринбурге ночью слабый дождь и плюс 14, днем осадки усилятся и плюс 21. 28 июня на севере облачно с прояснениями, небольшой дождь. На юге в течение суток облачно, дождь местами сильный. И следующая неделя на Среднем Урале начнется с дождей. На чемпионате мира установлен новый рекорд по забитым голам. В эти дни на мировом первенстве идет третий тур группового этапа. За это время футболисты забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 22 года в Катаре. Тогда было 172 мяча. Нынешний мундиаль стал первым в истории, в котором принимает участие 48 сборных. До этого с 98 по 2022 в рамках мирового первенства выступали 32 национальные команды. Доллар 75.63, евро 85.77.

Да, вот вам репетиция перед выходными, так сказать, допрыгнуть до своей удачи. 40 футов, по-нашему 12 метров, 19 сантиметров. Франц Фердинанд, всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 4-го. На выходные синоптики обещают нам в течение 2 дней около 19-18 даже градусов местами и иногда дождик. Ну а на рок-арсенале ловите Питер Гэбриэл очень скоро. Judas Priest для любителей потяжелее. Здесь Виолетта. Ну, я, конечно, поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня в пятницу отмечает и вместе с вами встречает свой 71-й Новый год. Легендарнейший британский музыкант Мик Джонс известен прежде всего как гитарист, вокалист и автор песен группы Clash Happy Birthday. Именно с его участием та самая, которую он предложил свои еще композиторские таланты. Should I stay or should I go? Да, решать тебе.

конечно. Не бывает худо без добра. И гуляя сам по себе, можешь встретить свое счастье. Гэри Мур, Walking by Myself. Классных выходных. Ну и уж, конечно же, пятничного вечера самого распрекрасного. YouTube, Майкл Хатчинс, а еще Wondergraph Generator в наших планах. Ну а уже сейчас Том Петти, The Heartbreakers и композиция The Last DJ. О свободе радиовещания. Прототипом стал любимый диджей Тома Петти, который однажды разочаровался в невозможности ставить в радиоэфир то, чего хочется ему. Это я к тому, что сегодня в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые» все, что мы хотим услышать на рок-арсенале, и будет звучать. Вот такая свобода у нас на все 104.5 FM. Я и археологи, добываем вам новые впечатления, это главное. Будут кавера. А сейчас Том Петти.

0: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам, кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Роза Люксембург 19.
2: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Роза Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371 20 77.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.

Погодите, эталонное прок-звучание 20-го столетия. Все это английская группа Wonder, Graf Generator, произведение Pilgrims, о том, что все мы путешествуем по жизни. Кому интересно, прям возьмите на заметку 76-й год, альбом Still Life. На выходные как раз под ваше передвижение по галактике, может, мысленно, подойдет в самый раз. У нас впереди Джон Майер и песни из нашей летней коллекции. Будут ZZ Top в рубрике «Национальные продукты», «Чиж» и компании. Здесь Виолетта, распрекрасная пятница, уже сейчас Nickelback и песня «Ах, были деньки» из «Those Days» в аккурат подойдет для понедельника, если, конечно, хорошо проведете выходные. Так что всем удачи!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

Среди всех конкурентов на запись этой композиции Ширли Мэнсон выиграла у всех тех, кто тоже мог бы стать вокалистом этой знаменитой композиции, ставшей саундтреком к Бондиане. Джей Кей даже мог исполнить из группы Jamiroquai. Габбич, Ширли Мэнсон, The World Is Not Enough. Всем привет, это Рок Арсенал. Здесь Виолетта, а на наших студийных начало 5 вечера. Выходные синоптики на Урале обещают дожди, но будем надеяться, не такие длинные и проливные. Вот завтра, например, 27 числа обещают облачную погоду, плюс 18 градусов днем. Но в наших планах ловите всегда в плюсе. С Riders Down Blues представит Эрик Клэптон. Сейчас очередной именинник. День рождения сегодня отмечает драмер, модник, один из основателей британского коллектива EMF. Это Марк Деклот. Happy birthday. Ну и с его участием любвеобильная мечта. Когда ты моя? А мечтать, как известно, не вредно. EMF, when you're mine.

Отдельный привет тем, кто вспоминает этот великолепнейший альбом 80-го года «The Tone on a Friendly Cut». Весь концептуальный альбом посвящается людям, которые не забыли, как играть, ну, как минимум, в эту жизнь. «The Alan Parsons Project» и «Games People Play» — композиция, которая отметилась в Billboard Hot 100. Вокальную партию здесь исполнил великолепнейший британский вокалист Ленни Закатек, в свое время участник коллектива «Гонзалес». Так, полюбопытствуйте. Ну, а в продолжение у нас, ловите, новая песня исполнит сэр Пол Маккартни. С концертной площадки будут Kiss, а уже сейчас Led Zeppelin, заглавное с их знаменитой пластинки «Houses of the Holy». Предупреждаю, сегодня в программе «Полезные ископаемые» у нас от Глеба нашего Меньшикова будет вам загадочка. Сколько песен вы сегодня услышите в необычной интерпретации? В 9 вечера будет в программе «Полезные». Yeah!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

Какой чудесный день. Пусть каждый из предстоящих двух будет такой же, как эта песня «One Fine Day» маэстро Стинг. Кстати, слухи о потере его слуха преувеличены. Как не тавтологично это звучит. Продолжает концертировать. Признался, правда, что иногда приходится носить слуховой аппарат. В итоге пошутил. С ним я слышал больше, чем хотел бы слышать, поэтому стараюсь его не носить. Так что вам, друзья, слышать и слушать только лучше. У нас на рок-арсенале только такая музыка. Green Day, U2 в рубрике «Сделано на Урале», группа «Овод». Здесь «Виолетта», классной пятницы. Ну а уже сейчас ловите песню 66-го в версии 2002-го «Smash Mouth» для тех, кого убеждать не нужно.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on, let glory share. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС. Решение приняли главы регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 24 июня Севастополь остался без электроснабжения. 25 июня в регионе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Дефицит топлива в Крыму и в Севастополе фиксируется с мая. На фоне атак в Крыму также сокращают количество курсирующих поездов. Кроме того, в начале июня оперштаб Крыма утвердил новое расписание поездов. С 10 июня въезд в республику возможен только в светлое время суток, пишет РПК. В Кремле отреагировали на заявление президента Франции Макрона об отказе США от нейтрального статуса в переговорах по Украине. «В Москве никогда и не считали США абсолютно нейтральной стороной в украинском конфликте», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, пишет РБК. «США поставляют, раньше делали это псевдобесплатно, а теперь за деньги большую часть вооружений», сказал Песков, но отметил, что очевидно и желание президента Трампа и его переговорной команды помочь в выходе на мирное урегулирование. В Екатеринбурге снесут большую пятиэтажку на Малышева 138. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Исходя из открытых данных, здание в автозгородке было построено в 1933 году. В постановлении указано, что участок земли под домом планируют изъять для муниципальных нужд, чтобы в дальнейшем освобожденный участок использовать под застройку. Собственникам помещений направят проекты соглашения. Квартиры у них будут выкупать, пишет агентство ИАН. Губернатор Денис Паслер распорядился направить новые трамваи в Академический и на ЖБИ в Екатеринбурге, самые проблемные в плане транспорта. В этом году для Екатеринбурга закупается рекордная партия из 53-секционных трамваев. 7 машин уже в депо. Кроме трамваев, в этом году Екатеринбург получит 140 новых автобусов разного класса. 100 больших, 25 средних, 15 особо вместительных гармошек. В Екатеринбурге прошла ночь бракосочетания. Регистрировать браки начали в полночь 26.06.2026. ЗАГСы на один день перешли на круглосуточный режим работы. В первые часы такой акции зарегистрировали отношения 64 пары, сообщает Департамент информполитики области. Одной из первых пар молодоженов поздравляли власти региона. Для участия в акции пары приезжали из разных городов. Возраст новобрачных от 18 до 50 лет. В красивую дату уральцам также предложили пожениться в необычных локациях, кроме ЗАГСов. Например, в Театре Мускомедии, в Музее ИЗО, термальном комплексе и на других подобных площадках, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 75,63, евро 85,77.

живое свидетельство тому, что они могут, а главное, делают то, что могут. Bon Jovi, Living Proof с альбома Forever. В поддержку альбома продолжают гастроли. И, кстати, не только книга о них вышла, но еще в 2024 году, сразу же после выхода альбома Forever, состоялась премьера 4-серийного документального сериала о группе «Спасибо», «Спокойной ночи», «История Bon Jovi». А вдруг кто-то видел? Ну, а отдельный привет на выходные, если не составили культурные планы, можно себе сделать и этот экскурс в неизведанное. Здорово, что с нами Рок Арсенал. Здесь Виолетта на наших студийных, начало 6 вечера. Завтра дождик, обещают синоптики, плюс 18. В субботу, воскресенье приблизительно такая же погода. Зато у нас концерт на площадке «Металлика», «Кайзер Чифс». Поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. А сегодня свой 70-й Новый год встречает легендарнейший американский музыкант и актер, исполнитель собственных сочинений, один из самых красивых баритонов планеты, это Крис Айзек, Happy Birthday, и предлагаю его визиточку 87-го года, Blue Hotel.

Да, то, что горит, еще и греет. Кайзер Чифс и это нетленочка Burning in Flames вы поддержали для нашего радиоэфира. Кстати, в нашей группе ВКонтакте уже опубликована десятка для нового голосования. Все это песни, выбранные случайным образом. Так что полюбопытствуйте, в этой десятке, может быть, мега любимые композиции обнаружите. И спасибо тем, кто голосовать прямо сейчас рванет. Продолжение нашей музыкальной программы. Новинка от Evanescence. Песня из нашей летней коллекции. Ну, а уже сейчас австралийцы Inaccess.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: реклама. Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Джой-пабе летний концерт группы «Блюз Докторс». Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня, в 20:00 в Джой-пабе. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт SOFP.

всегда предлагают «бери». Возьми любовь, take love, Пол Роджерс. Но для тех, у кого, может быть, есть взамен что-то и интересненькое на сдачу. Классного вечера, отличных выходных. У нас впереди шотландский монументалист и мелодист Simple Minds, Боб Марли, песни из нашей летней коллекции, а в рубрике «Национальный продукт» Animal Jazz. Здесь Виолетта, не пожалею языка, жду вместе с археологами всех вас, дорогие слушатели Рок-Арсенала, заценить наш очередной кавер-час в программе «Полезные ископаемые». Будет интересно. Так получилось, у нас будет много брутальной музыки и целых 5 загадок. Вот такая у нас подборочка. Все то, что еще не звучало на рок-арсенале, услышите. А мы не будем тормозить. Да, ведь, ребята, Red Hot Chili Peppers под наши возможности. Can't stop. Погнали, что ли?

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Вот он, испуганный бег, running skate прямо в пустыне, Desert Song. Канадская группа Stumbellers, ну, для тех, кто будет подвижно проводить эти выходные. Как говорят у нас люди следующие в этом, бег приносит второе дыхание, только отобрав первое. Так что здоровья всем крепкого. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Начало 7 вечера завтра, плюс 18, и дождик в придачу, обещают синоптики на Урале. На рок-арсенале инструментал представит Карла Сантана, будут Black Sabbath, и уже сейчас Foreigner, двойное видение, ну, для тех, у кого есть цель.

0: Линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Joypub'е летний концерт группы «Blues Doctors». Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня, в 20:00 в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4-й этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

экспансия на территорию тех, кто все время находится в напряженке, чтобы достичь мнимой высоты. Arrogant Boy, высокомерный парень. Deep Purple, это композиция с их альбома, который мы дождемся. Уже на следующей неделе, 3 июля, выйдет альбом под названием Splat, откуда, кстати, уже явилась еще одна композиция в видеоверсии. Guilt Trippin' можно лицезреть в нашей группе ВКонтакте, если что, любителям Deep Purple дополнительный. Впереди легенды, британская группа Mission, будут Rammstein. И уже сейчас для крутяжных парней, которые, кстати, сегодня будут принимать активное участие в программе «Полезные ископаемые», у нас там будет много брутальной музыки и 5 загадок. А это Scorpions, Нетленочка, Bad Boys, Running Wild.

Du hast mich. Du hast.

песня, которая представляет самый короткий диалог. Ты спросила, а я не ответил. Духаст, Рамштайн. Песня, кстати, была номинирована на премию Грэмми. Журнал Rolling Stone поместил сотню величайших металлических хитов. И, кстати, курьез, песня вошла в саундтрек к фильму «Матрица». Но в фильме она не звучит. Ну, конечно, раз не ответил, и слушать-то нечего. А у нас то ли еще будет для вас легенды Теннесси и летнее настроение. Будут Айру Смит в рубрике «Национальный продукт». Группа «Браво» и Валерий Сюткин. Здесь все лето. Классной пятницы желаю. Ну, а сейчас шок-рок от Элиса Купера. Песня про то, что любовь спасет нас.

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru. Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. На 74-м году жизни скончался экс-министр обороны России, спецпредставитель президента Сергей Иванов. Об этом сообщили сегодня в Единой лиге МВТБ, почетным президентом, который он был. Там отметили, что Сергей Иванов внес ключевой вклад в становление и развитие баскетбольного турнира. Причина смерти не уточняется. Сергей Иванов родился в Ленинграде, окончил филфак ЛГУ, затем прошел спецподготовку в учебных заведениях КГБ, со временем дошел до высокой должности в службе внешней разведки. В разные годы Сергей Иванов был замдиректора ФСБ, руководил Совбезом, был министром обороны России, вице-премьером, возглавлял администрацию президента, напоминает московский комсомолец. Бывшего главврача Института кардиологии Яна Габинского объявили в международный розыск, пишет «Новый день», ссылаясь на свой источник. Зимой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами в Уральском институте кардиологии, писала РБК. В институте не было своего необходимого оборудования. Оно было куплено в коммерческую клинику в соседнем здании, куда направляли пациентов на исследования и оплачивали из бюджета. Также областная ФАС выявила признаки незаконного соглашения между Уральским институтом кардиологии и клиникой сердца. Сообщается, что после отставки прошлой осенью Ян Габинский покинул страну, пишет «Новый день». В России необходимо вернуть смертную казнь. Об этом заявил в ходе своего рабочего визита в Екатеринбург лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что такое наказание необходимо для коррупционеров, подрывающих безопасность граждан и обороноспособность России. Фракция партии в Госдуме подготовила соответствующий документ, сообщил Миронов в интервью каналу RTVI. По мнению политика, смертную казнь нужно применять в случаях, когда деньги похищают при строительстве военных объектов, производстве оружия и боеприпасов. Подобные преступления он назвал предательством национальности. Национальных интересов, пишет портал 66.ru. Первый рейс уральских авиалиний в Абхазии встретят танцами и национальным угощением. Самолет полетит в Сухуми 1 июля. На аэродроме пассажиров будут развлекать национальными танцами, угощать традиционным абхазским лакомством аджинжух, а также хачапури лодочкой, рассказали в пресс-службе аэропорта. Базовый перевозчик Кольцова будет летать в республику дважды в неделю, по средам и воскресеньям, пишет «Новый день». Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный доллар 75,63, евро 85,77.

Как ни парадоксально звучит, и дикий крик тоже может стать песней. Вот яркий пример тому. Billy Idol, Rebel Yell. Ну, все, конечно, помнят, откуда взялось это название. Вдруг кто-то не знает. Billy Idol тусил в одном из заведений веселых в компании группы Rolling Stones. Употребляли как бы газировку под названием Rebel Yell. А сам бренд, в свою очередь, назван в честь боевого клича конфедератов времен гражданской войны в Америке. Но Billy Idol категорично сказал: я не буду петь песню про войну, я буду петь песню про любовь. Вот так вот первобытный вопль желания превратился в Rebel Yell. Привет, это Рок Арсенал, здесь Виолетта. Классных выходных. Завтра плюс 18, синоптики обещают, и дождик небольшой. У нас погоду сделают Эрик Клэптон, Статус Кво, будут Юту. Ну а для тех, кто уже отправился в выходные, парни из коллектива Record Company и песня становится лучше. I'm getting better.

0: реклама.
1: Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Joypub'е летний концерт группы Blues Doctors. Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня, в 20:00 в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

Культ невежества, The Cult of Ignorance. Так называется новинка от группы Europe. Хотели, так сказать, отразить житие, бытие современности. Больше всего, конечно же, всех фанатов волнует, когда же выйдет альбом вместе с этой песней под названием «Догрянет безумие» Comes with Madness. В сентябре ожидаем. Интересно то, что альбом записывали в культовой студии Бенни Андерсон из группы ABBA при участии групп Ghost и Opeth. Кстати, Opeth там покажут наверняка свой опыт делать аранжировки в стиле прок. Но я так надеюсь, мечтаю. В общем, верим, что альбом группы Europe «Паразит» в хорошем смысле. У нас впереди «Металлика», сэр Пол Маккартни, еще будут Deep Purple. В половине восьмого вечера зажигают огни, пласты, Брайан Молка и друзья. Bright Lights, ловите.

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
4: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный, 0+.
5: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
6: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
5: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новые релизы на рок-арсенале.
8: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Да, в очередной раз самой красивой части нашей аудитории это песня под названием «Два принца». Девочки, выбор всегда за нами, не забывайте. А это были Spin Doctors и их фанковый шик. В продолжении очень скоро в рубрике «Сделано на Урале», «Наутилус Помпилиус», а уже сейчас сегодняшний именинник 57-й ДР сегодня встречает Колин Чарльз Гринвуд, английский басист, участник Radiohead. Кстати, помимо бас-гитары, играет еще на контрабасе, и не только. Ну и с его вдохновением это воодушевляющая композиция под названием «Lift» Radiohead. На этих почти космических нотах машу вам кисточкой. Надолго не прощаюсь. Услышимся в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые». Здесь была Виолетта.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

0: бомбических крутях, ну что иное, как женская экспансия на мужскую территорию. Ну, я надеюсь, знаете, кому принадлежит оригинал. А это были Sister Sin и Doro Pesh. Песня рок-н-ролл, правильно, заглавная альбома Motorhead 87-го года. Вот так это открыло сегодняшний наш полезный час. Здесь появилась Виолетта. Сегодня у нас кавер-версия. Скажу, что будет очень мощно, круто. Практически каждый вариант известных композиций прозвучит прямо в таком драйве. А еще наш сегодняшний час будет загадочный. Это я к тому, что загадки сегодня решили многие из вас представить на суд всех тех, кто слушает. Так что пишите в чате на сайте rockarsenal.ru. По возможности это всегда приятно узнать. Ну а что касается загадки прошлого выпуска, Валерий в прошлом выпуске представил вам композицию от проекта под названием «Заряженная душа», «Charge Soul». Даю фрагмент, ну так, чтобы понять, что это. Компрессинг какой, да? Абсолютно нечеловеческий вокал. Намек поняли? Композиция называется «Власть быка». Да, это задумка искусственного интеллекта, так что держите ухо востро. Имейте в виду, всякое случается в нашей программе «Полезные ископаемые». Вау! Ну а сейчас я передаю слово Валерию, который вновь решил загадать вам загадку. Сейчас вы услышите кавер. Вопрос только один. Какая песня лежит в основе кавер-версии, которую сейчас нам представит Валерий? Валерий, привет!
1: Добрый вечер, Виолетта. Добрый вечер, уважаемые слушатели «Полезных ископаемых». Прошел месяц, и мы опять слушаем каверы. Сегодня мы услышим немецко-австрийскую пауэр-метал-группу, которая исполнит известную патриотическую песню прошлого столетия. В свое время данную песню перепевал и очень известный российский рок-музыкант.

Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемая Виолетта. Сегодня с вами Алексей Басов. И у нас вечер каверов. А накануне я решил навести порядок в своей памяти. Всегда было такое чувство, что где-то кого-то я упустил. И тут я обнаружил, что есть у меня одна интересная пластинка 73-го года от начинающего тогда еще коллектива под названием «Тиллизи». И на этой пластинке из 9 треков было записано целых 5 кавер-треков от Deep Purple. И для начала предлагаю вам прослушать первый их трек, который вы все прекрасно знаете. И это «Fireball», что переводится как «Огненный шар». Поехали!

особенно хорошие клавишные, прям как лезгинка. Легендарная шаровая молния Fireball Deep Purple в исполнении группы Thin Lizzy. Действительно, настоящий раритет на виниле имеется у Алексея Басова. Скоро к вам в гости придем слушать весь альбом, Алексей. Ну а что касается самой пластинки, она совершенно случайно появилась. Вышла чуть ли не из-под палки. Инициатором выступил некий бизнесмен, который предложил молодой тогда группе, очень бедной, Thin Lizzy, записать трибьют-альбом. Но деньги всем нужны, поэтому музыканты согласились, хоть и не хотели, тем не менее не утруждали себя за один день, как гласит история, записали и получили 100 фунтов стерлингов, но не сохранили право на запись и не получили отчислений от дальнейших продаж. Еще одна композиция с этого раритета прозвучит сегодня в программе «Полезные ископаемые». Сейчас от меня будет красота. Но предупреждаю, готовьтесь, впереди загадка под номером 2 от нашего Глеба Меньшикова. Озадачил меня, прислал мне 10-минутный попурри. Что из этого вышло, услышите в моем миксе. А главное, не пропустите загадку от Глеба. Ну а сейчас легендарная путеводная песня группы Cars, Drive. Привет всем, кто в пути, от калифорнийских металлистов группы Deftones.

Приветствую, слушатели Рок-Арсенала, и Виолетта. В этом выпуске полезных ископаемых я хотел бы представить авторскую версию на композиции Led Zeppelin в составе композиции Led Zeppelin Medley от исполнительницы Джанко Охаши. А сколько там композиций, попробуйте угадать.

0: Целый час музыки, еще не звучавший в эфире рок-арсенала, в программе «Полезные ископаемые».
1: Всем привет, это Дмитрий, Санкт-Петербург. Сегодня предлагаю послушать кавер на битловскую «Леди Мадонна», исполненный акапелла финским вокальным коллективом «Рая Тон» в 2001 году. Приятного прослушивания. Надеюсь.

Доброго вечера всем. Ну, а Виолетте, как командующий этим музыкальным действием, наш благословенный салют. Это Михаил из Кустаная, Казахстан. Группа Протеус. Это грув, металкор группа из Челябинска, основана в 2012 году. Слежу за ними уже порядка 5 лет, потому что жемчужиной этого коллектива является Евгения Аршинова. Яркая экстрим-вокалистка, известная под ником «Рок-мама». Она исполняет партии в тяжелых вокальных техниках, таких как скриминг и гроулинг. Также преподает в школе рок, экстремального вокала, рок-вокс. Кстати, они были заявлены на этой ночи музыки, не знаю, вот выступали или нет, меня на ней не было. В их исполнении предлагаю их кавер на композицию группы Prodigy под названием «Omen».

0: Я как большая поклонница Продиджи, на их музыке практически, так сказать, штурмовала все танцполы. Уверена, что никто не может постигнуться на их бесподобный саунд, но это оригинальное рок-прочтение у меня вызывает исключительный респект. Челябинский коллектив «Протеус», и это Женя Аршинова, я запомню, наверняка стану даже фанаткой. Михаилу большое спасибо. Полезные ископаемые сегодня у нас кавер-версии. Игорь из Смоленска представит саунд песни из далеких 60-х, 70-х. Дэн Рязанов для любителей питерского металла, а еще Андрей Копляров, ну а за тем будет у нас загадка под номером 4 от нашего прославленного Дениса Чернышова на песню группы, которую мы с ним просто обожаем, любим. Я, кстати, в эфире проговорилась, хоть бы вы не слышали, ну, не знаю. В любом случае, в чате на сайте rockarsenal.ru пишите ваши отгадки на наши загадки. Вот еще спонтанная загадка под номером 3 образовалась вот у меня совершенно случайно. Наш музыкальный редактор прислал «Ох!» Песню, которую мы вращаем в активной радиоротации, прозвучит в исполнении блистательной кантри-звезды Вилли Нельсон и его сын Лукас. Песня называется «Just Breath». Чья? Знаете?
1: Yes, I understand.

дорогие слушатели радио «Рок Арсенал». Здравствуйте, Виолетта. На связи город Смоленск. И сегодня я предлагаю послушать композицию «Baby, It's You» в исполнении группы «Смит». Это песня с альбома «A Group Called Smith» 69 года. Изначально, написанная в 61 году, эта песня стала хитом в исполнении группы «Shirls», а впоследствии получила несколько кавер-версий в исполнении таких групп, как «Смит» и «Битлз». Спасибо за внимание, и давайте послушаем композицию «Baby, It's You» в исполнении

0: Целый час музыки, еще не звучавший в эфире рок-арсенала, в программе «Полезные ископаемые».
1: Арсенальцы, привет! Ископатели во главе с Виолеттой отдельные. Итак, пятница, конец месяца, каверы. Сегодня будет тяжело и красиво. Питерцы Star Down исполнит композицию Crystal Mountain группы Dead. Всем приятного прослушивания. С уважением.

Всем привет. Все знают группу Whitesnake? Думаю, что все знают. Ну и многие слышали их песню Full for you loving, но одураченный любовью. Но не все знают певца и композитор из Норвегии Джорн, который исполняет кавер на эту песню. Я вот его совсем не знаю. Ну, мало слышал, вернее, совсем не слышал. Но тем не менее, любовь зла — это сюжет этой песни. Приятный прослушать.

0: финале!
1: Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. Я тут вот о чем подумал. Ведь сейчас именно рок – это локомотив музыкального искусства, а значит, уже классики должны учиться у рокеров. Видимо, о том же подумал классический композитор и пианист Ник Проч. Собрал оркестр на 40 человек и записал альбом каверов «Tantamount» на Aerosmith, Muse, Radiohead и других. Ну а мне больше всего зашел последний трек. Давайте послушаем фрагмент в рубрике «Загадки». А отгадку направляйте в чат rockarsenal.ru.

И с вами снова Алексей Басов. И в продолжение программы предлагаю прослушать еще один кавер-трек с альбома 73-го года от команды Thin Lizzy. И этот трек называется «Strange Kind of Woman», что переводится как «Странная женщина». А от себя хочу добавить, что эта пластинка на самом деле довольно-таки редкая. А в беседах о ней продвинутые коллекционеры часто повторяли, что оригинал никому никогда не удастся перепеть. Ну что ж,

если бы не женщины, так сказать, с приветом, кого бы вы любили, мужчины? Strange Kind of Woman, конечно, история просто животрепещущая о неприличной женщине, которая влюбила в себя приличного парня. История группы Deep Purple, только что в прочтении коллектива Thin Lizzy. Алексею большое спасибо. Сейчас у нас будет своеобразная ответочка. Артем мне прислал вот эту версию, тоже, в общем, в некотором смысле о неприличной женщине. Автор, легендарнейший американский гитарист-виртуоз, композитор Prince в исполнении группы, которую Алексей Басов у нас не очень любит. Вот, мне кажется, уже пятая загадка образовалась. Кто сейчас исполнит композицию Prince? Darling Nikki. Мне кажется, сразу же можно узнать по лекалам. А впереди у нас Алексей Хасанов, Валерий, Михаил. Ну, а сейчас это самая группа.

Привет, Арсенал. Привет, археологии. Здравствуйте, летом. Я Алексей Хасанов. Сегодня хочу вам представить кавер при своем возвращении в программу песню Come On, Feel the Noise от группы Suede. Но это кавер в исполнении группы Quiet Riot. Композиция собрала очень большое количество прослушиваний, 5 миллионов по всему миру. Оцените эту песню. Она очень энергичная. Как по мне, приятного слушания. С вами приятного.

Слушая музыку, я наткнулся на хор девушек, которые называли себя невесты Люцифера. Они исполняли песню Ронни Джеймса Дио «Холи Дайвер». Чтение данной рок-классики мне показалось интересным.

Доброго вечера еще раз всем тем, кто в это время, несмотря ни на что, на волне. The Treatment – британская группа, играющая в стиле хард-рок. Основана в Кембридже в 2008 году, а в 2012 The Treatment записали альбом с каверами композиций таких групп, как Electric Light Orchestra, Slate, ну и многих других. Диск получил название Then and Again. Слушаем их кавер на Evil Woman от Evil

«Другая женщина сделала из меня дурака». Знаменитая песня, которую написал Джефф Линн. Если бы не эта женщина, может быть, мы никогда бы не услышали это знаменитое сочинение Electric Light Orchestra и Evil Woman. Респектабельное, абсолютно прям сногсшибательное прочтение от коллектива The Treatment. Большое спасибо Михаилу и всем громадное спасибо за сегодняшний наш местами прям ядреный, брутальный, но очень загадочный кавер-час. Тема следующего выпуска. У нас за окном все-таки лето. Согласитесь, июнь заканчивается, а лето-то проходит. Так что предлагаю на следующий выпуск собрать композиции под девизом «Лето воспето». Ну, то есть летнее настроение, я думаю, у каждого оно имеется. И все-таки не хочется это состояние теплоты и красоты отпускать куда-то в тартарары. Так что жду ваши музыкальные предложения на поражение. Мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Завершит наш сегодняшний выпуск «Магический блюз», легендарная композиция «I put a spell on you». Джефф Бек, чей день рождения мы отмечали, легендарный гитарист-виртуоз и вокалистка Джоус Стоун в тандеме. Затем прощаюсь ненадолго, до следующей пятницы. Намиксовала в очередной раз этот час Виолетта. Всех обожаю и люблю.

0: Because you're...
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Я думаю, что Pink Floyd всегда кстати. Тем более на Арсенале.
1: На Арсенале. На Арсенале.

человечества. С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит давить.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

вам человеке. В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. But one day the sun will shine.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on, and glory share. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще,

0: Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь. Только на Рок-Арсенал.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104,5 FM. Rock Arsenal.

when something so near and dear to life explodes in sight.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on, let glory share. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон. Guns N' Roses. Браво. Radiohead.